Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Лето на любимой волне.
4: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: надо, не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Процветай с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь, а Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. С пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что отслужившие свой срок космические спутники отправляют на кладбище, специально выделенные для этого орбиты? По оценкам НАСА, количество отработавших спутников превышает 8 тысяч.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени. Заставьте других работать на вас. Рыбы. Вас могут мучить угрызения совести, а ночью – кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Порядка 1300 километров дорожного полотна. На текущий момент выполнено 55% запланированных работ. Интересный факт. Чайки способны употреблять соленую воду. В их организме есть особые железы, выводящие избыток соли. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Несмотря на дождь, на тучи, несмотря на погоду, которая, ну, как бы уже говорит, что впереди осень, с вами, как всегда, мы, и всем еще раз доброе утро!
5: Айрле! Ирта!
4: Это немножко оперно.
5: Нормально, нормально.
4: Конечно, с вас, кстати, 8 тысяч рублей.
5: Это значит, Альберт выздоровел. Нормально.
4: Да, я... О, ребят, вы не представляете вообще, как... Вообще очень странная была история абсолютно. Просто просыпаюсь. Точнее, нет. Работы, утренние шоу, по-моему, в среду. Просто понимаю, что болит горло. И почему-то, знаешь, так вот, лицо горит. Я просто пошел лицо мерить. Тем, да, лицо горит, пожарные приезжали. В итоге, смотри, значит, просто померился температуру. Понял, что горло воспалено. И вот решил пару дней передохнуть. Вот, передохнул пару дней, температура прошла, боль в горле прошла.
5: Сел за руль, поехал
4: далеко. Сел за руль, поехал в Суздаль. Ну, а что, все забронировано, Джой, ну, надо же было ехать.
5: Ну, и лет-то идет же, елки-палки, хочется.
4: Ну, конечно.
5: Потом, когда еще сидишь?
4: Маленькое путешествие. Суздаль прекрасен, об этом чуть попозже поговорим. Пока напомню, что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Доброе утро. Итак, напротив меня Фарид Галима.
5: Альберт Кузьяхмед, напротив меня.
4: Ой, ближайшие 3,5 часа ваши пройдут просто великолепно. Ну, сейчас расскажем, что там будет. У нас сегодня, значит, очень просто. Сегодня рубрики «Бизнес-класс». Сегодня к нам придет в гости Регина Халиуллина. Будем обсуждать, как всегда. Ну, чтобы мы не обсуждали, мы всегда придем к банкротству. Ну, а в целом, конечно, хочется сказать, что сегодня у нас с вами, как всегда, огромное количество игр. Сегодня мы с вами будем выбирать Сочи. Кстати, до завершения проекта у нас остается буквально где-то неделька, поэтому успевайте. Заявку подавайте, мы вам дозвонимся. В общем, все будет в лучшем виде.
5: На мы из 90 разграбили.
4: Пожалуйста, а слово за слово, скорее всего, я так понимаю, будет.
5: Да, ну и бизнес-класс у нас сегодня рубрика.
4: Ох, все, ребята, план понятен, поэтому пойдем-ка мы вам приготовим историческую справку, точно, которая будет в ближайшее время. И, кстати, про утромань не забывайте, он тоже в этом часе. Ну, а мы, да, все-таки историческую справку пойдем готовить, так что всем еще раз доброе утро! Мы начинаем! Алло, алло!
1: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
8: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
13: Мам, а где мне делать уроки?
14: Можно потише? У меня созвон.
15: Кто сейчас в ванную?
16: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании Flat

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Гум-гум-гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
4: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-7-41, 16+.
8: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Историческая справка.
6: 24 августа, лето, все быстрее и быстрее идет к своему концу.
7: Прикинь, да, 7 лет, неделя осталась ровно.
6: А потом, у вас есть легкая тревога, как будто куда-то надо ехать на учебу? А на учебу куда-то, вот что-то как вот сентябрь, они за каждый год одно и то же, вот и такое легкое волнение ощущаю.
7: А она же еще поднимется, когда на дорогах машин больше станет, как обычно.
6: Тем более вообще.
7: Ты же
6: вообще
7: в сентябре так бац, и все, пробки, это ты такой,
6: каждый год одно и то же. Ну,
7: нам в школу не надо, Альберт, слава богу.
6: Пока, да, у нас другие тревоги сильно... Я бы сейчас в школу лучше походил бы, если честно. Но,
7: а я в садик.
6: По уровню ответственности. Но лучше... Вот я и свои деньги бы получал, только в садик ходил бы или в школу. Нет, даже не в школу, в садик, да, согласен.
7: Скажи, в садик круче.
6: В ясли.
7: Ты такой
6: вообще
7: играешь, тебя потом кормят, спать дают тебе днем.
6: Конечно. В ясли еще каждый раз поражает, насколько, если похоже на выпускной, тоже какая-то приятная женщина провожает тебя в туалет. А, смотри, значит...
7: Да.
6: Давайте пробежимся по праздникам, начнем с сегодняшний день. И первый же праздник, который, ну, буквально, наверное, про нас немножко, это Международный день странной музыки. Вы представляете? Короче, придумал этот композитор, американский музыкант Патрик Грант. В этот день предлагается послушать или сыграть то, что вы раньше не слышали. То есть новый жанр, необычный исполнитель, просто странная композиция. Давайте сегодня устроим день странной музыки вообще, я предлагаю.
7: Да, кстати,
6: ну, у нас в эфире всегда классная музыка, конечно же. А мы вам предлагаем, покидайте нам, плюс 792-724-2128. Прикольные, странные треки, которые вам невероятно сильно нравятся вообще.
7: Кстати, про странную музыку. Сейчас новый фильм же идет, который «Одиссея», это который 18+.
6: Да, да,
7: там,
6: да.
7: Там, оказывается, Нолан. Да, Нолан же, оказывается, подошел к этому очень серьезно. Оказывается, в те времена никаких инструментов не было.
6: Так.
7: Так у него весь фильм, там нету так называемых музыкальных треков. То есть, ну, как бы, условно, саундтреков. Там звуки какие-то. Тун, гонги, трн, вот такие вот простейшие.
6: Понятно. Есть, там ну, было... короче, из инструментов тех времен.
7: Да, да, да. Вот собрали инструменты тех времен, там что-то попытались сделать, представляешь, вот какие иностранных звуков.
6: Я
7: все, да.
6: Даже не удивлен.
7: Нолан красавчик, конечно.
6: Он вообще сильный в этом плане режиссер и очень любит заморачиваться. Ну, а кино я пока не смотрел, так
7: вот
6: что не
7: смотрите
6: странная, мне.
7: Странная музыка как раз, понимаешь?
6: Нет, да, ну, не знаю, там скорее больше концептуальный, я бы сказал. Ну, хотя, может и быть, да, вы присылайте самое главное. День бизнес-наставника в России. О, Людмила Погорелова.
7: Это день инфо-цыгана, что ли, получается?
6: Вот, ну, смотри, на самом деле, вот как раз инфо цыгане испортили вот эти бизнес-наставников. То есть есть люди, которые, например, развивали не один бизнес, предположим, ага. И они просто делятся тем, как можно там, например, ну, как можно вот этот путь пройти быстрее. То есть ты можешь сам пройти его, набить шишки, там, потратить 10 лет, а можешь прийти, например, к такому человеку, вы с ними разговариваете, он уже тебе какие-то шаги подсказывает. Я знаю много бизнес-наставников, которые успешны в плане того, что они не продают, они именно доводят бизнес до ума, именно действиями, а не просто поболтать. А вот эти инфо-цыгане, конечно, мы их, ну, не уважаем, получается.
7: Ну да, что
6: вот,
7: получается.
6: Поэтому, да. Так что и вот эта штука, когда собираются, например, крутые наставники, ага, и помогают другим бизнесменам расти, это все к тому ведет, ну, что
7: наладь,
6: просто...
7: Наладь на работу компании, допустим, ну, вот это все.
6: Это в общем поддерживает бизнес, то есть это в общем дает рост, общий рост причем бизнесу, и это всем хорошо на самом деле от этого, поэтому они в этом плане, у всех так как своя ниша, они спокойно этим занимаются. У нас есть люди невероятные, мне, кстати, вот рассказывали, и у меня есть бизнесмен, который, друзья, которые проходили как раз такие бизнесы. Он говорит, просто говорит, сидит, говорит, среди нас просто человек, а занимается станками. Вот так мне сказали, занимается станками, вот так сказать. Вот. И когда он сказал, сколько у тебя оборот, он говорит, что-то типа миллиард или полтора миллиарда. А по нему вообще не скажешь, что у человека миллиард оборот. А он, тем не менее, этим занимается. Просто очень любит свое дело.
7: Есть, такие есть.
6: День валяния в стоге сена сегодня. Как сейчас сено прыгнул, чтобы тебе туда какая-нибудь...
7: Потом ходишь, чешься.
6: Да, да. Оса какая-нибудь тебе ушатала.
7: Ушатала,
6: там, да,
7: да,
6: потом,
7: да,
6: чтобы муравьи по тебе ползали.
7: Ты прыгаешь в сено, там, да, попадаешь. забираешь на виллы, которые оставили.
6: Обязательно, как без этого. День рождения картофельных чипсов сегодня. Хрум-хрум, как хочется сказать. Ну, это картофельные чипсы, это что-то невероятное. Давайте я вам расскажу историю. 1853 год. Повар Джордж Крам в Саратога Спрингс нарезал картофель настолько тонко, что после жарки получились хрустящие ломтики. По одной из легенд не понравилось, значит, посетителю, что картошка слишком толстая. Он сказал, ах так, ну сейчас я тебе нарежу. И он нарезал, значит, очень тонко. Ну, это легенда.
7: И открытие типа. Да. Смотри, интересно. Мы же с тобой говорили, сегодня день странной музыки. И так. Сегодня еще Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении и образе жизни дресс-кода.
6: Да, поэтому я все равно...
7: Мне кажется, они рядом.
6: Я все равно всю жизнь буду осуждать людей с плохим музыкальным вкусом, которые включают Bluetooth-колонки, особенно такие мощные.
7: Ой, это ужас вот, вообще.
6: Это вам в аду горите.
7: Особенно в подлачном городке.
6: Да. День вафель в США. Сегодня день разжалования Плутона, именно в 2000 году. В этот день сказали, так подождите, Плутон же это карликовая планета. И все, и выкинули.
7: Это не планета вообще. Сказали,
6: да, там что больше очень много льда у него. И день падающей звезды. Красиво. Значит, давайте посмотрим.
7: День мыльной оперы еще, кстати.
6: Прекрасно. В Либерии сегодня национальный день флага, в Эстонии день пертеля. Это праздник, который воспринимали как один из первых рубежей между летом и осенью.
7: Класс. В Аргентине день читателя.
6: Замечательно. Ну, а мы, собственно говоря, давайте посмотрим на народный календарь. И сегодня наш любимый Евпать Коловрат! Значит, в его имя передали на свой лад Евпать Коловрат, хотя вообще это Евплокатанский был. Если что, это святой. В народе его прозвали именно так. А почему Коловрат? Потому что...
7: Легендарный русский богатырь.
6: В старину означали воин или богатырь. Имя святого в народном сознании превратилось в Евпатий Силач вообще. И праздник получил свое прозвище, соответственно, Коловрат.
7: Круто.
6: Вот, много поверий на болотах. Говорят, может встретить призрачного белого коня без всадника. Да, татарам, смотрите, это нам не страшно, это наоборот, очень
7: не
6: приятно,
7: говори, вкусно.
6: Да, мило. Понимаете, это для нас конь, это, понимаете, это нам, так сказать, второе. Вот, а пони — это горячий закуск, все верно. Поэтому, пожалуйста, типа того. Да, там много вариантов.
7: Смотри, в этот день, оказывается, что делали в этот день? Стригли овец, собирали облепиху, ухаживали за домашними животными, занимались обычным хозяйственными делами.
6: Короче, к зиме готовились.
7: К зиме, да, получается.
6: Вот, и давайте по приметам. Если на Евпатии солнечно, осень будет такой же погожей. К сожалению, нет, судя по тому, что сейчас на улице происходит. А мы вам расскажем, какие исторические события произошли 24 августа. Итак, внимание, 79-й год нашей эры. Смотрите, без 1900, без ничего. Вот 79 лет назад Иисус Христос у нас родился, получается.
7: Ну, да.
6: И именно вот на 79-й год предполагаемая дата извержения Везувия, который уничтожил Помпеи. Настолько мощный был выброс
7: он тогда. Причем, мало того, Помпею, Геркуланум и Стабии, то есть три города там.
6: Да, но Фарид там был просто, поэтому он так видит, все точно знает.
7: Помню, как сейчас помню.
6: Да, Фарид и поджигал.
7: Выбегай из Помпеи.
6: Да, помню, слезает он женщины, значит, из этих бань и бежит. В 1542 году испанский конкистадор Франциско де Орельяно открыл устье Амазонки, река. Назвал ее так в честь индийских женщин-воинов, напавших на экспедицию.
7: А, Амазонка.
6: Он такой, Амазонка, что ли? Ерика тоже Амазонка будет.
7: Все будет, да.
6: Да, почему испанцы у меня говорят, как будто бы представители...
7: Они на нее напали, а он их победил.
6: Да, понимаете?
7: И они тогда даже по два раза победил.
6: Да. Итак, впервые женщины-амазонки увидели копье. Ну, а мы в 1572 год перемещаемся. В Париже началась Варфоломеевская ночь. Это массовое убийство гугенотов.
7: Каких
6: енотов? Ой, Гуген. Смотрите, значит, страшное дело на самом деле, но мы об этом не можем сказать, потому что это история. В 1720 году основано Сардинское королевство. Вот.
7: Это сардины
6: основали? Господи, вот я прям с языка снял, если честно.
7: Сардины, форель там.
6: Сразу хотел печень трески. В 1814 год в ходе войны между Великобританией и США англичане взяли Вашингтон и сожгли Белый дом.
7: О.
6: Вот второй раз такое было только в...
7: Не хотят они повторить?
6: Второй раз такое было только... Сжигание Белого дома только было в игре Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare 2.
7: Ну, 18+. И в двух фильмах. Падение ангела там. Падение Лондона.
6: 1937 год. Советский летчик Константин Кайтанов первый в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы.
7: 11 037 метров. Нифига
6: очень
7: себе.
6: Высоко.
7: Кстати, недавно один прыгнул чуть выше даже.
6: Подождите, еще раз. 1937 год. да, 37-й год.
7: Представляешь, там никакой экипировки нормальной не было еще.
6: Ну, ну, на то время это была лучшая экипировка, надо сказать. Ну, но тем не менее, да. В 1954 году в США запретили компартию. Напомню еще раз, демократия. Вот это, как там были демократия, что-то.
7: Да, разносчики демократии запретили компартию.
6: В 1991 году Михаил Горбачев сложил себя полномочия генсека ЦК КПСС. Было вот такое дело.
7: А, пятнистый.
6: Ну, вот он ушел, да. Ну, у него там, потому что реклама горела с Pizza Hut. В 1995 год официально представлена операционная система Windows 95. Моя самая любимая история. Папа покупает компьютер.
7: А мне не было. Я в общежитии жил. Мне не было компьютера.
6: Ну, это потому, что времена уже были компьютерные.
7: Второй курс института я был, кстати.
6: На то время уже у всех моих там друзей потихоньку начали появляться. Вот появляется у меня дома, значит, компьютер. Я счастливый. Зову друга, говорю, все, неси GTA Vice City 18+. Сейчас будем жестко играть. Он приходит, мы нажимаем кнопку, и первое, что я вижу, это Windows 95, но тогда я еще глупенький, не понимаю, что никакие GTA Vice City мне не пойдут. И потом уже мы... Я благодаря, кстати, этому... Ну, просто папа пошел по схеме такой, типа, сначала научись на стареньком компьютере работать, а потом на новеньком. Вот, в общем, папа как с машинами.
7: С машинами, да.
6: Да, но только эта аналогия, конечно же, с компьютерами никак не работает, потому что если ты не работаешь новым компьютером, ты не работаешь ни с чем. Но благодаря этому я еще зацепил вот то время, когда еще Windows 95, все эти звуки, все вот эти игры, которые...
7: Любимые пасьянс, косынка.
6: Ты понимаешь? Да нет, черт с ними. Представляешь, Quake, Doom я еще очень сильно любился.
7: Doom, да,
6: по-моему,
7: там их гонялся.
6: У меня был диск и 700 игр примерно. Я все старые игры играл вообще с таким удовольствием. 18+, все игры, естественно, были. Вот. И вот этот вот, когда у тебя не колонка, а такая маленький такой динамик, который встроен в сам системный, значит, как он называется, системный блок, и он оттуда что-то там пищит иногда. Потрясающее, в общем, было время. Вот эти мышка, которая, шарик, который вместо лазера, это сейчас у нас лазер бесцветный.
7: Вынимаешь шарик, чистишь.
6: Чистишь, да, обязательно, конечно, как иначе. Или телефон рядом с колонками, который вот так делает, это, о, сейчас звонок будет, ты понимаешь, прекрасно. Дискеты, которые были у меня, мини-дискеты, конечно.
7: А интернет включался.
6: Модемка, да. До появления интернета в нашем доме еще в те времена было огромное количество времени. Ладно, кто родился в этот день, давайте посмотрим.
7: Зато асфальт есть.
6: Асфальт, кстати, позже появился, чем интернет. Удивительное время. Так, давайте посмотрим, кто родился. Лев Голицын.
7: Вот, про него хотел сказать. Да, русский, собственно, винодел. Он, оказывается, основоположник винодели в Крыму. Мы как раз Абрау-Дюрсо.
6: Массандр Абрау-Дюрсо, создатель русского шампанского. Алкоголь вредит здоровью, 1845 года рождения.
7: Мужик великий.
6: Естественно. Так, значит, ну не могу не сказать. Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель, родился известнейший.
7: Прикольно.
6: Естественно. Американский мафиози, босс одной из пяти семей мафии Нью-Йорка, да. Карло Гамбино.
7: Гамбино.
6: В 1902 году родился, да.
7: Ясер Арафат.
6: Ну,
7: 1929 год.
6: Я знал, я был знаком по имени Ясера. Если узнал меня, тебе большой привет.
7: О, смотри, знаешь, кто родился? Кенни Бейкер. Если скажешь, кто это? Это маленький такой карлик человек, который сыграл R2-D2 в «Звездных войнах».
6: Это поразительно. Конечно. Да, или кто сыграл Чубака, вы видели?
7: Да.
6: Обращайтесь.
7: Там высокий мужик был.
6: Джордж Лукас. Сколько можно тебе звонить?
7: Давай
6: тебе что-то озвучу. Я озвучу, все озвучить я могу. Ты че, елка-палка. Так, кто все родился, но все считаем на одной планете, это 79 лет исполняется. Пауло Коэльо, бразильский писатель. Все читали Пауло Коэльо, все, это было так модно. Жан-Мишель Жарр,
7: французский
6: музыкант, родоначальник электронной музыки 78.
7: Прикинь.
6: Прекраснейший британский писатель, актер и комик Стивен Фрай, 69. Да, они, по-моему, с Хью Лори снимались. Шоу было, по-моему, Лори... Ну, не помню, как назвал. Лори Фрай, что ли, как-то.
7: Да, у него много было.
6: Прекрасно.
7: Он и в фильмах играл, и шоу у него было. Он вообще красавчик.
6: Да.
7: Стив Гутенберг родился в этот день. Это тот самый Махоуни из полицейской академии.
6: Да.
7: 18+.
6: Нормально.
7: Ну и смотри, еще Руперт Гринт.
6: Рон Уизли.
7: Рон Уизли, да.
6: Гарри Поттер, 18+, на всякий случай. Вот, так что, дамы и господа, есть сегодня чем нам с вами заняться. Но нам тоже, у нас есть сейчас информация, которую мы вам расскажем буквально через пару мгновений. Ну а пока напомним, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы вам об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике под названием
8: «Историческая справка».
6: Информацию на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Мы вам представляем, мы с Фарином и Бим-радио, естественно, представляет в финале летнюю вечеринку.
9: Мы из 90-х!
6: Кто уже был на наших вечеринках, они знают, как это было драйвово. И самое время присоединиться вас ждет. Живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом. Диджей Айон. Такой он такой маленький, такой по пульту бегает телевизионному. Ведущий вечера Альберт Батанин. Ох, сколько танцев будет. 28 августа, ресторан Максимилиан, сбор гостей в 20.00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку. Мы из 90-х. А подробности на maximilians.ru 18+.
4: Реклама на Бим-радио.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто» — ООО «Канавто 19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
5: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
6: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
7: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
8: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» — ООО «МБ Канавто». «Канавто» с пробегом.
9: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 3030. Не оферта.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.
5: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Самый точный прогноз погоды. Ну и заодно скажем, что 7 часов и 35 минут в Казани ровно. Фарид Галимов нам расскажет сейчас все подробности.
10: Фарид, что именно Фарид Галимов.
11: Какая? Плюс 18, друзья, на улице, 3 капли. Дождь идет вообще. Но, смотрите, дождь он идет. В 9 как будто бы закончится.
9: Ура!
11: А потом в 10 опять начнется и будет
9: зачем?
11: Идти. Зачем, не знаю. И будет идти он, ребята,
9: целый день.
11: Прям, да, до 23.
9: Причем
11: аж 3 капли там будет, знаешь, так вот. Какой с 19? 17.00 даже. Да, даже с 17 просто будет идти до 22, просто 3 капли. Просто, вот. То есть сильный дождь будет, представляешь?
9: Завтра у нас, кстати, ясно до 23.
11: Завтра
9: солнце. Я думаю, что не 23, на солнце будет сильно жарче. Но, судя по тому, что я вижу, к нам придет циклон, потому что дневная температура просядет аж до 14 градусов.
11: Да,
9: ночью
11: да.
9: До плюс 8, до плюс 7, ближе это пятницу, субботу. В выходные холодные, что ли, будут? Да вы что? Ну, зато
11: да,
9: вести будет комфортно.
11: Суббота, 14, вообще 29-го.
9: Вот я в этот день, главное, еще не на улице у нас. Как
11: а вот 30-го, плюс 17, но солнце.
9: Замечательно.
11: Тепло, якобы.
9: Замечательно,
11: будет.
9: Прекрасно, будем надеяться.
11: Ну, посмотрим.
9: 5 сентября уже скоро. Я календарь переверну. И там 5 сентября. Мне 35 лет в этом году, ребят, 35.
11: Прикиньте, юбилею небольшой.
9: Я, оказывается, старый же. Прикиньте.
11: Я, оказывается, старый. Не старый еще, не надо.
9: Ну, я, понимаете, я ребенок 90-х. Кстати, про 90-е. Давай-ка пару билетов туда разыграем прямо сейчас.
0: Бывает
9: давай.
0: Плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
5: Мы из 90-х.
9: Напомним еще раз, друзья мои, совсем недавно у нас прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х, и мы до сих пор ее вспоминаем, мы делимся впечатлениями, мы, друзья мои, очень счастливы, был там, видел вас, вы были невероятно крутые, было очень здорово. Ну и мы, конечно же, приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ и, естественно, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа ресторан «Максимилиус» уже в эту пятницу, сбор гостей в 20:00. Провожаем это лето вместе на вечеринке мы из 90-х. Подробности maximilians.ru 18+. И мы, как всегда, мы вам вопрос, вы, значит, отвечаете у нас куда? В МАКС?
11: В МАКС, конечно, в МАКС.
9: По
11: плюс,
9: счету.
11: Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8 наш номер. Еще раз, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. А получит подарки 4-й, 6-й, 8-й.
9: 4-й, 6-й, 8-й. Фарид, давай быстренько вопросы и погнали.
11: Погнали, ребят. Была такая замечательная песенка. Я ее вам немножечко кусочек спою и три варианта продолжения вам предложу. Вам надо написать 1, 2 или 3.
9: Давайте.
11: Итак, песня звучала так. Ты же знаешь, я одна. И продолжение. Первый вариант. Как одинокая волна. Второй вариант. Как одинокая струна. И третий вариант. Как одинокая луна. Вот.
9: Прекрасно.
11: 1, 2 или 3.
9: Все, пожалуйста, пишите. Мы скоро вернемся. И пока вы пишете нам про 90-е, мы немножко окунемся еще и в нулевые.
3: Мы из 90-х. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
12: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБ Канавто». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Топ Погодин.
1: Утромены сделают твое утро.
2: Леонид, простите, ну реально, у нас просто мы из 90-х, победителя быстрее хотим рассказать и правильный ответ назвать, и вообще сказать, что у нас происходит и кто победил. В общем, сейчас все расскажем.
3: Let's go. Итак, вопрос звучал так. Ну, продолжите строчку из песни. Ты же знаешь, я одна. Ну и, конечно, правильный ответ. Ты же знаешь, я одна, как одинокая луна. Конечно.
2: Ты же знаешь, я одна.
3: Как вариант номер три.
2: Одинокая луна.
3: Вариант номер три был правильным, друзья. И сегодня, вы не поверите, одни девчонки сегодня выиграли. Просто вот прям так вышло. Четвертая, шестая, восьмая были девчонки.
2: Девочки.
3: Допустим, победил нас Наташа Мингазова. Вот я вспомнил.
2: Раз.
3: Наташа Мингазова отправляет такой, ю-ху, хлопушка такое. Далее, Эльвира. Номера тоже нет. Но я ей тоже отправлю хлопушку, чтобы она понимала, что она выиграла. Вот, Эльвира, тебе тоже с победой. И Наталья Байкова тоже побеждает у нас. И ей тоже отправляю хлопушку.
2: Нормально, слушайте.
3: Они девчонки, да, сегодня победители. Вообще молодцы. Девчонки молодцы.
2: Всех поздравляем. Добро пожаловать. По одному пригласителям отдаем. Так что всех остальных тоже ждем. Ну и игры у нас еще будут определенно. Да. Поэтому вы, самое главное, играйте. Рано или поздно вы обязательно придете, и мы будем веселиться. Ну а мы что, немножечко по новостям пробежимся маленечко? Что-то да. Там где-то там как-то там посмотрим немножечко,
3: not,
2: что
3: как
2: там
3: говорится.
2: Есть. Вот, значит, напоминаем, что лимонад... О, отличная новость. Нам бы это всем рассказать, да себе в том числе. Лимонады с сахаром связали с 2,5-кратным ростом риска рака желудка. Ученые много лет наблюдали внимание за 112 тысячами человек. Выборка прекрасна. У женщин, которые выпивали хотя бы один сладкий напиток в день, вероятность заболеть была примерно в 3 раза выше, у мужчин в 2 раза. Для напитков из искусственных послостителей такой связи не нашли.
3: Класс.
2: Ладно, все. В общем, не пейте ничего сладкого, это все. Отвратительно, это плохо. Не надо, зачем, елки-палки. Вообще, домашний. Вы пробовали хоть раз домашний делать лимонад? Вы представляете, домашний. Это же вообще совсем другое дело. Понимаете, я один раз попробовал, кстати, на сахарозаменитель сделать лимонад домашний. Вообще тема
3: и что,
2: была.
3: Вкусно?
2: Да, конечно, просто берешь, кидаешь апельсины, лимоны, все очень сильно давишь, очень сильно. Потом туда просто наливаешь минералку, мяты туда добавляешь чуть-чуть сахарозаменитель, например, ну, чтобы просто чуть-чуть послаще было. Все, готово, домашний лимонад.
3: Ну, а если вы любите сахар немножко, то можно с сиропчиком.
2: О, кстати, да?
3: Да, вполне. Сиропчик, все вкусненько.
2: Все,
3: да.
2: Давайте тогда. Теперь, я, кстати, не завтракал, поэтому вам совсем скоро будет хана, но пока мы держимся, и пока у нас есть еще информация, друзья мои. А у спонсора утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада».
3: О, да.
2: Куда может привести любовь, мы с вами, конечно, не знаем, но в основном...
3: К семье.
2: Да, к друзьям, например, и к новым возможностям. И всегда рядом должен быть надежный, простой. Он всегда рядом. Друг, товарищ, это автомобиль, это «Лада Гранта», конечно же. С выгодой до 334 тысяч рублей его можно приобрести по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности все вы можете узнать у официального дилера «Лада Канавта», где я когда-то и покупал свой «Лада Гранта».
3: «Лада Гранта», ты знаешь,
2: здесь
3: что такое.
2: Все, да. Фу-фу, вообще. И телефончик, конечно же, «Лада Канавта» 8-843-230-30-30. Напомним, что акция действует до 31 августа 2026 года, а у «Автофинансбанка» оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»,
3: то «Канавта».
2: Ну, а у нас «Утромани» впереди, и совсем скоро будем вопросы за денежки задавать.
4: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Реклама на Бим-радио.
5: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
8: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
0: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
9: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
10: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: А, давайте посмотрим, как дождь очень сильно взаимодействует с жителями Казани. На самом деле, могло быть все сильно хуже. 3 балла местами затруднения, крупнейшая пробка в Дербышках, Мира от Парковой до Сибирского тракта, 13 минут. Самая большая пробка Тетцевская на втором месте, от Челюскина до Копылова уже всего лишь 5 минут. Копылова от Олега Кошевого до Тетцевской улицы 4 минуты. Это самые крупные пробки. 0 баллов у нас все мосты и дамбы.
2: И нет ДТП, я на...
1: Да вы что?
2: Да, вообще нет. Я поискал и нету.
1: Ну, все перешли на субмарины. Я другого ответа не вижу.
2: Yellow submarine, yellow submarine.
1: Ой, хорошо, ну а мы что? А мы люди простые в таком случае. Давайте пособлюдать ПДД, а мы пойдем тогда в утромание.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: А спонсор игры «Утромани» – юрист и финансовый эксперт Хлюлина Регина Рафаильевна. Заработать деньги своими знаниями можно в проекте «Утромани». Ну а если вы попали в сложную жизненную ситуацию, обратитесь в юридическое агентство «Просто в законе». Если каждый звонок с незнакомого номера – стресс, долги растут быстрее, чем зарплата, остановите этот замкнутый круг. В агентстве «Просто в законе» знают, как списать долги легально. Верните себе спокойный сон и уверенность в завтрашнем дне. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 212-13-18. Еще раз! 212-13-18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ФЦ. Точка. Ну, а мы сообщаем вам о том, что прямо сейчас участник от «Романи» у нас отсутствует.
2: Да, не пришел человек, к сожалению.
1: Ну, я уверен, что это пробки, это дожди, это... Ну, разные бывают случаи. Мы ни в коем случае никогда не обижаемся. Ну, а мы прямо сейчас будем задавать интереснейший вопрос вам, уважаемые слушатели. Вы нам пишите в любой мессенджер, куда вам удобно. Давайте с вами поиграем, потому что вопрос интересный, невероятно, потрясающий. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-2-8, ТГ и Макс, и начнем мы прямо сейчас.
0: Утромани.
1: А вот такой литературный вопрос. Согласно одной очерняющей статье, рабочие обиделись на поэта за упоминание их профессии в стихотворном произведении. В этом же произведении поэт использовал адресованные ему эмоциональные слова Троцкого. Назовите этого поэта.
2: Повторите вопрос.
1: Только на СТС. Ладно, блин. Да. Так, нам тут, значит, Гульнара написала. Маяковский, не Маяковский. Не работает светофор, Мамадышский тракт интернациональный, там же ДТП 3 авто. Ничего себе.
2: Многие написали Маяковский.
1: Слушайтесь еще раз. Согласно одной очерняющей статье, рабочие обиделись на поэта за упоминание их профессии в стихотворном произведении. В этом же произведении поэт использовал адресованные ему эмоциональные слова Троцкого. Назовите этого поэта, ну вспомните, какой поэт использовал трудовую профессию. Трудовую профессию. А если я вам скажу, что этот поэт был детский.
2: Корней?
1: Не знаю. Сейчас кто-нибудь первый нам напишет, и, возможно, Маршак. Лермонтов.
2: Барто, говорят. Есенин.
1: Маршак. Вы же ну, наконец-то.
2: Ну, вот же. Ну,
1: вот, ну. Гульнара и Радик прислали нам одновременно, быстро. И сам первый ответ, правильный ответ, конечно же, Корней Чуковский.
0: Утромены утроманят.
1: Браво! Всем браво, потому что всем, кто написал правильный ответ, потому что написали Чуковский, не Чуйковский, да. Не Чайковский, не Чуй через Ю, Ковский. Нет, вы написали Чуковский, вы абсолютно верны. А теперь немножечко вам расскажу пояснительный. Значит, представители рабочей профессии, это были, конечно же, трубочисты. Обиделись они за то, что их внешний вид в Майдадыре как бы критикуется. Да, и в этих же строчках звучит стыд и срам. Это отзыв Троцкого на творчество и взгляды Корнея Чуковского. А трубочисты были чисты, Да, стыд и срам, стыд и срам. В общем, дамы и господа, было это интересно. Ладно, это был довольно простой вопрос. Следующий вопрос. Мы сейчас... Вы сойдете с ума, конечно. Сейчас я его только найду, потому что я его куда-то отложил.
2: Давай, давай.
1: О, это вот этот вопрос, я считаю, невероятно интересно, поэтому, ребята, присоединяйтесь, внимание. Опасаясь быть обвиненными в осквернении могилы, хэштег «Утро позитив». Рабочие в 1856 году, это важно, в 1856 году пригласили Йогана Карла Фульрота под предлогом обнаружения скелета пещерного медведя. Ответьте, в каком месте, только точно надо ответить, в каком месте это произошло? Ответ вас поразит, самое ваше сердечко. Кто такой Йоган Карл Фульрот? Давайте я вам так скажу. Это немецкий ученый, археолог, палеонтолог, преподаватель, натуралист и масон. Но масон? Юмасон.
2: Я масон.
1: Юмасон. У нас с тобой ложа классная создалась. Итак.
2: You my heart, you my son.
1: Да, естественно.
2: Юмасон.
1: Да. Юмасон. Давайте еще раз. Значит, рабочий 1856 год. Рыли и дорыли.
2: Нашли метро.
1: Нашли. Московское причем.
2: Да, да.
1: Обнаружили скелет. Подумали, что, чтобы не обвинили их в осквернении могил, срочно позвали палеонтолога, натуралиста и ученого Йогана Карла Фульрота под предлогом обнаружения скелета пещерного медведя. Соответственно, вопрос, ответьте, где это происходило, и давайте посмотрим, что там нам пишут. В Казани пишут.
2: Египет или я смешал сам первым.
1: Египет, хорошо. Резервация индейцев, хорошо. И вот он! Один-единственный.
2: Правильный ответ.
1: Николай пишет «кладбище». Александр Майоров. Через два года Александр Подполковников.
2: Ага, потом генералов.
1: А как известно, полковникам никто не пишет. Хорошо, что вы еще пока майоров. Мы вам напишем сейчас. Он написал одно. Он написал «Неандерталь». И это долина. И долина это действительно «Неандерталь», Таль, друзья. Да-да-да.
0: Утромены. Утроманят.
1: Каменоломня. Рабочие догадывались, что перед ними человеческие останки. И несмотря на видимые странности обнаруженного черепа, они не желали брать на себя ответственность. Конечно же, потому что еще скажут, что не раскапывали могилу. Рабочие срочно приглашают натуралиста Йогана Карла Фульрота на место раскопок в долине Неандерталь. А Фульрот как раз считается первооткрывателем вида неандертальцев. Вот так вот, дамы и господа, мы вас поздравляем. Это прекрасно. Ну что, у нас как будто есть еще один вопрос. Точнее, временно еще один вопрос.
2: Давай.
1: Поэтому, собственно говоря, сейчас попробуем. Что-то хочется такое неожиданно приятное, прекрасное, конечно. Вот. Поэтому давайте сделаем следующее. Так. Так, так, так. Ну давайте, ладно. Вот такой вот приятненький вопрос. Я в прямом эфире...
2: Приятники?
1: Да, в прямом эфире срочно приходится искать вопросы, потому что эти вопросы, они не из нашего списка. Я их ищу по своим базам. У меня очень огромная база вопросов. Или я вам вру, и я пользуюсь интернетом. Погнали.
2: Приятный вопрос обычно девушкам задают.
1: Почему? Я могу приятный вопрос задать, например. Сколько Фарид заработал за прошлый месяц? Приятный вопрос, приятно. Но ответ мы не узнаем никогда.
2: Не знаю, для кого он приятный.
1: Да, ну, мне приятно, что мой друг заработал очень много. Молодец какой. Я, кстати, не знаю, я на шару говорю.
2: Это не факт.
1: Да я просто на шару говорю, честно. Я желаю тебе, чтобы так было.
2: Спасибо, дорогой. Спасибо, брат.
1: Ну что ж.
2: Ну и что? Как вопрос?
1: По словам исследователя, использование этого женского имени до 1831 года не было в порядке вещей. По одной из версий, оно связано с персонажами скандинавской мифологии.
2: Mm-hmm.
1: По другой версии, этой версии, кстати, не существует, только по одной версии. Напишите это имя. Это невероятно сложный вопрос. Ну, потому что, ну, вы считаете, что это вопрос на 100 тысяч рублей, предположим. Который никто из нас, естественно, не получит пока. Анна, Афродита,
2: Три ответа все разные. Саша.
1: Ох, ребята.
2: Марина.
1: Ребята, тут вообще непростой будет вопрос, ладно. Вообще непростой. Вы думайте только, думайте. Да. Это очень малоизвестное имя.
2: Да? А ты думаешь, да. Я думаю, что Ева какая-нибудь.
1: Мало того, там еще и Беллини там написал одноименную оперу. И это имя женское, оно очень сильно разлетелось тогда. Так что это интересно. Там все интересно. Это женское имя сейчас не используется. Вы никогда так не назовете дочь, скорее всего.
2: Гермиона?
1: Аскольд.
2: Аскольд.
1: Макрипахрипулаев.
2: Это знаменитая красивая девушка Аскольд.
1: А Макрипахрипулаев, ну как вам?
2: И ее подруга Андрей.
1: Просто набирайте полный рот. Полный рот набирайте. Да, буквы так, рот направили. Макрипахрипулаев. Да Герда, елки-палки. Кстати, Герда, да, удивительно. Почему мы так в одно время начали называть собак?
2: Кстати, да.
1: Герда, Герда.
2: А кайф нет, а у него.
1: Кстати, вообще обидно, да, когда твоим именем называют собаку. Ну, типа, представляете, у вас там, не знаю, зовут, например, Николай. Вот, и вот вдруг скажет: Коля, Коля, вы оборачиваете, а там огромный просто мастиф бежит к хозяйке.
2: Федя и собаки, Федя.
1: Да, это же, да. Что Федор. Такое? А соль и только Анастасия написала это имя. Есть у меня подозрение. Анастасия, честно напишите.
2: Погуглила.
1: Честно напишите, какой у вас провайдер. Но я этот ответ принимаю, потому что имя это женское. Это норма.
0: Утромены. Утроманят.
1: Действительно. До 1831 года никто бы не подумал называть женской нормой.
2: Норма Альбертовна.
1: Ну, типа, представляете себе, да? Но, на самом деле, Беллини написал одноименную оперу. История имени перекликается с историей про Светлану Жуковского. Либреттистом выступил поэт Феличе Романи, который, в свою очередь, позаимствовал имя и сюжет у Александра Суме, написавший пьесу «Норма или детоубийство». Никто точно не знает, почему Суме выбрал такое имя для главной героини, предполагает связь с норнами, то есть с волшебницами скандинавской мифологии. Ну, короче говоря, норма. Женским. Это норма.
2: Анастасия говорит, оперу люблю. Пойду проверю, ответил тебе.
1: Да вы чё?
2: Да,
1: серьезно?
2: Куда она так написала?
1: Я...
2: Это норма для нее, понимаешь?
1: Я в сумасшествии.
2: Для Анастасии норма знать норму.
1: Анастасия, вы прекрасны. Спасибо вам огромное. Все, я сразу назад. Сразу назад. Все свои слова по поводу провайдера. Счастья, любви, вам здоровья.
2: Да, и записывайтесь на Утромане.
1: Это норма. Понимаете? Прийти к нам, заработать деньги за правильный ответ – это норма.
2: Это базовый минимум.
1: Поэтому мы вас всегда, всегда будем ждать. Но это, напомню, проект «Утромания», где мы задаем вопросы, и вы зарабатываете деньги. Приходите, похихикаем. Тут весело, классно, мы вас всегда ждем.
0: «Утромания». Никаких шуток. Только реальные деньги. «Бим новости». Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Минтранс представил проект обновленных правил техосмотра. Они начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Базовые технические требования...
2: Так, только реальные деньги. BeamRadio новости.
0: Спонсор выпуска новостей на BeamRadio – специализированный автосервис Wagner Line.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Минтранс представил проект обновленных правил техосмотра. Они начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Базовые технические требования к авто не поменяются. Ключевые

0: Kia Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте, у микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минтранс представил проект обновленных правил техосмотра. Они начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Базовые технические требования к авто не поменяются. Ключевое изменение затронет сферу такси. Операторы будут проверять статус в реестре Минтранса и выдавать диагностическую карту только на 6 месяцев из-за повышенной периодичности осмотров. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ. Размер возврата зависит от суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенных с 1 января 2025 года. От финансовых возможностей к отличным эмоциям. 28 августа Бим-радио собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе любимые хиты 90-х от диджея Айона, живая музыка, подарки и настроение. Ведущий вечера – Альберт Ботанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 8 часов и 4 минут в Казани. Мы с вами, друзья мои, в ближайшее время. Что нас в этом часе вообще ожидает, дорогие мои? Ну, конечно, 8:30 нам придет знаменитая Регина Халиуллина. Будем разговаривать про различные юридические вопросочки. Там Сеночки будем решать туда-сюда. Игра слово за слово в этом часе нас с вами ожидает. Ну и, собственно говоря, наше с вами невероятное необузданное общение. Что, конечно, невероятно мне невероятно нравится. Что-то у меня сегодня...
4: Необузданное общение, это прикольно.
3: А еще, да, еще вам обязательно расскажу, как сгонял в Суздаль, потому что...
4: Да, вот это интересно.
3: Это, конечно, великолепно. В общем, все это буквально через пару мгновений. Если интересно, а вам интересно, естественно, оставайтесь с нами. Мы вас любим. Потому что мы любимы. Первые в Казани. Ладно, все, давайте скоро вернемся.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Service Bro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеется противоположность. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Мам, а где мне делать уроки?
9: Можно потише? У меня созвон.
10: Кто сейчас в ванную?
11: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
12: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
13: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новая квартира от застройщика»,

0: По спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
3: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на!
3: Давай.
4: Game over.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: 8 часов 13 минут в Казани. Средняя семья в Татарстане, тут новость, тратит на жуковое топливо около 5,3 тысяч рублей в месяц.
9: Вот так вот.
8: Что? Подождите. Что?
9: Сколько?
8: Маловато же это же, нет?
9: Что-то мало, да.
8: Что составляет 5,6% от всех потребительских расходов. Подождите, кто считал? Подождите, кто это, что это происходит? Это как будто я посчитал в седьмом классе. Что, в смысле, это какое-то среднее значение, я не понимаю. Потому что как, в неделю, ну хотя нет, в неделю, да, может быть, наверное, и такое, да? Да?
9: Давить? Ну, да. Ну, наверное.
8: Так это в месяц, Нет, какой в месяц? Мы же тут считали,
9: Что-то
8: у нас правда. На топливо очень много уходит, там, 10 тысяч только уходит на топливо.
9: Да, и на бензин там много уходит.
8: На ЖКУ на 73 человек, мне кажется, здесь 12 даже.
9: Учитывая,
8: наверное,
9: что у нас самое большое подорожание бензина в Татарстане, на 20 с лишним процентов, прямо рекорд побили.
8: Да, обращайтесь, ребят, мы вам тут... Все, вообще сложно. Так что напишите, сколько у вас уходит, кстати, на ЖКУ и бензин. Мне кажется, сильно больше. Мне кажется, раза в 3 больше, чем 4 даже, наверное, ну, чем тут оговаривается.
9: Мне кажется, да, что-то уж мало там написали, очень.
8: Вот, поэтому такая вот история. Тем временем в Татарстане стартовал сезон охоты на кого бы вы думали? На водоплавающую птицу.
9: На уток.
8: В республике охотиться на такую дичь разрешено до 5 декабря 2026 года. Согласно правилам охоты, к ней относятся гусей, оттуда относятся гусей, уток и лысуху.
9: Да?
8: И лысуху. Ну, это когда вот за лысина появляется мужика и...
9: Все, на меня охотиться нельзя.
8: Ты уж не лысуха, ты уважаемый человек.
9: Ты лысь.
8: Уважаемый уже человек, да. Да, ну и что, что? Я вообще, кстати, не понимаю вот этого прикола, ребят. Типа, а что париться, если волосы выпали? Ну серьезно, что париться?
9: Я сразу сказал такой, я не буду ходить с проплешинами, нафиг надо, я просто побрею всю голову.
8: Конечно, я вообще не понимаю. У меня такой же план до сих пор работает. До сих пор жду.
9: Это все нормально. Ты не жди, у тебя ничего не будет.
8: Да тоже это не прикольно, на самом деле, дорогие мои. Ну, не прикольно.
9: У тебя же, Радик, обычно не лысый?
8: Лысый.
9: А, да? А,
8: ну как, значит. Ну, как лысый? С пониженным содержанием волос в голове.
9: Да, все так говорит. То есть тогда, значит, ты, может быть, и тебя.
8: Конечно, я всегда жду, потому что она ударит неожиданно. Понимаете, она так раз, и все, и вот я уже... я уже брею голову.
9: Лысь, нечаянно нагрянет.
8: И самое интересное, что я когда-то ведь ходил практически лысый, я брился на 6 или 9 миллиметров и делал это довольно-таки долго. И те, кто меня знает. Еще есть люди, которые, вообще меня не видели без бороды. Никогда. А это вообще отдельное зрелище.
9: А я видел. Ты мне показывал фотографию.
8: Да, было того. Около 17 тысяч рублей, вот пишет нам Саша, тратить на ЖКУ и бензин, что как раз. Вот это уже реальные суммы какие-то.
9: А Адель говорит, доброго, бодрого, 20 тысяч в день на солярку минимум, самосвал.
8: А зарабатываешь сколько? Ну-ка. Доброе утро. На бензин 40 тысяч в месяц, коммуналка вместе с газом 6. Видимо, частный дом. Ну а тут, скорее всего, работа еще и в такси.
9: Кстати, Артемонстр тоже написал. Я согласен, тоже думаю, как облысение. Ну, если вдруг случится, буду брить голову, все.
8: Вообще прикольно. Слушайте, я вот, знаете, что хочу спросить? Уважаемые, пониженное содержание волосатости в голове, уважаемые, ну, к вам обращение. Во сколько лет это случилось? И что вы с этим делали? Переживали вы или не переживали?
9: Очень интересно. У нас с тобой есть общий друг, а вообще рано же облысил?
8: Да, вообще, в 7.
9: Кстати, да, второй Артемонстр прислал, смотри. Хотя еще есть вариант прически, как у Флинта из Продиджи.
8: Да, у него, нет, такие иракезики. Кстати, я видел такое подобное, это интересно. Так, нам пишут, 25 тысяч на свою, 3 тысячи на жену, на машину только бензин, то есть уже 28 тысяч, и коммуналка еще 3 тысячи, пожалуйста. Вот, да. Пожалуйста. Да. Ну, а мы призываем всех, давайте обсуждать облысение. Во сколько это случилось, как вы это обнаружили, какие средства вы попользовались, а может быть и средства, которые реально работают, в общем, пишите. Может, кто-то пересадку делал, плюс 7 972 7 24 22.
9: У меня есть такие знакомые.
8: Да, анонимность гарантирует, друзья.
10: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: утро мэны сделают твое утро.
1: Так, через день брею лицо и голову одним бритвенным станком. Пишет нам, волосы начали покидать мою голову после одного препарата, побочка оказалась. Ничего себе, даже такое бывает, вау. Сейчас мне 42, головушка брею лет 10. Вот на фотографии выглядите превосходно, вам очень идет. Правильная форма черепа, красота, ну просто невероятно. Потому что у меня череп, конечно, это сильно, скажем так.
2: С углами?
1: Да я боюсь, там у меня просто на затылке козырек. Там реально подъездный козырек, там можно машину припарковать. Очень удобно меня пьяного тащить. Не пью, правда, но тем не менее.
2: Антон, ну пишет, вообще барбер, лет 15 уже лысый. Что там растет, не сбривай, говорит.
1: Подушки одни классные, видел у него?
2: Подушки шикарные вообще.
1: У человека подушки со скайпом, чтобы вы понимали. Красота какая. Антон, потрясающий.
2: Антон, красавчик.
1: Да, это вообще великолепно, на самом деле. Был одуваном, жесткими волосами. В 21 облысел. Это лучше, что могло случиться с моими волосами. А, жесткие, да. Жесткие, это вообще, да. То есть ты его не причешь, они торчат, у тебя жестко растут. Да.
2: Как ежик такой.
1: Смотрите. И плюсы тоже находятся, позитив тоже находится и так далее. Вот, а, значит, волосы не зубы, выпадут не страшно. Ну, подождите.
2: Нет, с зубами проблемнее, конечно, да.
1: Для кого-то это... Хорошо, хоть там одним станком не бреет он, пишет господин враг. Вот, ну, это и думайте, решайте сами там, что такое. Вот, а что нам пишет господин батика? Значит, коммуналка 7К за однушку, семья 4 человека, 2 ребенка, красавчики какие. Бензин по-разному, если такси, то 1015 за месяц, если нет, то 5-7. Вот, пожалуйста, тебе, опять-таки, в два раза больше.
2: Ну, вот. Что, если 15 за месяц таксую, да мне... До повышения бензина, мне на Ягуаре мне минимум 20 уходило, а то и 30 в месяц. Хотя я не таксую.
1: Свой Ягуар не сравнивай тебя. Ягуар мощный был. Жесткий. Причем, пишешь нам, у лысых везде волосы, кроме головы. Но есть такое, кстати. И почему так?
2: Иногда бывает такое.
1: Да, почему-то. Вот нам Артур представит фотографию, где он с бородой. Это же, обратите внимание вообще.
2: Артур хорошо с бородой, кстати?
1: Да, очень хорошо. Классная борода. Обратите внимание, как это обычно происходит всегда. Человек начинает лысеть, все сверху сбривается, начинается отращиваться борода.
2: Корни пробиваются.
1: С другой стороны.
2: Да. Корни пробили, понимаешь?
1: И пошло-поехало. С 23-24, наверное, начал лысеть.
2: Ох, как рано вообще.
1: Резко прям. Лезли только так. Полагаю, был стрессовый период, потом остановилась через залысины только. 43 года она вот так пишет. Я, кстати, немножко спросил.
2: Ну, мне 35 плюс у меня пошло потихоньку так вот. Ну, конечно, хотя мне до сих пор еще не так уж прям залысины.
1: Очень, причем по-разному у людей это происходит вообще. То есть это и гены, и могут также умирать в лысины фолликулы, как оказывается. Да, вот. Да. И этому можно противодействовать. Но, короче, если вдруг вы начинаете лысеть, вы можете просто сходить к трихологу, проверить, есть такой врач, который проверяет волосы. Просто к нему зашли, показали, потому что если фолликулы просто ослабли, может быть, их еще есть возможность разогнать. А вот если уже все гладкая кожа, то есть уже погибли фолликулы, и волос, соответственно, на голове уже и нет.
2: Обратите внимание, некоторые же спереди облысение, кого-то макушка. Вот да. Кого спереди, это те, которые говорят, так знаешь, чешут голову, так, эх, кого обмануть? А вот те, кого сверху, они говорят, эх, опять обманули.
1: Вот где действительно вас не обманут, и где будет сплошной кайф, и все это будет связано
2: с башка до пирожка.
1: Ну, это классика. Вот. В общем, друзья мои, информация о правах рекламы прямо сейчас. Потому что спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям, к новым возможностям, к облысению. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» по телефону 8 843 230 30 30. Акция будет действовать до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто». А вы, да, дорогие мои, все, давайте там, пишите обязательно. Да. Может быть, у кому-то, кому удалось победить облысение. Если среди нас такие, обязательно напишите, мы будем несказанно счастливы. Ну, а пока, собственно говоря, ваши переживания тоже можете писать. А пока мы уйдем и вернемся уже с Региной
2: Халининой. Уйдем и вернемся.
1: Уйдем и вернемся с Региной Халининой. Представляете, сейчас ее приведем. Буквально, подождите, буквально две минутки.
2: Да.
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
5: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
7: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
8: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73 6+.
12: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-7-3-2-4-4-7-4-1, 16+.
14: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
15: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
16: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
17: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
18: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
20: Отец, чем будем новую беседку красить?
21: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
20: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
22: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
23: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Сейчас расскажем все подробности, только побыстрее.
7: Поехали. Плюс 18 градусов, друзья. Сегодня дождь, весь день обещают. Вот сейчас пока идет, как будто бы в 10 завершится, но в 11 снова начнется. И будет идти очень долго, друзья, прям до ночи. Вот я открыл карту осадок, такой здоровенный фронт. Ну, как будто он уходит от нас. Почему опять дождь будет, не пойму никак.
6: Да, тем временем я вижу в Дербышках серьезнейшие пробки, но об этом мы расскажем сильно-сильно попозже, потому что у нас сейчас будет диалог, разговор. В общем, Регина Халюлина в студии.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Просто в законе. С Региной Халюлиной.
6: Штрудель, говорю я, потому что не позавтракал, штруделя захотелось немножко. А, окей, дамы и господа, у нас в гостях юрист Регина Халюлина, руководитель юридической компании «Просто в законе». Доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Доброе.
6: Вот, мы обычно, друзья мои, разговариваем о ситуациях различных. Вот каждый понедельник мы говорим о ситуации, которая может коснуться каждого. Это кредит, долги, ДТП, разводы, имущество, ипотека, другие юридические вопросы. Все это мы вместе с Региной Халюлиной сегодня будем обсуждать. Еще раз напомню, руководитель юридической компании «Просто в законе». Значит, если есть ситуация, которую вы не знаете, как правильно поступить, пишите нам свои вопросы. Плюс 7-927-24-2-128, мессенджер Макс, мессенджер Телега. Мы обязательно зачитаем. Анонимность, как обычно, мы гарантируем. Вот, обязательно пишите. Разбираем интересные ситуации. Будем разбирать некоторые из них прямо в прямом эфире. Обязательно присылайте темы, о которых вы хотели услышать в следующих юридических выпусках. Возможно, именно ваш вопрос станет темой одного из наших понедельничных эфиров. Так что милости просим, как говорится. Сегодня мы говорим на интереснейшую тему, через которую проходил не только лишь я. Развод без иллюзий — наша тема сегодняшнего разговора. Кому достанутся квартира, машина, кредиты и долги, собственно говоря. Ну что ж, если, Регин, тебе вопрос, да, как долго вообще происходит процесс развода и много ли там вообще нюансов?
8: Нюансов, конечно, много, и очень часто люди думают, что вот получили они свидетельство о разводе, и все, да, разошлись, как нормальные люди, но так бывает, к сожалению, не у каждого. И сегодня мы эту тему посвятили именно потому, что сейчас активный именно не спад, а именно рост бракоразводных процессов, институт семьи хотим сохранить, ну, не получается. Ну и вот часто как раз-таки процессы затягиваются. И здесь это как история с тем доктором, когда у нас лечение бесконечное, и споры тоже как бы длятся годами. И мировое соглашение, как правило, бывшие супруги не достигают. Но частая ситуация, знаешь, вот больше всего меня она... Я, наверное, модным словом скажу, триггерит, когда супруги начинают. Единственное у них жилье, ипотека у них одна. И как ты думаешь, кто же будет платить? Вот давай порассуждаем.
6: Все! Платят все! Наверное, нет?
7: Нет,
6: знаю.
7: Муж?
8: Вот ты правильный мужчина просто, да? Такой, я готов на все, да?
7: Нет, я просто предполагаю, я не готов.
8: Если оба супруга являются заемщиками или созаемщиками, сам развод ничего для банка не меняет.
6: Конечно.
8: Как раз-таки оба должны ответственность нести солидарно. Понятно, что здесь один может взыскать с другого, это первое, да? И для банка вы по-прежнему остаетесь должниками. Ипотека у нас не списана. Списываемый вид долга, сохраняемый, если вы банкротитесь, то есть другие долги можно списать законно. И как раз-таки здесь вот история возникает. На долги это тоже совместно нажитое имущество, можно подать на раздел долгов в том числе, да. Поэтому вот когда соглашение между друг другом не достигнуто, я первое, что рекомендую клиентам, это заняться продажей этого имущества, закрыть ипотеку и разделить сумму пополам. Самое оптимальное. Но бывает то, что один супруг положил деньги на эту ипотеку с личных средств. Тогда так. Это не совместно нажитое имущество, но личные средства нужно еще доказать. Вот защищала своего клиента, У нас решение суда в июле месяце состоялось, и суд не признал, что это ее доля, и нужно преимущественное право ей выделить. Я как раз-таки защищала мужчину, и в этом случае 50 на 50 суд разделил, и на ипотеку мы не подавали, но там сумма госпошлины немаленькая, да, на раздел. Появляется просрочка, мы, естественно, подали исковое заявление о разделе совместно нажитого долга, взыскание юридических расходов и проценты за то, что он вложил денежные средства по этому ипотечному договору.
6: Ничего
8: то есть,
6: себе.
8: Вот такие, то есть это базовые лайфхаки, не допускать просрочек по ипотеке, да? Поблажек не будет, так сказать.
6: Ну и, соответственно, вот туда же вопрос задам. Если, например, один из супругов съехал с квартиры, это же не означает, что больше не обязан участвовать в ипотеке. В том же договорах-то все, если они там, например, созаемщики, да, они же все остаются навсегда.
8: В первую очередь нет, конечно. И факт проживания и обязанность по кредитному договору, конечно же, это разные вещи. Можно не жить в квартире год, два, пять лет. Но если человек останется созаемщиком по кредитному договору, его обязательства перед банком сохраняются. А второй супруг имеет право, если он платит, подать в регрессном порядке требования на взыскание этих денежных средств в размере половины. То есть, например, ипотечный платеж 25 пополам, поделите, взыщите и получите как бы свои денежные средства обратно. Так как имущество-то совместно нажитое, доли-то выделены. То есть, бывает такое, что доли не выделены, суд поделил, но гражданин в этом случае в банкротстве. Тогда, если возникают просрочки на реализацию, имущество будет забирать банк. Если, конечно же, нет локального плана. То есть, единственное жилье по законодательству у нас не забирается, если нет, во-первых, просрочек. Либо закрываются они согласно локальному плану. Такое у меня тоже было у клиентки. И недавно мы спасли квартиру за 13 миллионов рублей. Просрочка уже порядка 300 тысяч рублей. Она банкротится. Бывший супруг, сейчас уже статус бывшего, наверное, обретет. Она ему давала деньги, как третьему лицу, вносить. И он не вносил. И появилась просрочка. Для нее это капитальный шок просто. Она звонит, она говорит, что мне делать? У меня же заберут это единственное жилье. Я говорю, так, стоп, не паниковать. Команды юристов подключаются. Мы поехали в суд, обосновали, причину показали. Написано заявление, зарегистрированное тоже указали. Попросили предоставить 3 месяца на погашение с банком. Достигли соглашения в этом случае путем переговоров, локальный план. И сохранили квартиру в 13 миллионов рублей с графиком прежним. Вот там 15-20 тысяч рублей. То есть это допустимо, неплохо. Я смогу платить. Еще там, да, ипотека у меня до 40 какого-то там года, 2042-го. Что ли. Я посмотрела, она говорит, я же могу раньше закрыть. Досрочно это будут другие суммы? Я говорю, конечно, можете, но вы выйдете как бы из этой кабалы сейчас и не потеряете эту квартиру. То есть это тоже способ решения. То есть когда вы не видите уже выход, тоже классика жанра, но с юридической помощью можно справиться.
6: Еще один вопрос, да, какой-то есть квартира куплена, например, в браке, но оформлена только на мужа или только на жену, она в таком случае кому принадлежит?
8: Здесь
6: во-первых, банку.
8: Она не принадлежит банку, нет, не так. Смотри, квартира оформлена на одного. Если, первое, они созаемщики, то оно совместно нажитое имущество. Mm-hmm. Можно, то есть, его признать через суд совместным. Mm-hmm. Как и было вот в случае, я про мужчину рассказывала, да, суд разделил 50 на 50. Но, второе, может быть брачный договор. Вот тут будьте аккуратны. Особенно должники, дорогие должники, кто проходил процедуру банкротства 3, 5, 10 лет, да, вот... Я своих клиентов всех очень люблю, и должников, которые тоже прошли, вы смелые люди, потому что не каждый наберется смелости и пройти эту процедуру. Часто не дают в этом случае ипотеку, да, супругу. И говорят, напишите брачный договор, что вы не претендуете на это жилье. Вот тут будьте аккуратнее. Потом вы не сможете претендовать на 50% своего жилья. Это 100% проверенная информация, если в брачном договоре, брачник по-нашему, по-юридическому это называется, да, ну, как бы... Задумайтесь. Лучше воспользуйтесь жилищно-накопительным кооперативом ЖНК. Называть не буду, какие у нас есть. Почитайте. По-современному погуглите. И узнайте, как можно взять с первоначальным взносом. Это не ипотека, но жилье с рассрочкой. Внутренней рассрочкой от застройщика. Как вариант.
6: Вопрос у нас есть. Как делится ипотечная квартира с мат-капиталом? Собственник, жена, ипотеку платит. Она куплена в браке. Есть брачный договор.
8: А брачный договор на кого? Тут надо знать, на кого будет в этом случае оформлено имущество. На нее, скорее всего. Первое, да? Второе, брачный договор.
6: На жену. Уточнили нам.
8: Брачный договор принадлежит жене?
6: Да.
8: Никак не делится. То есть принадлежит жене, если есть брачный договор.
6: А у нас брачный договор, он в итоге в России, он работает?
7: Да, насколько я знаю, вообще не работает.
8: Работает, как не работает, все работает. Но он может быть оспорен, если это предбанкротный период сохранения имущества?
6: Я имею в виду к тому, что я где-то читал
7: я
6: о том,
7: тоже
6: что...
7: Об этом,
6: я, ну, у нас же как закон строится? Если любой договор, если он нарушает законы Российской
7: если
6: Федерации...
7: Если Конституцию нарушает, все, до свидания.
6: Типа, он не работает. Да. Это правда или неправда? В итоге я так и не могу разобраться. Этот институт вообще брачных договоров действует у нас?
8: Смотри, у нас есть такое... хороший госорган не назову, но специальный субъект, нотариус, который проверяет на нормы действующего законодательства, в том числе и незаконные, ущемляющие права одного и второго, не заключают такие.
6: В процессе заключения.
8: В процессе заключения проверяются все равно условия, да, второе. То есть,
7: но говорят же, когда дети появляются, вот это возникает момент. То есть ты когда женился, договор, что квартира-то моя, ты отношения не имеешь, туда-сюда. Но когда появляются дети, они долго-долго живут и говорят, это договор, до свидания сразу.
8: Нет, это не так. То есть брачный договор имеет законную силу. Если он, знаешь как, бывает такое, что специально заключает брачный договор, чтобы уже были долги, они совместно нажитые, причем, да, и они приходят, заключают договор, что твои долги – это твои долги, мои долги – это мои долги, а имущество – все мое. То есть на супругу переоформляет он. Вот такой договор признают, конечно же, недействительным в судебном порядке кредиторы. То есть здесь надо понимать это.
6: Так, вопрос. У тети сын жил гражданским браком 15 лет. За это время купили участок, построили дом. Средства, которые вкладывали в строительство, представляла тетя. Она продала квартиру, у нее были сбережения. Все оформлено на гражданскую жену. Сына не стало. Гражданская жена ничем не захотела делиться. Может ли тетя как-то доказать и отсудить часть имущества или хотя бы свои вложения в данную недвижимость?
8: Очень низкий шанс. Очень низкий, да, но можно каким путем? Первое, это признание факта гражданских отношений, что это были брачные отношения, туда немножко вглубь можно пойти, да. Вероятность, ну, если есть совместные фотографии, доказательства, как-то можно. Если переводы она делала, кому, опять-таки, ему или ей переводы, или наличку давала, надо все индивидуально прям разбирать. Так вот, 100% сказать, может или не может, без оценки доказательственной базы, я бы не взялась говорить, потому что кредо нашей компании просто в законе. Мы сначала разбираем документы, даем точный расчет, прогнозы, и только потом говорим, беремся мы за дело или не беремся.
6: В завершение вопрос от слушателей тоже. Здравствуйте, развелись 15 лет тому назад, брали ипотеку в то время. После развода я продал квартиру, бывшая жена не подавала на раздел имущества. Может ли она сейчас подать на раздел имущества?
8: Может. 15 лет. Может. То есть восстановить сроки исковой давности она может. Стандартный срок, конечно, 3 года, но на моей практике у нас сейчас в Верховном суде идет одно интересное дело, когда наследники узнали спустя 20 лет, и он говорит, слушай, а я не знал, что у меня папа умер. Он говорит, в смысле, у него отцовство не было установлено, просто как бы незаконно рожденный ребенок объявился, да? И суд встал на сторону этого ребенка и обязал выделить долю в этом имуществе. Здравствуйте. То есть, как бы, здесь то же самое с разводом. Можно восстановить сроки.
6: Спасибо большое. Вот, поэтому, дамы и господа, вот, кстати, вот в завершении нашего разговора есть еще много вопросов, которые мы не обсудили. Пишите обязательно. Пишите темы, на которые мы еще можем поговорить в прямом эфире. Опасная ситуация очень, когда люди разводятся, юридически они не разбираются там ни с квартиры, ни с ипотекой, ни с машиной, ни с кредитами. Конфликт переносится сразу несколько лет вперед. И вот как раз таки мы сегодня с Региной обсуждали многие вещи, которые нельзя делать перед разводом. Особенно если там квартира, ипотека, крупный кредит. И вообще, друзья мои, уже давным-давно мы вам говорим, обязательно все надо делать с помощью юристов. Заранее это перед, да, прямо перед свадьбой, можно сказать, решили все вопросы и живете себе спокойно, уже договорившись. Ну, а мы напоминаем, кому можно обратиться на этот счет. Информация о правах рекламы. Для решения и разбора именно вашей ситуации запишитесь на консультацию к юристу Регине Халиуллиной в агентство «Просто в законе». На консультации они сначала считают экономику ситуации, какое имущество есть, какие долги, кто и сколько платил, какие документы сохранились, и только после этого определяют стратегию, переговоры, соглашения, претензии или суд. Если конфликт уже серьезный, юрист может полностью вести раздел имущества и долгов. Звоните 212-13-18. Повторю, 212-13-18. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в мессенджере «Макс». 12+. Регин, спасибо большое.
8: Ну, до новых встреч. Спасибо, пишите пока ваши вопросы. Ну и, конечно же, если разводитесь, делите имущество правильно и грамотно, чтобы потом не было приключений на всю оставшуюся жизнь.
6: Это правда. Спасибо огромное. У нас игра впереди. Скоро позовем.
0: Просто в законе. На БИМ-радио. Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
9: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Отзадействует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
11: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
12: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
13: Свет, ты определилась?
14: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
13: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
15: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
16: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
17: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
18: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
19: Гум, гум, гум. Только гум.
20: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
21: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
22: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
23: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
24: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
25: ООО «Аврорака». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
2: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
9: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Отзадействует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
26: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
27: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
28: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
29: 0+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
6: Слово за слово у нас впереди игра. Два участника, один мальчик, одна девочка. 2-9-2-102-8.
7: Звоните прямо сейчас, я уже жду.
6: Девочки, не стесняемся, а что-то вы тут стесняетесь. Мальчики-то дозваниваются. Давайте, погнали.

0: на Бим-радио.
1: Ассаляму алейкум, кадрлер радио Талашлар. Здравствуйте, а наша на нашей студии Бим-радио. Салям фарид, 3 балла, мечтаем затруднения. Дербышки. Дербышки, ладно. До этого сейчас, кстати, там было практически 50 с чем-то минут. Сейчас от Тополевой до Шеберского тракта 39 минут. Самая крупная пробка. Дорожная работа, там асфальт кладут. Академика Сахарова от Акамалеева до Кутуева 5 минут. Машины дамы свободны. ДТП.
2: Марики ДТП курят. А, Эшкера, 3, 5, 4.
1: Мамадовский. Индесин, космический запуск делаешь. Интернациональный... Оба, чуть не умер. А интернациональную улицу знаешь ты?
2: Да, ага, знаю.
1: Вот та вот, Мамадовский тракт, интернациональный, когда выезжаете. Левый ряд, средний ряд. А,
2: Барбара.
1: Потом выехали, значит, едете в сторону Губкина, проезжаете Губкина, да и чуть-чуть журналистов не доезжать по Арбузово, и там левый ряд ДТП тоже. Задержки нет, правда? Там ни там, ни там нету.
2: А на Рогорьковском шоссе, да?
1: Эй, Аллах, да там-то в районе. Ну, Лебяжьи озера там красиво очень. Две отметки. Левый ряд.
2: И костяной левый ряд. Да.
1: Левый ряд. Молодцы, в кавычках.
2: А на не добавили ли ты?
1: Еще
2: Баки-Урманщи.
1: Да, Баки-Урманщи еще есть, да, действительно. Когда заезжаете на магистраль столетия ТССР, там вот начинается. Ну, прям с напопос поворота. Так что берегите себя, подойдешь, соблюдайте-ка. Давайте, мозги, это самое. Не любите меня. Давайте, я скоро вернусь, через час. А пока идите, играйте.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 3». «Канавто» — первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, то когда?
3: Когда?
1: Когда еще на «Волгу» в «Канавто» будет до 650 тысяч рублей выгоды? Когда резина, защита, бронепленка будет в подарок при покупке? Если думали о новом автомобиле, то ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 или Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгоды при покупке в трейд-ин из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну а мы сегодня разыграем сертификат «Семейный парк активного отдыха» среди двух наших участников. Давай знакомиться.
2: Первой была у нас Альбина.
1: Альбина, доброе утро. Хайли Ирта.
4: Доброе утро, доброе утро.
1: Доброе, доброе. Доброе утро. Какая вы позитивная. Что делаете там?
4: На работу приехал. Вот сижу, жду, когда игра начнется.
1: Ай, какая позитивная. Работа любит свою работу вы?
4: Да, я очень люблю работу.
1: В какой сфере вы работаете? Прям
4: когда она приходит, приносит хороший доход, я ее люблю еще больше.
1: А вы ей работаете? Ну, хотя бы сферу просто обозначить там.
4: Связь.
1: И трубку должны были скинуть после этого слова. Да, давайте, связь. Налоговый привет передавайте. Добро пожаловать в игру, Альбина, очень рады вам. Сейчас поиграем, в общем, сейчас все расскажу по правилам. Но
4: спасибо.
1: У нас сейчас участник.
2: У нас дуэт АА. Альбина, блин, Аяс.
1: Аяс!
5: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Аяс, вас уже выбесили такой шуткой, типа, а фамилию у тебя не Шабудинов случайно? Вот так вот.
5: И никто не шутил.
2: А, да? Все, мы первые.
5: Аяс. А, нет, вы уже один раз спрашивали, кстати.
1: Мы что, повторяемся? Аяс, скажи, пожалуйста, а мы тебя где вот застали? Ты что сейчас делаешь? Чем занимаешься?
5: А я вот припарковался в машине.
1: Угу.
2: Ну все, ждет игры.
1: Все, работа есть у тебя?
5: Ну, есть,
1: тоже работаю. Ты на работу едешь?
5: Ну, такая, могу работать, могу не работать.
1: Гаишник. Шучу, это старая шутка из 90-х вообще, откуда я взял. Добро пожаловать, Аяс, добро пожаловать, Альбина. Итак, дорогие мои, что сейчас будет происходить? Вы сейчас будете перечислять слова целую минуту. А я, соответственно, буду за этим следить. И в завершении, кто назовет последнее слово, кто будет финальным, с него обычно звенит у нас звоночек, тот и станет победителем сегодняшней игры. Мы, как всегда, сегодня перечисляем автослова,
2: да,
1: на определенную букву.
2: А, вот так, да?
1: Конечно.
2: Вообще, на какую?
1: Смотрите, очень важный момент. На автослова, букву... автослова могут быть буквально любые. Они могут быть связаны с автомобилем, они могут быть связаны с дорогой, они могут быть связаны, там, не знаю, с какими-то запчастями, они могут быть связаны с чем угодно, главное, чтобы это было связано с автомобилем.
2: Да, да, автотема.
1: Вот, давай тогда выберем какую-нибудь
2: букву. Р.
1: Давайте, буква Р. У нас Альбин дозвонился первый. Альбин, давайте, у тебя первая буква на Р, автотема.
2: Ну, за что мы рычаг держимся?
1: А, рычаг! Минут пошло.
2: У Альбина рычаг.
5: Руль.
2: Вот,
1: браво.
4: Редуктор.
2: О, отлично! Ничего себе.
5: Рама.
2: Так. Есть.
4: Рулевая рейка.
1: Как? Рулевая рейка. Рулевая
2: ничего. Ре-ре даже, понимаешь?
1: Вау.
5: Радио.
1: Радио!
5: Им радио.
1: Молодец, молодец.
4: Спасибо. Радиатор.
1: Радиатор.
2: Красотка.
1: Да.
2: Ну?
5: Рефрижератор.
2: Ох, ничего себе, нормально.
1: Бывает, ладно, газель бывает такая, да.
2: Автотема, да?
5: Автотема, значит, кузов.
1: Сейчас, сейчас, подождите. Кто
2: Альбина,
1: там?
2: Альбина.
1: Альбина, Альбина.
4: Ремень.
2: Ремень.
1: Хорошо.
4: ГРМ.
2: Да, да, любой, может быть. Аяс?
5: Да, думаю.
2: А-а.
1: Ну, давай там, на полноприводных она есть такая.
2: У водителя есть две, которые он держит за руль.
1: А? Был уже?
2: Нет, у самого водителя.
5: Ручник,
2: ручник.
1: Ручник. Айбина.
4: Развал колес.
1: Вы смотрите, чё, вы смотрите, чё. А там, значит, пришел такой красивый, а я долго думал, и в конце что сказал?
2: Ручник.
1: Мы его побеждаем. Ничего себе.
2: А я им подсказывал, что руки есть водителя, руки.
1: Водители есть руки, водители. Еще я подсказывал, раздатка же есть еще, раздаточная коробка. Ну, в любом случае, классно поиграли, Альбина. Альбина,
4: да,
1: четко вообще шли вы.
2: Молодец.
1: Очень вообще, вы такая четкая. Она, вы знаете?
2: Ремень, смотрите.
1: Да, точно.
2: Редуктор.
1: Четкая прям, 4К, 8К, есть разрешение у вас? Значит, смотрите, Альбина, дорогая, тут сегодня побеждает Аяс, да, поэтому мы сейчас подарок ему отдадим. А вам я вот что хочу сказать. Вы классно играли, я уверен в вашей победе. Вы дозвоните до нас завтра?
2: Да, мы будем здесь.
1: Ну, а да, что там постараться? Может, вы чем просто набрали, вот, дозвонитесь. Завтра точно так же будет. В это же время, представляете? Вот вам подсказка.
2: Да.
1: А пока давайте привет передавать. Погнали!
4: Передаю привет всей Казани. Всем хорошего настроения, хорошего дня.
1: Альбина, лучше! Хорошего дня и до скорой победы, я уверен. Все, давай, до связи.
2: Пока, пока,
1: пока.
2: Связь,
1: пока.
2: Да.
1: Пока.
2: Аяс!
1: Аяс!
5: Да, здесь.
2: Давай приветы!
1: Молодец! Давай привет, действительно.
5: Спасибо. Привет всей Казани, семье своей, жене. Детям в садике, которые...
2: Молодец. А я же трубку не клади.
5: Вам большой привет. Самое лучшее радио.
2: О, ничего себе. Приятно.
1: Ну, вообще, ну...
5: Только вас слушаем. С утра заряжаемся вами.
1: Ну, а я вообще как стартер сегодня.
2: Вам.
1: Сертификат «Семейный парк активного отдыха» достается тебе. Оставайся на связи. Сейчас за эфиром тебе расскажем, как ты получишь свой легендарный приз. И никуда не уходи. Поздравляем тебя с победой.
2: С победой!
1: Это была игра «Слово за слово», друзья. Участвуйте, призом полно!
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Россиянам напомнили, мат-капитал можно направить на оплату обучения, в том числе детского сада, школы, колледжа, вуза, второго высшего, курсов вождения и проживания в общежитии. Главное – соблюсти условия. Возраст ребенка на начало учебы не должен превышать 25 лет, а в ряде случаев нужно дождаться, когда ему исполнится 3 года. Исключение – дошкольное образование. Потратить средства на детский сад или развивающие занятия разрешается сразу. Перед началом учебного года в столице республики заметно активизировался рынок долгосрочной аренды. Интерес к съемному жилью вырос на 15%. Особенно востребованными оказались студии, спрос на них увеличился на 29%. Наибольшее число новых арендных предложений зафиксировано в Вахитовском, Авиастроительном и Московском районах. Сегодня отмечается Международный день странной музыки. Это неофициальный праздник, задумка которого – подтолкнуть людей к знакомству с непривычной музыкой. В 2012 году праздник поддержали в разных странах. В этот день стали проводить концерты и музыкальные конкурсы. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 9:03 в Казани. Сидим таки довольны, дождя уже нет.
4: Класс.
3: Готовимся у нас, потому что впереди будет сейчас легендарная рубрика «Бизнес-класс». Бизнес-класс.
4: Да, вообще, уже гости вообще, в студии уже.
3: Сегодня, да, там сидят.
4: Соведущий наш пришла даже.
3: Да, будем сейчас болтать. И будет интересный разговор. Действительно интересный. Все обязательно расскажем. В этом часть также вас ожидает «Выбирай Сочи». Обязательно, потому что мы уже в 9-м часть находимся. И все. Ну и потом мы к новостям обязательно вернемся, так что, дорогие мои. Ну, а перед тем, как мы пойдем встречать и провожать, и на места присаживать нашу замечательную рубрику «Бизнес-класс», напомню еще раз, что спонсоры утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда
1: видели? Пусть ваш день будет легким.
2: «Утромены» сделают твое утро.
3: 9:03 в Казани. Сидим таки довольны, дождя уже нет.
4: Класс.
3: Готовимся у нас, потому что впереди будет сейчас легендарная рубрика «Бизнес-класс».
4: Да, уже гости в студии уже.
3: Да, там сидят.
4: Соведущий наш пришла даже.
3: Да, будем сейчас болтать. И будет интересный разговор. Действительно интересный. Все обязательно расскажем. В этом часть также вас ожидает «Выбирай Сочи». Обязательно, потому что мы уже в 9-м часть находимся. И все. Ну и потом мы к новостям обязательно вернемся, так что, дорогие мои. Ну, а перед тем, как мы пойдем встречать и провожать, и на места присаживать нашу замечательную рубрику «Бизнес-класс», напомню еще раз, что спонсоры утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь?
4: К семье.

0: Вернемся, так что
1: дорогие.
0: Ну а перед тем, как мы пойдем встречать и провожать, и на места присаживать нашу замечательную рубрику «Бизнес-класс», напомню еще раз, что спонсоры утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь?
1: К семье, к друзьям, к любви, наверное.
0: Ну и к новым возможностям, естественно. Ну и в этот момент рядом с вами есть он, надежный, простой, и он всегда рядом. Это автомобиль. Называется он очень просто. «Лада Гранта». «Лада Капитана Гранта» надо было назвать, не знаю почему. Можно приобрести ее с выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» по телефону 8 843 230 30 30. Акция эта действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинанс». Банк, оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто». Ну, а я сразу недавно видел «Ладу». Припарковался рядом с моей, такая белая тоже, как у меня была.
1: Как такая же,
0: вообще,
1: да?
0: Такая ностальгия вообще. Мне так хочется.
1: Не надо, ладно.
0: Так хочется вообще прыгнуть. Все, уже жалею, что свой грант продал.
1: Купи заново что-то.
0: Да, наверное, вот надо подумать об этом и сделать из нее проект.
1: Ну.
0: Представляешь?
1: Ну, а что нет?
0: Диски поставлю на нее красивые. Пневмоподвеску поставлю.
1: А затюнингуешь ее просто.
0: Сабвуфер
1: поставлю. Там ведь можно же там тюнинговать как хочешь.
0: Вообще, в общем, я скучаю. Ну и напомню еще раз.
1: Мюзик какой-нибудь модный там.
0: Если «Лада», то, конечно же, «Канавто». В моем случае это будет уже во второй раз.
2: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
3: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клуб Рубин. Программа 18-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
8: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
9: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мам, а где мне делать уроки?
12: Можно потише, у меня созвон.
13: Кто сейчас в ванную?
14: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
15: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
16: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
17: Тим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
18: Подробности на maximilians.ru. 18+.
19: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно.

0: шоу.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Объявление.
3: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаешь ты, а полбу получат идущие рядом.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
7: В студии неимоверное количество человек, вы не представляете просто. Тут и контент-мейкер,
8: и причем прекрасная половина человечества.
7: Все, да, мы только вдвоем с Фаридом, не знаем, уже отбиваемся как можно. А, конечно же, да, расскажи, Фарид, кто к нам пришел, пожалуйста.
8: Кто к нам пришел? Наша сведущая замечательная. Как обычно, я говорю, габарджуба. Да, не надо грубиться, друзья, салям.
7: Исан, здравствуйте, вам тоже.
9: Привет.
7: Привет, привет.
8: Она пришла не одна.
7: Да, расскажи, пожалуйста, с кем пришла ты сегодня к нам.
9: Да, с большим удовольствием. Во-первых, с подругой. Во-вторых, ну, наверное, это во-первых.
8: Ты же подруг стал там.
7: Кумовство уже какое-то пошло. Так.
9: И в-первых, предприниматель Алена Сотник. Свой бренд у Алены «Астропсих» – украшение из натуральных камней.
8: Как? «Астропсих»?
9: Да. Представляешь?
8: Серьезно?
9: Да, мы поговорим об этом.
8: Как будто про меня говорят. «Астропсих».
9: Но сегодня мы еще и поговорим о цифрах и как с ними дружить. Алена про это расскажет.
8: Алена, доброе утро.
7: Доброе.
10: Доброе утро.
7: Ну, миллион вопросов у нас в голове, но мы начнем сначала с... Нестан, пожалуйста, у тебя, потому что более адекватный вопрос, поэтому мы всегда с них и начинаем. Поэтому будьте любезны, пожалуйста.
9: Ну, наверное, первый вопрос. Алена, расскажи, пожалуйста, как ты стала предпринимателем, почему именно украшения, и раз уж интересная тема, почему «Астропсих»?
10: Да, я пришла в бизнес в очень непростое время. Была пандемия, такой глобальный кризис, все закрывались, я открывалась.
7: Открывался. Молодец! Молодец!
10: Я открылась. Да, но это был такой чистый порыв души. Я просто очень любила астрологию, психологию, заниматься камнями, подбором. И вот так вот родился «Астропсих», отсюда, пожалуй, и название. Соединение астрологии, психологии. Бренд занимается, ну, изначально украшениями по знакам зодиака. Да, вот у вас такие просто божественные камни. Это кианит, это вот песочная яшма. Вот здесь вот у нас нефрит, например, у меня тоже.
9: Это от Алены.
7: А вот это синенькое, это что?
10: Садолит, если я правильно вижу.
8: Садомит, ты понял?
7: Извините, что смеемся. Я просто хочу подчеркнуть, вот мы вчетвером в эфире, и у каждого из нас на руке есть камни. Угу. Как бы это по-рабовладельчески не звучало,
8: что-то можно достроить.
7: Но это невероятно. Видите, обратите внимание, вот так вот и это работает.
10: Мы смотрите. Захватываем мир потихоньку. Никто не замечает, а мы вас захватили.
7: Вот теперь стало жутковато. Да, Нестан, пожалуйста.
9: Вы поняли, да, почему я с ней еще и дружу?
7: Конечно, конечно, безусловно.
8: Давай, Нестан, мочи.
9: Мы сегодня хотим говорить про цифры. Поэтому начну вот с такого вопроса.
8: С какого?
9: Вот с такого. Какие ошибки совершают предприниматели в начале пути?
10: Ну, самые распространенные ошибки, которые я тоже в своем начале пути совершала, это не считать. Думать, что мой бизнес еще слишком маленький, нам еще не нужно считать. Поэтому люди, как правило, вот эту всю оцифровку, какую-то цифровую историю оставляют на потом. Погружаются в операционку, и, короче, на вот цифры не остается ни сил, ни времени. И в какой-то момент бизнес уже вроде работает, есть движение, куда уходят деньги, реально что происходит, становится непонятно. Избежать всего этого можно, если с самого начала, ну, выделять хотя бы частично время на оцифровку, на цифры, на такое пресловутое, то, что называется, управленческим учетом. Если с самого начала даже в своем маленьком бизнесе выделять этому время, ну, будет полегче.
9: Прям про меня, как бы ты говоришь.
7: А мы туда
9: вроде бы 9 лет в бизнесе, но прям про меня до сих пор.
7: Мы даже в эфире говорили о том, что вообще считать надо все. Даже, например, элементарно какой-то семейный бюджет, потому что хотя бы понимать, куда у тебя деньги уходят, сколько у тебя приходит. Вот, а мы тут говорим про бизнес, это как будто бы ну, вообще должно быть логично. Но как хорошо, что мы это проговариваем, потому что, как я вижу, это вообще часто, видимо, да, явление, когда не считают.
10: Это очень часто явление, даже вот в крупных бизнесах, и я встречаюсь с этим постоянно, то, что вроде у людей, казалось бы, какое-то уже большое производство, но мы не...
8: Бухгалтерия целая, экономический
10: там,
8: отдел.
10: Ой, да, все есть, но собственник все равно ничего не понимает, ничего не считает, и как бы вот эту вот историю с цифрами откладывает на потом, потому что страшно, потому что вдруг, кажется, у меня большой завод пароход, а мы ничего не зарабатываем.
8: Деньгам относится как к тлену.
7: Это вот эти люди, которые сидят в чайхане и говорят, лям туда, лям сюда, я правильно
8: понимаю? Да.
7: Что там пришло, что-то ушло.
10: Да, ты потом к ним приходишь, в их бухгалтерию залезаешь и понимаешь, что там минус. Минус лям, минус два.
7: Ну, он так и говорит, лям туда. Это он минусы говорит же. Так, пожалуйста.
9: Ален, расскажи, пожалуйста, я знаю, что вы проводите мастер-майнды, чем они могут быть полезны, и чуть-чуть вот прям погрузи нас в эту тему тоже, чтобы не было минус лям, минус два, минус три и минус десять потом.
7: Вы страшные вещи говорите, у меня тревога поднимается невероятно.
10: Мастер-майнды, да, я же модерирую бизнес-клуб «Артефакт», и вот в рамках этого клуба, и помимо этого мы собираем мастер-майнды, и что это вообще такое, зачем это нужно? Это такое общение предпринимателей друг с другом, обмен опытом. Очень важно делиться своими переживаниями, какими-то ошибками, возможно, которые ты в бизнесе совершаешь, вопросы, те моменты, которые ты сам не понимаешь, как обратиться к клубу, да, или к сообществу, да, как выйти из той или иной ситуации. И когда ты не один, когда ты в кругу таких же людей, которые тоже строят бизнес, многое решается быстрее, проще. И кто-то уже прошел через то, что ты сейчас проходишь. И в такие кризисные моменты, как сейчас, к сожалению, проходит бизнес, а окружение имеет очень решающую роль, важную для
8: спрашивать
10: всех.
8: Не стыдно, как говорится.
10: Ну, спрашивать не стыдно, да. Но до этого уровня тоже надо дойти, чтобы тебе стало не стыдно прийти и сказать, у меня где-то там...
8: Лям ушел.
10: Лям минус, ушел куда-то погулять.
7: Сколько зарабатываешь? Минус лям. Пока минус лям.
9: Стабильно каждый месяц, да?
7: Да, но это я вкладу меня там. Да, окей, да, супер. Так.
9: Ну что, у нас еще один интересный вопрос. Мы сейчас поговорим про нейросети. Мы же в современном мире находимся. Я знаю, что Алена их уже использует в своем бизнесе, внедрила. Можешь, пожалуйста, чуть-чуть тоже рассказать? Я знаю, что ты помогаешь другим компаниям тоже это использовать.
10: Да. А вы сами вот используете нейросети?
7: Ну, бывает. По работе, да, это прекрасный инструмент, который, да, помогает.
10: Ну, я вообще считаю то, что сейчас оцифровать и нейросеть использовать можно в любом практически, в любой нише, в любом бизнесе, в любой работе. Но как я внедрила это к себе? Ну, естественно, я занимаюсь управленческим учетом, да, я поставила это для своего бизнеса, я ставлю это для других бизнесов, и я поняла то, что в какой-то момент, ну, зачем собирать эти таблицы, цифры, зачем это собирать руками, если сейчас нейросеть это все делает элементарно. И любой предприниматель на базовом уровне, который понимает, что происходит в его бизнесе, через нейросети может очень легко и очень быстро оцифроваться и какие-то решения принимать уже на основе цифр, которые тебе нейронка очень быстро собирает.
8: Но говорят, что не ошибается иногда.
10: Ошибается, да, конечно, ошибается. Есть моменты. Но ты же в своем бизнесе в контексте, ты понимаешь, если она тебе говорит, что в твоей нише, там, не знаю, миллиарды оборот, ты понимаешь, не-не-не, там что-то, как-то что-то кривые цифры ты показываешь, да, под ля-ля не надо. Ну и кроме того, здесь есть я, то есть я помогаю бизнесам через нейронку оцифровываться и смотреть именно на те показатели, которые важны, нужны, и чтобы она вот не косячила и правильные цифры везде считала.
7: Так что, видите, без людей ничего страшного. Это просто многие думают, что нейросеть, это же когда ты просто, она перехватит управление когда-нибудь, а ты пойдешь потом куда-то
8: Скайлер.
7: Лежать. Да, она будет что-то там делать, ты просто будешь лежать, да, скайпом отдыхать.
8: Вот, и такой голос говорит, не восстали машины против людей.
7: Да, вот это. А хочется сказать, что я буквально добавлю, Лена, вы меня подтвердите, если так. По факту, что нейронка, это по факту как условный гаечный ключ, просто очень умный. И если есть человек, вы будете крутить гайку. да, если, ну, вы пытаетесь гаечным ключом саморез закрутить, то это уже какое-то странное действие. Это от вас, ну, вы должны это проверять периодически.
10: Полностью,
7: ну, так очень
10: согласна.
7: Образно.
10: Полностью согласна. Нейронка – это очень хороший помощник, который сейчас может заменить личного бизнес-ассистента, который может заменить какую-то простую бухгалтерию, которая, ну, которая механически просто оцифровка каких-то процессов. Это все можно очень легко сегодня заменить. И вот...
7: И, врача?
10: врача. Оптимизировать расходы бизнеса. Я вот что хотела сказать. То, что можно оптимизировать расходы бизнеса на многие позиции, которые сейчас нам, малому бизнесу, приходится оплачивать.
7: О, да, а там сейчас.
10: там сейчас.
7: Невероятное количество всякого интересного. Да, пожалуйста, мы продолжаем. Ага.
9: Да, следующий вопрос. Ну, логично, что нормальный, правильный бизнес должен приносить деньги. А вот если деньги есть, зачем их считать, Ален?
7: Интересный вопрос.
8: Деньги есть? У тебя есть бизнес?
10: Можем поменьше. Деньги есть, не будем считать.
7: Знаете, это когда, как я в детстве, вот я знал, что у нас есть такая маленькая вазочка на входе, там всегда есть мелочевка. Я всегда знаю, что там деньги есть. А что их считать-то? Есть же. Каждый раз кто-то туда докидывает, да я даже думать не буду. Просто берешь перед выходом 5 рублей и пошел.
10: Да, да, все так. Но на самом деле очень важно понимать, что происходит в твоем бизнесе, особенно при росте или в кризисные какие-то моменты. Не всегда рост выручки, например, равен росту твоей прибыли. И это, ну, кардинально разные вещи. Многие предприниматели это не понимают, просто потому что находятся в операционной вот этой деятельности очень активной и не обращают на это внимания. Можно расти в объемах, в клиентах, в оборотах, а по факту прибыль не будет увеличиваться или, возможно, даже будет падать. Вот как сейчас, например, происходит. Некоторые бизнесы растут, но при этом прибыль их уменьшается, они это не могут в моменте даже, ну, поймать, вот это понимание. И важно здесь, какие решения ты принимаешь, чтобы рост действительно превращался в прибыль, а не просто в какую-то нагрузку, в том числе и операционную.
8: Золотое правило. Деньги любят счет.
10: Угу. Все верно.
9: Но мне кажется, сейчас это правда, что выручка правда может расти, но и расходы у всех компаний сейчас очень сильно растут, поэтому мы не замечаем, когда прибыль падает. А иногда правда не хочется считать. Я прям про себя говорю, как про предпринимателя, который с этим правда столкнулся.
10: Это страшно.
7: Да, вот только хотел сказать, да, что это страх, потому что так это и работает. Потому что тебе не хочется... Ты сейчас, почему боишься, наверное, что ты туда залезешь, увидишь, боже, там, оказывается, дальше думать надо, что-то делать надо, я не хочу нормально жить.
10: Многие бизнесы сейчас живут в состоянии, мы покрываем расходы своего бизнеса, платим зарплаты, себе на продукты хватает, и, слава богу, ну, в таком замирании находится. Здесь очень важно как раз следить за цифрами и тем, что реально происходит в твоем бизнесе.
7: Вот, а можно заранее высчитать, что твой бизнес все? Ну, в смысле того, что это же вообще круто. Это ты не сгоришь за эти 3 года, пока пытаешься свой бизнес спасти. Ты уже посчитал, увидел.
10: Конечно,
7: и понял,
10: это,
7: что и чем закрыл. Мучиться-то.
10: Это называется финансовая модель, которую мы, кстати, тоже вот делаем. Ты разрабатываешь такой стратегический план вперед, да, и понимаешь, с учетом либо роста, либо падения, либо своих каких-то вот, ну, то, что происходит там, я не знаю, у тебя зимой сезон, летом не сезон, ты все это просчитываешь, и становится понятно, что растет бизнес или не растет, и какая у него перспектива. У меня вот был клиент буквально на днях, с которым мы посчитали, они планируют взрывной рост просто там с 7 тысяч позиций до 100 тысяч позиций. Когда мы посчитали, мы поняли, что они за год просто убьют свой бизнес, потому что, ну, не успеет производство
7: ничего
10: все
7: себе.
10: Это произвести, и мы поняли то, что такой взрывной рост невозможен просто. То есть нужно расти медленнее, спокойнее, и только так мы не уйдем в кассовый разрыв и спокойно сможем развиваться дальше. Просто даже рост иногда может убить предпринимателя.
7: Это, конечно, невероятно. Вот как хорошо, что мы все это проговариваем. Вот наша рубрика какая, бизнес.
8: Вот
7: как
8: именно.
7: Вам повезло, ребята.
9: Очень полезная.
7: Вислав, в завершении, может быть, вопрос от тебя?
9: Да, конечно. Мой последний вопрос, это всегда рубрика «Совет». Вот, Ален, дай, пожалуйста, совет начинающим предпринимателям. То, что ты бы хотела сказать, может, себе в начале пути в том числе.
10: Что бы я хотела сказать себе? Ну, наверное, не стоит бояться. Не стоит бояться нового, не стоит бояться изменений, которые сейчас нам готовят жизни и бизнес в том числе. Поэтому в том числе и нейросети, с ними тоже стоит разбираться, идти в ногу со временем и просто ничего не бояться. Рано или поздно все получится.
7: Рано или поздно все закончится, что хотел сказать. Но мы про позитив, поэтому извините. Просто в голову пришло что-то. Мы напомним, друзья мои, информацию на правах рекламы. Алена Сотник, предприниматель, основатель бренда украшений «Астропсих», снимает образовательный контент для платформы «Озон», обладательница титулов «Миссис Бизнес Талант Татарстан 2026 год» и лучший авторский проект Татарстана 2026. Модератор бизнес-клуба «Артефакт». А еще финансовый директор на удаленке, ведет оцифровку бизнеса, оцифровку, очень важно, проводит стратегические сессии, помогает предпринимателям внедрять нейросети в бизнес. Если тема откликается, подробнее Алена рассказывает про формат и, напомню, ближайший набор мастер-группы. Все подробности в телеграм-канале «Астропсих про бизнес». Прям так можете вести, просто прям по-русски. «Астропсих про бизнес». Ищите, находите и делайте свой бизнес легендарным, шикарным и, как минимум, не закрывающимся. Уже, я считаю, это неплохо. В нынешнее время уже неплохо. Всем огромное спасибо за этот невероятный разговор. Нистан, низкий поклон тебе за то, что ты таких гостей приводишь классных. Вот, я надеюсь, тебя еще есть...
8: Поцелуйчик нам послал, ты понимаешь?
7: Да, очень приятно, да. Если еще есть друзья, подруги, всех приводи, потому что кумовство расцветает у нас здесь. Мы будем только рады. И всем огромное спасибо за этот невероятный, приятнейший диалог. До новых встреч.
8: Спасибо.
7: Спасибо. Пока-пока.
9: Всем пока-пока.
6: Бизнес-класс. На БИМ-радио.
5: Реклама. На БИМ-радио.
0: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар Строит превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
11: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
12: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
15: Гум, гум, гум. Только гум.
16: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
17: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
18: Свет, ты определилась?
19: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
18: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
20: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
21: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
22: Я ротелит!

творчества. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Спускает крыльцо, можно сказать, но нет, это самый точный прогноз погоды. Только на БИМ-радио сейчас мы вам все расскажем.
7: Давай вообще расскажем. Плюс 19 градусов, ребятушки. Пасмурно. Вот сейчас пасмурно, дождей. Сейчас дождей нет.
6: Так.
7: Но говорят, что в 12 пойдет дождь опять.
6: Да ты что?
7: Он будет идти в 12 две капли, в 13 две капли, да в 14, 15, в 16 две.
6: Да нет!
7: А в 17 как три капли долбанет, да. И будет 18, 19, 21, 22, 23.
6: Угораешь, что ли ты?
7: А вот уже в 0 не будет якобы. Зато завтра, ребят, завтра, 25 августа, 18 плюс утром солнышко будет. Днем 22 тоже будет солнышко, ну, так вот, с облачками.
6: Ты хочешь сказать, что завтра будет солнечно
7: целый день? Завтра дождя не будет. Но завтра будет с утра прям солнечно, потом будет облачно с прояснениями.
6: Ах вы, ах ты какой, посмотрите на него, какой хитрец он. Все это он знает про погоду. Ну, и, конечно, стоит верить его словам. И, друзья мои, наслаждаемся последними денечками летними в этом году. Следующее лето вернется к нам уже только через год, поэтому давайте. У нас у нас ровно неделя лета остается. 31 число.
7: Да, 7 дней ровно.
6: Через 7
7: мало?
6: Дней.
7: 7 дней
6: осталось, 7 дней.
7: Я помню этот фильм такой.
6: Ну ладно, фильм этот не будем, он такой жестокий.
7: 18
6: плюс. Мы про позитив и так далее. Мы лучше сейчас будем с тобой выбирать Сочи.
7: Опа.
6: Сочи выберем.
8: У природы нет плохой погоды.
9: Куда едем?
10: В Сочи.
11: Куда едем?
12: В Сочи.
13: Куда едем?
14: Куда едем?
15: В Сочи.
16: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Не можем не напомнить вам о том, что если вы мечтаете об отдыхе, море, гора и развлечениях, выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа, принимая участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи», у вас осталась буквально неделька в эфире БИМ-радио. Запомните форму участников в социальных сетях БИМ-радио и ждите звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай строго «В Сочи».
7: Сочи.
6: Тогда ты получишь сразу гарантированный подарок из Сочи, но если ты ответишь верно на вопросы и викторины, которые мы тебе приготовили, ровно один, то в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru/17+. Информация на правах рекламы. Сочи! Это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лицов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и даже уют палатки под звездами. 1000 форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну, а мы, как всегда, дозваниваемся до участника сегодня. У тебя
7: давай.
6: Есть вопрос, наверное, приготовленный где-то там. У меня есть номер телефончика, поэтому я
7: прямо вопрос сейчас... что ли?
6: Вопрос. Он должен быть у тебя. Нашел. Ну, все нормально.
7: Нашел.
6: Дозваниваться прямо сейчас. Все, погнали. Сейчас будем слушать гудочки. Гудочки нам нужны. Гудочки.
7: Ну?
6: Тю-тю. Есть гудочки.
7: Есть гудочки. Ну-ка. Тихо-тихо-тихо.
17: Да.
6: Куда едем?
17: Едем в Сочи.
6: Красавчик. Вот он, Андрей, доброе утро. Привет.
17: Доброе, ребята.
6: Ну, супер. Ну, молодец.
7: Ну, Андрей, молодец.
6: Сразу тебе подарок-то мы дарим сразу от Сочи. Классный, крутой, невероятный. Мы тебе предлагаем попасть в финал. Для этого нужно ответить на вопрос. Так что ты готов? Ты заряжен? Готов?
17: Я готов всегда.
6: Все. Фарин, задавай.
7: Внимание, как в Сочи называют теплый, влажный и мягкий ветер, который приходит с моря и создает тот самый знаменитый эффект субтропической бани. Вариант А. Фен. Вариант Б. Муссон. И вариант В. Бриз.
17: Бриз.
7: Бриз, и это правильно!
6: Андрей!
7: Андрюш, красавчик!
6: Везде-то он успел, везде-то он правильно ответил, мы тебя поздравляем. Ты попадаешь в финал. Уже 31 августа мы подведем итоги. Возможно, ты станешь победителем и получишь призы от отелей, ресторанов. В общем, там, поверь мне, очень что-то невероятно мощное. Андрей, ну давай, я тебе предлагаю передавать невероятные приветы.
17: Всем огромный привет, Казань, я вас люблю.
6: Ю-ху! Все тогда.
7: Молодец.
17: Отдельный привет метростроицам, спецстрой.
6: Нифига себе. От нас тоже привет, спасибо за работу. Мы периодически катаемся.
7: Ждем новые станции.
6: Всегда, да.
17: Скоро-скоро достроим, дай бог.
6: Да, если что, там нет-нет, до Дербышек сверните, пожалуйста. Спасибо. Будем рады.
17: И Дербышки доедем.
6: Обязательно.
7: И до аэропорта, мало кабачков.
6: Андрей, спасибо большое. Фарид за эфиром сейчас там немножечко поспрашивает, опрос небольшой устроит, там что, где, как, поэтому никуда пока не уходи, мы тебе сейчас кое-что тебя спросим. Все, поздравляем еще раз. Друзья мои, не лишним будет напомнить, еще раз вам всем хочу от всей души напомнить. Друзья мои, вы спокойненько участвуйте, выбирая случай. Целой недели есть заявка в соцсетях. Все вы можете найти необходимые вам источники. Во-первых, где оставить заявку, во-вторых, дождаться, ответить вот так на вопрос и попасть в финал. 31-го, все, да? Разыграем. Все, давайте, всем удачи.
7: Всем
9: куда едем?
16: В Сочи.
4: Куда едем?
9: В Сочи. Куда едем?
4: Куда едем?
16: В Сочи. Сочи. Уникальный проект «Выбирай Сочи».

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: 9.46 в Казани, спонсор утреннего шоу «Утромены». О, «Канавто Лада». Куда везет любовь? Конечно, к семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом, да еще и с выгодой. До 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» по телефону 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года, а у «Автофинансбанк» оценивает свои финансовые возможности и риски. Творит, если «Лада», то «Канавто»!
2: Вот и все.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
5: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
6: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8 843 230 3030. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто 19».
8: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-329-44-741, 16+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800.
12: 0+.

0: Деловые заметки на БИМ-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадр радиотолашлар. Здравствуйте, Анас Ананасович.
2: Как там дела на дорогах?
1: Без изменений, 3 балла, мечтами, затруднением, Амирхана... А, нет, Имашева, от Меридианы до проспекта Амирхана 9 минут, крупнейшая пробка. Мосты, дамбы свободны, дорожные работы ведутся. ДТП, Мамадышский тракт, интернациональная сторона Натана Рахлина. Значит, Оренбургский тракт при подъезде к танковому кольца, да, то есть левый ряд тоже ДТП. Там поэтому Фермское шоссе, берегитесь, там будьте осторожны. А Нарышкин, значит, самый центр, недалеко от нас, относительно улицы Татарстан, при подъезде к Маржани, в сторону...
2: Центр как?
1: Новый...
2: Центр Камал.
1: Камал Тугалинда хазар, сейчас это же...
2: Тинчурин, давай, не путай.
1: А так, Шелом, конечно, молодцы, нормально. Могло быть и лучше, но как есть. Дорожные работы, конечно, серьезные были. И остаются, дороги делают, молодцы. Вот на Мадлине мне сделали.
2: Булдралар, молодцы.
1: Да, потихоньку можно. Растем потихоньку, молодцы. Ладно, на этом все, давайте. Себя главное вы берегите. ПДД соблюдайте. Когда дождь, надо скорость сбавить. Оборот сбавить. И спокойно ехать, наслаждаться, горсовать не надо, тепля пиздить не надо. Давайте. Удачи вам. Завтра вернусь, солнечно завтра будет. Вернусь, пока, давай.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
4: Извините, можно мне только спросить? Вот это вот, как раздражает память. Короче, ребят, я тут, давайте вам немножко порассказываю. Был, короче, я тут в Суздале. Вот.
2: Ехал, ты же сказал.
4: Вообще, ну там как, просто, как? Да, я в прошлом году там был, очень понравилось.
2: Ты же уехал в пятницу вроде как вот.
4: Да.
2: Вернулся вчера.
4: Давайте вам немножечко порассказываю о том, что, во-первых, Татарстан — это лучшая республика на планете Земля.
2: Это точно.
4: Во-вторых, Казань — лучший город на планете Земля, но... Какой же красивый, черт побери, Суздаль.
2: Вы не прям красивый?
4: Невероятный, крутой, классный и так далее. Давайте немножко по ситуации. Чем дальше мы отъезжаем от Казани, тем больше мы наблюдаем за тем, как топливо как бы...
2: Что?
4: Ну, с ним есть определенные проблемы, чем мы дальше отъезжаем от Татарстана.
2: А я же недавно в Питер гонял, все было нормально.
4: Короче, смотри, какой прикол. Когда вы едете в сторону Москвы, все заправки, вот чуть-чуть от Татарстана выехал, Чувашия. Ну, короче, Чувашская республика, Нижний Новгород там потом идет за ним. Потом уже мы приближаемся там ближе-ближе к МКУ, уже там дальше.
2: Ты по М-12 же ехал?
4: Я ехал по М-12, да. Кстати, М-12, если что, да, Суздаля, 3700 туда, 3700 обратно.
2: Нормально.
4: Вот, значит, теперь в чем прикол? Я целенаправленно заправлялся на татарстанских заправках, потому что там не было очереди. Я догадывался, что там так будет. Чем дальше от Татарстана учишь, тем больше очереди на заправках. Приезжают, скорее всего, местные, потому что там всегда есть бензин. Очереди приходится стоять, конечно, иногда не очень приятные. Там по 30-40 минут, как у нас было. Вот, я даже постоял. Вот. Тут, конечно, хочется напомнить о том, что не все люди... Давайте так, некоторые люди одаренно умные. Давайте так, да? Даже не одаренно умные. Давайте по-другому. Сейчас я перефразирую. Это. Ладно, потом придумаю. О, дождь пошел, представляешь, опять. Продолжается дождь.
2: Ну, как и обещали, вот там.
4: Да. Так вот, значит, очереди сохранились, я тем не менее добрался, доехал, все круто. Класс, дороги прекрасные, хороши. Вот. Жилье очень неожиданно в Суздале. Есть очень разное жилье. Там маленький городок, он вообще небольшой. Там церквей, вы представляете, просто выходишь на смотровую, вот куда бы ты голову ни повернул, виды. Природа, все в церквушках, все в красоте, восстановленный музей.
2: Классно.
4: Я был в музее деревянного зодчества, как завещала Маргарита Тихонова.
2: Ага.
4: Ну, у нее все нормально, она завещала, я в нормальном смысле слова. Вот, она, кстати, завтра к нам, надеюсь, придет. Вот, и это было, конечно, невероятно. Представляешь, вот я увидел избу, которую строили, условно, для бедного крестьянина двухэтажную, почти трехэтажную избу богатого крестьянина.
2: Ну, класс.
4: Там и так далее, и тому подобное. Все это очень... Из дерева все. Например, церквушка из дерева. Представь, даже купола деревянные. Вот такие вот истории. Я вот зашел туда, смотрел на это и думал, так, если все раньше строилось на лучинах, свечах, ну, свечи вообще, да, ну, на лучинах в основном. Представляешь, маленькая искорка.
2: Как все это не сгорело, ты хочешь сказать?
4: Все. Сгорит, да, буквально. Ну, так вот города и горели, кстати, все из дерева.
2: И пожарных ведь там не было.
4: Не было, нет, все сами только сами. Ну, вот в этом плане, конечно, да. Но виды, конечно, красивые. Я нашел жилье 2500 за сутки.
2: Ну, это комната, ты же сказал.
4: Это комната,
2: да,
4: в доме.
2: Как в Сочи.
4: Но комната эта была, скажем так, ну, она построена специально под туристов.
2: Ну,
4: у
2: класс.
4: Тебя там телевизор, белье, полотенце.
2: Туалет на улице.
4: Туалет. Не, туалет, кстати, был на этаже. Вот, это было прикольно. Трехногий кот. Не спрашивайте,
2: кот?
4: Просто был трехногий кот был на территории. Потрясающий. Он очень смешно мяукал. Он все просил, чтобы выпустили. Он так... Именно вот так почему-то он делал. Я не знаю. Вот. И, в общем, я к чему все это хочу говорить. Я во Владимир, опять-таки, я заезжал. Вот. И это забавно, потому что у них город называется Владимир, и они все через Владимир. То есть у них, например, у нас называется, например, «Чистый город», написано на контейнерах мусорных, а у них написано «Чистый Владимир». И это мне было всегда смешно. Уж простите. Чистый Владимир.
2: Да, чистый Владимир.
4: Да.
2: После бани.
4: Ну да, вот типа того. Все время такие были ассоциации. Вот Владимир тоже, кстати, прикольный, конечно, классный город. Мы там.
2: Да, понравился.
4: Владимир, ну, считаю, он столицей вообще региона. Там же Владимирская область. Да, столица получается. Он такой большой, классный. Вот, Суздале, кстати, после 10 вечера вымирает вообще все. Магазины, там только остаются рестораны, которые там до 10, до 12, до 2, барчики какие-то, может быть.
2: А вообще какое население Суздале, кстати?
4: Суздале вообще маленький. Туда 600 с чем-то километров ехать. Вот. Доезжаешь быстро, примерно за где-то 6 часов, показывал мне навигатор. Вот, так что я к чему это все говорю, оказывается,
2: 8, чего?
4: Ну,
2: численность 8613 человек? Он настолько маленький?
4: Он очень маленький. Ты можешь весь Суздаль пешком обойти. Чем я и занимался, кстати, в субботу. Вот, пройдя там невероятное количество тысяч шагов. Вот, было здорово. Кстати, уже платные парковки во все введены. Кстати, у них очень прикольный дневной абонемент. Там есть классный абонемент. Если ты платишь там, типа, 4 часа ты заплатил.
2: Сразу 4, да.
4: Да, там что-то типа 150 или 100 рублей есть. Ну, то есть ты оплачиваешь 4 часа, и у тебя сразу дневной абонемент до вечера. То есть у тебя до 9 там платно, и вот тебе заплатил 4, там, 400 или 600 рублей заплатил.
2: И не паришься, как бы.
4: И все, и тебя до вечера весь день у тебя оплачен. У нас когда это появится? У нас, пожалуйста.
2: Не знаю, у нас появится ли это.
4: Да, причем. Еще очень круто, что у них там такое классное приложение, которое прям с банковской карты можно кидать. Почему вот у нас таких приложений нет, я, по-моему, не знаю. У меня все через счет мобильного все-таки какой-то идет.
2: Ну, там, у нас разве там
4: у нас
2: карта?
4: Нет СБП. У нас нет. Вот это надо карту вводить, чтобы это
2: заплатить. Ну, да.
4: Тебе. Я там просто СБП нажал, две кнопки, все, я оплатил и пошел. Очень прикольно. Вот гулял
2: невероятно. Да, да, нас там закинули на счет мобильного. Туда-сюда, да. Тут есть такой, да.
4: Я пробовал такие вещи, как огуречный леденец. Огуречное варенье.
2: Леденец
4: огуречный.
2: Вкусный?
4: Естественно. Огуречные пряники. Вот. Огуречный огурец.
2: Огурец, ну это
4: вообще. Кстати, там реально были в заведении, там приносили овощи свежие и огурцы буквально с какой-то теплицы, потому что невероятно вкусные свежие были. Прям.
2: Все, я поехал в Суздаль.
4: Все, пока, давай. Связь.
2: Пока, связь, да.
4: Да, ну там, естественно, есть рестораны, есть и дорогие. Нет, там есть и номера, когда ты платишь и 20 тысяч за ночь.
2: Ну, я уж не сомневаюсь. Там
4: потому
2: такой,
4: что
2: такой турпоток там сейчас, конечно.
4: Москвичи близко. Вот. Вот. Но когда-нибудь я вам посоветую, там есть заведение, которое чисто на этом существует. Чисто по чаям они там. Вот. Дом.
2: Да, ты говорил, там, самовар же выносит.
4: Вы все равно туда не доедете, скорее всего. Дом русского чаепития. Если будете, я вам вот советую. Вот, маленькая вам будет реклама. Дом русского чаепития. Свяжитесь со мной, с вас 8 тысяч.
2: А вообще город Суздаль тоже. Наш телефон и карта привязаны. Если честно.
4: Ну или так, да. Так что, ребятки, я всем вам пожелаю путешествовать по России. Классно, можно, невероятно интересно, невероятно круто. Вот, в соцсетях, наверное, выложу фотографии. Потом обязательно из Бимрадио поделюсь чем-нибудь, если разрешат. Так что, дамы и господа, ждите скоро контент. Ну а мы прямо сейчас поздравляем именинников. Погнали.
5: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. На форуме «Работаем на результат» в Агрызском районе обсудили итоги реализации народной программы и развития территории за последние 5 лет. В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Анатолий Иванов. Он подчеркнул, что ключевой задачей остается повышение качества жизни татарстанцев. Сегодня особенно важно не терять фокус на главном, на заботе о людях. Все наши законодательные инициативы и меры поддержки должны работать на то, чтобы жизнь в каждом уголке страны становилась комфортнее, безопаснее и благополучнее, отметил Анатолий Иванов. Грантовая поддержка молодых педагогов в Казани увеличится втрое, до 100 тысяч рублей. Ежегодно выплату смогут получать до 100 учителей, воспитателей и педагогов доп. Образования на обучение и методические материалы. Как считают психологи, тяга к мечтам свойственна каждому человеку. Ученые добавляют, те, кто часто предается мечтам, обычно отличаются креативностью и умеют находить решения даже в непростых ситуациях. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Поздравления просто заказывайте у нас. Все, больше ничего не надо. Все, один раз стоит рубль, понт, ля, вот это все вы знаете прекрасно. Сайт bimradio.ru, раздел услуги, услуга платная. Огромная плашка, которая называется...
4: Заказать поздравление.
3: Раз, либо дозванивайтесь просто к нам в редакцию 2-930-800. И все, и нет у вас больше головной боли, понимаете? И мы поздравим человека, сделаем так, чтобы он запомнил это поздравление, запомнил, кто ему заказал это поздравление. И он будет самым счастливым в этот день, будет благодарен вам до конца жизни. Поэтому, если хотите такой эффект, обращайтесь. Поздравляем в личных сообщениях, там аудио и видео. А любой ведущий любимой радиостанции, даже «Ананас-Ананас», даже в видеоформате вас там с удовольствием порадует. А еще мы поздравляем в прямом эфире, конечно, дозваниваемся, нас несколько десятков тысяч человек слышат в этот момент, слышит вся Россия, весь мир, весь Татарстан, вся Казань. В общем, дамы и господа, сделаем дни рождения незабываемыми. Поэтому обращайтесь, все уже вам рассказали, 2-930-800. Прямо сейчас с 10 до 17 по будням мой менеджер всегда готов вам подсказать. Ну или на сайте тоже есть кнопочка, вы там ее легко найдете, просто зайдите bimradio.ru. Новый сайт специально для вас сделали. Заходите быстро. Ну, а мы отправляемся в группу ВКонтакте. Оттуда поздравим сейчас именинников. Фарид, будьте любезны, пожалуйста.
4: Да, что-то там так много народу, я не знаю.
3: Здесь просто к нам в редакцию 2-930-800. И все, и нет у вас больше головной боли, понимаете? И мы поздравим человека. Сделаем так, чтобы он запомнил это поздравление. Запомнил, кто ему заказал это поздравление. И он будет самым счастливым в этот день, будет благодарен вам до конца жизни. Поэтому, если хотите такой эффект, обращайтесь. Поздравляем в личных сообщениях. Там аудио и видео. А любой ведущий любимой радиостанции, даже «Ананас-Ананас», даже в видеоформате вас там с удовольствием порадует. А еще мы поздравляем в прямом эфире, конечно, дозваниваемся, нас несколько десятков тысяч человек слышат в этот момент, слышит вся Россия, весь мир, весь Татарстан, вся Казань. В общем, дамы и господа, сделаем дни рождения незабываемыми. Поэтому обращайтесь, все уже вам рассказали, 2-930-800. Прямо сейчас с 10 до 17 по будням мой менеджер всегда готов вам подсказать. Ну или на сайте тоже есть кнопочка, вы там ее легко найдете, просто зайдите bimradio.ru. Новый сайт специально для вас сделали. Заходите быстро. Ну, а мы отправляемся в группу ВКонтакте. Оттуда поздравим сейчас именинников. Фарид, будьте любезны, пожалуйста.
4: Да, что-то там так много народу, я не знаю даже.

0: незабываемыми. Поэтому обращайтесь, все же вам рассказали, 2-930-800. Прямо сейчас с 10 до 17 по будням менеджер всегда готов вам подсказать. Ну или на сайте тоже есть кнопочка, вы там ее легко найдете, просто зайдите bimradio.ru. Новый сайт, специально для вас сделали, заходите быстро. Ну а мы отправляемся в группу ВКонтакте, оттуда поздравим сейчас именинников. Фарид, будьте любезны, пожалуйста.
1: Да, что-то там так много народу, я не знаю даже. Екатерина Тур, допустим, Евген Гаврилов, Алена Кляпнева, Милан Некрасова, Кира Земская из Петербурга, Женя Лизагуб. Вот,
0: как прикольно, что? Я хочу только фамилию.
1: Ой, подожди, что-то вообще не тут. Короче, всех с днем рождения, ребят.
0: Лизагуб, поздравляем особенно. Да, да, удачи, да, вам, счастья, здоровья. Вот, наверное, вам единичку надо, потому что, ну, постоянно у вас, наверное, проблемы. Лизагуб. Потрясающая фамилия, хочу.
1: Нет, сегодня, Альберт, самое главное, сегодня же ментимерчик наш, ну, гуман, отмечает день рождения.
0: Ну, поздравляем от всей души. Ментимеру большой привет. Вот.
1: Да, подожди.
0: Надеюсь, он найдет свое новое место. И оно будет нашим местом. Вот. А вы еще что-то хотели добавить?
1: Сейчас, секундочку, еще вот добавлю некоторых людей. Вот. Алексей Поймаков, да, Диана Хайрулина, Гузель Манапа из Нижнекамска, Милявша Рамазанова. О, кстати, ее знаю, поздравляем. Гульнас Харасова-Маликова, Ксения Цветкова, Ирина Кирпичникова, Алексей Шустров, Лисан Валеев, Вадим Юзумов, Стас Сидоров, Римма Батракова, Дмитрий Евгеньевич и Алена Гришна и Наталья Микушкина.
0: Всех поздравляем, ребятки. Мы отправляемся в утро-оке. Что для вас спеть этим дождливым утром? Пишите прямо сейчас.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-657-0+.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
7: для детей. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что амазонке принадлежат все рекорды среди рек планеты, кроме одного? Она самая длинная, самая широкая и самая полноводная река на Земле, но не самая глубокая. Максимальная глубина амазонки – 135 метров. А вот реки Конго – более 220 метров.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро-оке на Бим-радио.
5: Вот думали. Фарид нырнул куда-то.
6: Уронил я ручку.
5: Вот думали, что вам такого спеть. А потом всю перевернуло 6 слов, которые прислал нам слушатель по нику Браво.
6: Браво?
5: Браво. Он написал: давайте спойте любую песню. Это 4 слова. Ну, Высоцкий Владимир.
6: Отлично.
5: 2 слова. Это получается хорошо. Сколько?
6: Много.
5: 6, все верно.
6: В студии появился Марго с камерой.
5: Да, так что это означает, что скоро во всех наших каналах появятся утро-оки.
6: Да.
5: И в соцсетях, во всех, кстати. За что, Марго, огромное спасибо.
6: Респект и уважуха.
5: Вот, да. Как говорил Павел Воля в 2005. Давайте прямо сейчас единственная, самая утренняя песня Высоцкого, которая существует, которую я невероятно обожаю.
6: Могли спеть «Скалолазочка моя», вот этот, альпинистская.
5: Нет.
6: Нет, решили другую.
5: У нас как шоу называется?
6: Утромены?
5: Вот и утреннюю гимнастику сейчас мы с вами делаем, друзья мои.
6: Погнали. Да, руки, плечи, ноги на шире плеч. Поехали. Давайте.
7: В догу.

0: Лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро-мэри». Доброе утро всем еще раз, дамы и господа. На этом мы завершаем сегодняшние наши хихихоньки, хахахоньки, наши с вами.
1: Наш слушатель Браво, который предложил Высоцкого. Он говорит, все, огонь.
0: А я вам говорил. Я вам говорил, ребята. А вы не верили мне, что мы поем песни, которые вы присылаете, кстати говоря.
1: Точно.
0: Вот сегодня просто идеальное попадание вообще. Слушай, я почему? Я хочу пластинку. У вас есть пластинки? У кого есть ненужные пластинки? Я заберу. А, там Высоцкий.
1: А у тебя есть проигрыватель?
0: Да, у меня теперь есть проигрыватель. Я им иногда пользуюсь. Вот. И очень хочется. И Высоцкого так послушать хочется. Знаешь, вот так вот. Классно, когда такой звук, он прям вот такой вот аналоговый. Через винил, через...
1: Со звуком таким.
0: Просто невероятно.
1: Вон там у нас есть пластинка, Альберт, на входе.
0: Я так и слушал, потому что я Высоцкого слушал уже даже когда скачивал все его песни, когда ознакомливался с его творчеством, скачивал все его песни. Даже там был вот снята, копия эта была снята просто с граммофона, с микрофона граммофона, в общем. И было поэтому невероятно круто. Поэтому спасибо большое. О, тут, конечно, спасибо большое, пишет Альбишка, потому что мы прислали то, что она забрала, значит, мы из 90-х билетик.
1: Да, да, да, да.
0: Да, меняй проигрыватель на выигрыватель, не пожалеешь, пишет господин Автомастер. А у меня и так выигрыватель на полную работу.
1: Каламбуршный открылся.
0: Я же с вами тут нахожусь. А мы что, мы сами каламбуршные любим очень.
1: Не говори.
0: Очень мощно. Вот, добрый день нам прислали в ТГ, но прислали 2 минуты назад. Ну вот, собственно говоря, добрый день. Я вам тоже желаю. На этом все. Друзья мои, подписывайтесь на наши соцсети, потому что именно там вы найдете повторение сегодняшнего утроки в видеоформат. Там все, Маргарита уже с огромным удовольствием все это дело монтирует.
1: На наши соцсети подписывайтесь.
0: Обязательно.
1: Да, найти легко. Альберт Хузиахметов.
0: И Фарид Галимов. Ну а еще подписывайтесь на все соцсети Бимрадио. Слушайте через сайт, через приложение на Android, на iOS. Обязательно скачайте. Классное приложение, сайт обновленный. Ну и, конечно, не забывайте, дамы и господа, что мы, Бимрадио 24 на 7, хорошее настроение. Я видел Сергея Белова там.
1: Да, точно это сбегал.
0: В надежных руках, значит, вы останетесь у Сереги до 3 часов как минимум. Вечернее шоу «Вечерний Трубин» вас ожидает. И сегодня, наверное, не привет-привет. Сегодня понедельник, значит, легенды бенды.
1: Легенды бенды, да.
0: А это, извините, уже совсем другая, как говорится, история. Ну, а мы действительно на этом все. Пойдем немножко выдохнем. Завтра появится здесь уже, я так понимаю, Андрей Дмитриевич.
1: Нет.
0: Нет? Завтра
1: нет,
0: ты?
1: Нет, я буду, да.
0: Все.
1: Андрюшка поменялся.
0: Ну, будем, значит, завтра с тобой в том же составе.
1: Да, конечно.
0: 7 часов утра, ребята. Наслаждаемся летней погодой, потому что завтра будет очень солнечно. Сегодня будет немножечко дождливо, но ничего страшного. Мы вам пожелаем классного денечка. Доброго утра.
1: Всем
0: не унывайте.
1: Пока.
0: Давайте там. Давайте пока всем. Мы из 90 скоро, кстати.
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
6: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
7: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге или листаешь ленту?
10: Хватит зевать на пляже, пора зажечь это лето по полной.
11: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
12: Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Всем доброе утро, друзья мои. Здравствуйте. У микрофона появляюсь я, Сергей Белов. Вообще смена не моя. Камила Ягудина должна быть в рабочем полднике сегодня, но она в Бишкеке. Да. В Киргизии по делам, поэтому закрываю это дело. В среду, не помню, появлюсь или не появлюсь. В любом случае, сегодня у нас очень много планов на ближайшее время. Отличная музыка, масса полезной, масса полезной информации, друзья мои. Ну и, конечно же, хорошее настроение после выходных. С погодой что? Ну, во-первых, не забывайте зонт, это раз. Во-вторых, хорошая погода вернется только через неделю. Так что, друзья, мы вспоминаем, где там у нас какая обувь, курточки, все дела. Вспоминаем, у кого есть что? Ну, плащевик, дождевик и прочее. Я всех приветствую еще раз. Вы слушаете Бим Радио. На скорость здесь группа «Ласковый май». Белые розы для вас, дамы.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. На форуме «Работаем на результат» в Агрызском районе обсудили итоги реализации народной программы и развития территорий за последние 5 лет. В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Анатолий Иванов. Он подчеркнул, что ключевой задачей остается повышение качества жизни татарстанцев. Сегодня особенно важно не терять фокус на главном, на заботе о людях. Все наши законодательные инициативы и меры поддержки должны работать на то, чтобы жизнь в каждом уголке страны становилась комфортнее, безопаснее и благополучнее, отметил Анатолий Иванов. Грантовая поддержка молодых педагогов в Казани увеличится втрое, до 100 тысяч рублей. Ежегодно выплату смогут получать до 100 учителей, воспитателей и педагогов доп. Образования на обучение и методические материалы. Как считают психологи, тяга к мечтам свойственна каждому человеку. Ученые добавляют, те, кто часто предается мечтам, обычно отличаются креативностью и умеют находить решения даже в непростых ситуациях. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Imagine Dragons здесь на Beam Radio с песней Shots. Всем доброе утро или уже добрый день. Но я вообще считаю, что до 12. Можно всем желать доброго утра, тем более в понедельник. Честно говоря, голова просыпается уже на работе. Обычно сам говорю, люди, вы просыпайтесь, пожалуйста, дома, а не за рулем.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
0: Тем более определенно, когда куда-то торопишься, вот ты едешь и перед тобой думаешь, ну давай, братишка, ну давай, ну поднажми, давай, газ до отказу, давай, ну нажми, ну поехали. Ехали уже. Средний ряд, да. Неопределившиеся налево-направо, проснувшиеся где-то уже в другом месте, разворачивающиеся, да. Давайте нам пожелаем всем спокойствия и терпения за рулем. Так, у нас в золотых нулевых Boomfunk MC с фристайлем. Мы когда эту песню заполучили, тогда только начинали работать на радио. Не было у нас информации, друзья мои, о том, как правильно произносить. Что это за ребята вообще? Если не ошибаюсь, это горячие финские ребята. Произносили и так, и сяк. Ну, конечно же, Boomfunk MC с фристайлем.

0: Продолжаем раскачивать 90-е, тему 90-х и вспоминать о 90-х. Все потому, что недавно прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х. До сих пор вспоминаем и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень круто, здорово, повторить бы еще раз. И мы, друзья мои, по-прежнему продолжаем вас приглашать насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ. Образы хорошие бывают, приятные, обтягивающие, да, подарки тоже за это. За пультом диджей Айон, ведущий вечера, несравненный Альберт Батанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20:00. Проводим это лето вместе. Проводим это лето, вот так, да, вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на сайте maximilians.ru. Для лиц старше 18 лет, друзья, скоро буду что делать? Разыгрывать пригласительные билеты, как всегда, щедро три пригласительных билета на эту предстоящую вечеринку.
1: На Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
12: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
13: А еще... Бим-радио. Первое в Казани.
0: Конечно, в этом бесспорно. А еще мужчина, родивший сына, становится бессмертным. Так, Red Hot Chili Peppers у нас, друзья мои, заедут на пару минут. Everybody dance now. Отличное настроение всем желаю этот понедельник. Прекрасная шотландская погода. Давайте на это посмотрим.

0: на Бим-радио.
1: Эх, российская дорога, 7 загибов на версту. Всем добрый день, друзья. 10 часов 51 минута. К данному моменту весь казанский трафик оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. Какие могут быть затруднения? Ну, вот на улице Восстания, улица Маршала Чуйкова, от Бакалейной улицы до улицы Бондаренко. Это нормально 11 минут здесь проехать, я вас уверяю. Так, ситуация на мостах. Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская, 3-я транспортная. В обе стороны по нулям. Надо сказать Яндексу, что Ленинская дамба у нас давно уже кремлевская, да. Так, и что касается ДТП, локации которых я сейчас увижу с высоты птичьего полета, и вроде как все хорошо. Смотри-ка, бывает такое, чтобы с утра в понедельник никто не брякнулся. Ой, ребят, всех вас по плечу хлопаю, молодцы, отлично. Также продолжаем, удачи за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Мы из 90-х.
1: Так, сейчас будем разыгрывать билеты. Да, 3 пригласительных на нашу предстоящую вечеринку, которая состоится уже на этой неделе. Да, 28 августа в Максимилинсе. Мы из 90-х. По отзывам наших слушателей, вечеринки Бим-радио проходят очень весело, поэтому, друзья, мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Ну, понятно, живая музыка — это традиционно у нас любимые хиты 90-х, диджей Айон держит марку. Танцы — это потому, что вы молодцы, и атмосфера эпохи за счет ваших прекрасных костюмов. Конкурс, кстати, на лучший образ всегда вознаграждается крутыми подарками от Бим-радио. Подарки, разумеется, за другие. Участие в конкурсе за пультом диджей Айон, подчеркнем, отличный парень, самый загорелый на деревне. Ведущий вечера наш Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан Максимилин, сбор гостей в 20:00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности, все, шагаем смело на сайт maximilins.ru для лиц старше 18 лет. Что нужно сделать, чтобы выиграть пригласительный билет на вечеринку? Надо проверить свое знание песен 90-х. Надо сейчас продолжить будет строчку одной песни. Вот, а вам... О, а я, кстати, сейчас заряжу эту песню. Не, у меня другая, у меня E-Type будет. Set the world on fire, друзья мои. Кто ждал E-Type полгода назад? Так, смотрите, какой вопрос, но прежде организационный. Какие у нас будут победители? Нумерация ответов. Пусть будет 4, 9 и 11. 4, 9 и 11 сообщения. Их авторы получат по пригласительному билету, соответственно, на предстоящую вечеринку. Так, надо продолжить строчку песни и жду вашей вариации на номер. +7 9 2 7 2 42 102 8. Только в Максе. Друг твой не пришел, друг твой самый лучший. Как нехорошо. Да и на небе. Я думал, да и... Прям напрашивается. Друг твой не пришел, друг твой самый лучший. Как нехорошо, да и на небе. Ответ какой надо, друзья мои, продолжить эту строчку. Да и на небе. Ваши варианты. Тут один только может быть, других не бывает. Все, кто из 90-х, все, кто помнит. Давайте, пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Продолжаем. Друг твой не пришел, друг твой самый лучший. Как нехорошо, да и на небе. Ответ ждем. Сейчас E-Type, Set the World on Fire, друзья мои, здесь на Бим-радио. Продолжаем тему 90-х. Всем хорошего дня желаю.

Да-да, огонечки пошли, заитают, друзья мои. Но сегодня будет бодро. Сергей Белов у микрофона до 15.00 здесь. И рабочий полник у нас с 12 до 15. Сейчас подведу итоги нашей игры под названием «Мы из 90-х». Вечеринка 28 августа уже на этой неделе. Давайте вспоминайте, во что вы оденетесь для того, чтобы пойти и получить приз за лучший образ. Так, сообщение под номером 4911. Я напомню, победный. Огромный. 50 сообщений просто разом. Бам, в одну минуту получил. Так, победили у нас Воли Лайт, Нияз Фатахов и Ильшат. В ближайшее время я вас оповещу, как вы получите свои пригласительные билеты. Ну а в завершении этого музыкального часа, первого моего и вашего очередного в этот прекрасный рабочий понедельник, для тех, кто сейчас наверняка едет уже на работу, ну, вы понимаете, танцуйте в машине. Баста моя Мишеля.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Минтранс представил проект обновленных правил техосмотра. Они начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Базовые технические требования к авто не поменяются. Ключевое изменение затронет сферу такси. Операторы будут проверять статус в реестре Минтранса и выдавать диагностическую карту только на 6 месяцев из-за повышенной периодичности осмотров. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ. Размер возврата зависит от суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенных с 1 января 2025 года. От финансовых возможностей к отличным эмоциям. 28 августа BeamRadio собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе «Любимые хиты 90-х от диджея Айона», «Живая музыка», «Подарки и настроение». Ведущий вечера – Альберт Ботанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Настроение с BeamRadio.

Всем здравствуйте, всем еще раз здравствуйте, друзья мои. Вы слушаете Бибрадио, здесь у микрофона Сергей Белов. Рад вас приветствовать. А новость в руку. В Пекине проходит сейчас вторая в истории Олимпиада роботов. И, что примечательно, одним из главных результатов стал забег гуманоида «Хонор».

0: Усейна Болта, человека. На секундочку, я напомню, что Усейн Болт пробежал 100-метровку за 9 секунд 58 сотых. То есть даже менее чем... Даже половинки секунды нет, чтобы робот опередил человека. Настолько крутой чувак, а? Насколько вы крутые? Да, потому что у каждого из вас есть определенно свои достижения, свои победы. Я хочу, чтобы этих свершений сегодня было больше. Вы знаете, я когда еду в машине на работу, слушаю огромное количество, просто тонны музыки. Это помогает мне не ругаться за рулем. Ну, возможно, даже на вас. О том, как ругаться правильно, я расскажу совсем скоро. Всем здравствуйте, друзья.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом!
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
6: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: А наш эфир продолжит Мумитроль. Невеста, вот Леня Агутин все просится на сцену Бим-радио. Думаю, с какой песни выпустить? «Мир зеленого цвета» на сиреневой луне или «Ты вернешься когда-нибудь снова». Ваш ход, господа. Чего будем слушать из Лени Агутина?

0: Вместе.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что королевские пингвины собираются в плотные группы, чтобы согреться. Температура внутри таких групп может достигать 20 градусов тепла при температуре окружающего воздуха – минус 20. Чтобы все находились в равных условиях, пингвины постоянно перемещаются от центра к краю и обратно.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
5: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

здрасте, в эфире Бим Радио с песней «Аглия». Ты страшный, да и я тоже. 11 часов 15 минут, друзья мои. Понятно, что многие из вас ругаются за рулем. Как это происходит? Ну, у меня, например, самое любимое слово – это... Но нормальное, его можно произнести. Осложоб. Вот у меня может быть осложоб слева, осложоб справа. К девочкам это неприменимо. Я молча что-нибудь для них придумываю. Ругаетесь ли вы за рулем, друзья мои, в каких ситуациях? Самое главное, при этом надо понимать, какой у вас опыт, стаж за рулем. Да, это немаловажно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если сейчас одна рука свободна, а другая рулит, то будьте, конечно же, внимательны. И только на светофорах можно пару строчек для меня черкнуть. Огромным количеством ваших голосов было выбрано. Леонид Агутин, «Мир зеленого цвета». У нас, кстати, игра «Смотри на мир ярче» уже с минуты на минуту, поэтому мне очень нужен ваш телефонный звонок. Подтягиваю телефонную трубочку к себе. 292-102-8, звоните прямо сейчас. Один участник

0: Вообще, как мне говорили люди авторитетные, доктора медицинских наук, даже порой полезно выругаться, знаете ли, в стрессовой ситуации, чтобы из вас это вышло так. Как вы ругаетесь, друзья мои? Но в рамках приличия, конечно, некоторые вещи не могу зачитать в эфире. Сами понимаете, цензура, закон о средствах массовой информации. Но все же, возможно, есть какие-то у вас свои подходы к тому, чтобы выплеснуть негативную энергию. Накапливающуюся. Давайте так. Накапливающуюся. В любом случае, все мы люди, и эти эмоции наши. Мы их должны проживать. В том числе и негативные. 11-18 пишите на номер +7 972 72 42 102.8. Это Макс. Пожалуйста, именно в этот мессенджер. Ну а я тем временем, меня зовут Сергей Белов, проведу для вас игру под названием «Смотри на мир ярче».
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.
0: Так-то на секундочку, 32 года будем отмечать уже. 32 года, это состоится уже в ближайший ноябрь. Так что сладенький ноябрь, конечно же. Так, ну а куда раньше, прямо сейчас в эфире в 11 часов 19 минут, я буду приветствовать девушку по имени Алсу. Алсу, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Уж больно бодро вы позвонили мне такое. Все здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, ой, приятно. Как приятно, что люди уже на подъеме звонят, а то некоторых же иногда мандражка надыбает. Хочется дозвониться, поиграть, что-то выиграть, а когда в эфире оказывается, немножко ступор такой сковывает людей. Это нормально. Алсу, как у вас дела?
4: Дела хорошо. Я в декрете. Оставила ребенка мужу и поехала по делам.
0: Вообще мне хорошо. Я чуть-чуть позднее поставлю песню группы «Звери». А мне никуда не надо. Там есть припев такой. Да, хорошо. Сейчас поиграем. Смотрите, как приятно и с полезным. Я вам задам вопрос с тремя вариантами ответа. И если вы правильно ответите, то получите приз от нашего партнера, соответственно, и от БИМ-радио. Сейчас я все открою. ID все пройду. Да, но прежде напомню, что есть информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника — короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а вопрос сегодня у нас будет связан со следующей информацией. Сейчас давайте будем внимательнее, Алсу. Я расскажу.
3: Смотри.
0: Скажите, пожалуйста, Алсу, почему нам с вами кажется, что люди смотрят на нас, даже если они отвернулись? Вы идете по улице, и вдруг чувствуете, кто-то смотрит в спину. Оборачиваетесь, а человек стоит к вам спиной. Почему так происходит?
4: Интуиция, есть... наверное.
0: Что? Интуиция? Чуйка,
4: да.
0: Внутренняя, шестое чувство.
4: Чуйка, да.
0: Да, смотрите,
4: да.
0: Есть три варианта. Это интуиция. Он точно на вас смотрел. Он точно смотрел на меня. Второй вариант. Мозг ложно интерпретирует сигналы. Или третий. Вы действительно чувствуете магнитные волны взгляда. Это интуиция.
4: Ну, скорее всего, второй вариант.
0: Как вы быстренько, да? Да, по-женски, я понимаю. Абсолютно верно. Это правильный ответ. Я вас поздравляю. Ура! Какая вы молодец. Я за вас очень рад этим утром. В этот прекрасный день, понедельник. Для вас он же прекрасный, правильно? Вы же сейчас,
4: конечно,
0: по своим,
4: конечно,
0: делам.
4: Мы
0: проснулись,
4: уже хороший день.
0: Полетела птичка по своим делам делать свои дела. Так, Алсу, на радостях привет. А потом трубочку не кладите. Объясню, как вы получите свой презент.
4: Привет передаю в первую очередь вам.
0: Спасибо.
4: Слушателям БИМ-радио.
0: Отлично.
4: Вас заранее поздравляю с вашим праздником. То, что БИМ-радио скоро исполнится 32 года. Это большая дата для вас. Желаю вам также процветания, всего самого наилучшего. Радуйте нас также своими подарками, играми и своей музыкой. Мы вас очень любим.
0: Ой, ну какая ты молодец вообще. Горжусь тобой.
4: А также хочу передать своему мужу привет, если он меня слушает. Спасибо,
0: держись.
4: Что он есть.
0: Держись, братан. Вернется не скоро, пока все свои дела не переделает. Алсу.
4: Да, да.
0: Давайте хорошего дня. Трубочку не кладите, пожалуйста.

0: 2000 шагов вчера нашагал. 22 тысячи. Побывал в таких местах в Казани, в которых не успеваю до этого. Так, сейчас возвращаемся к вам, товарищи автомобилисты. Как вы ругаете? Вообще ругать некоторым может быть просто спокойно, как черепахи сегодня. По барабану, что там слева-справа. Я в своей капсуле, мне хорошо. Но есть определенный выход у некоторых. Порой даже это агрессивно, все это в виде зажатия, поджатия, резких тормозов перед тобой. Это уж другая категория людей. Мы-то, конечно, просто крепким словцом можем, да. Вот каким порой мое выражение понакупили права, Алексей пишет, стаж 19 лет. Марсель, я, говорит, за рулем особо, говорит, не ругаюсь. Неудобно перед пассажирами. Но свое мнение у себя в голове оставлю, посылаю импульсы во вселенную. Молодец. Так, добрый день, Бим, стаж 25 лет, ругаюсь на обочечников. И те, кто не включает поворотники, Ильнар. Это отдельная каста, да. И в основном резиновые. А, привет, говорит, Сергей, ругаюсь, конечно, в основном резиновыми называю, ну, понятно. Расим, здравствуй, Расим, привет, спасибо за пожелание еще раз. Расим у нас из Бим-болталки, да, активный лидер этого общественного образования. Работаю в такси, потом вечером приезжаю домой и ору в огороде. Дочки говорят, папа с ума сошел, есть такой выход. Да, если мужчина, то баран, пишет вот Евгений, если девушка, то баронесс. Что еще у нас? Здравствуйте, Сергей. Ничего цензурного. Стаж 15 лет. Спасибо, пишите. Так, враг государства. Лес большой, всех примет в одятлах. Да. +7 9 2 7 2 42 102 8. Девчата тоже пишите, как вы там ругаетесь. Пишите, пожалуйста, в Максе. Едем дальше. Всем здравствуйте еще.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 3030. Не оферта.
4: Один день, один визит, один Белджи в «Канавта» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
5: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
8: Мое любимое радио – это Бим-радио.
9: Признание наших любимых слушателей.
0: Спасибо, да, за эти признания. Песенка для тех, кому сегодня вообще никуда не надо. Есть же такие, да? Обожаю эти дни. Правда, что-то дома не сидится. До 12, если дома посидел, думаешь, что-то как будто это день мимо проходит, друзья мои. Но если вы нормально так к этому относитесь, к выходному в течение дня, никуда не надо. Вот ловите вам, группа «Зверь».

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минтранс представил проект обновленных правил техосмотра. Они начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Базовые технические требования к авто не поменяются. Ключевое изменение затронет сферу такси. Операторы будут проверять статус в реестре Минтранса и выдавать диагностическую карту только на 6 месяцев из-за повышенной периодичности осмотров. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ. Размер возврата зависит от суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенных с 1 января 2025 года. От финансовых возможностей к отличным эмоциям. 28 августа Бим-радио собирает вас на финальную вечеринку сезона «Мы из 90-х» в ресторане «Максимилианс». В программе «Любимые хиты 90-х от диджея Айона», «Живая музыка», «Подарки и настроение». Ведущий вечера – Альберт Ботанин. Сбор гостей в 20 часов. Провожаем лето вместе. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Это Алани Морисет, песня Crazy, саундтрек кинофильма «Дьявол носит Прада». Очень приятно, когда вообще в студии после моего вопроса о том, ругаетесь ли вы за рулем. Ну, понятно, что ругаются большинство, 90%, если не 99%. Кто там говорит, что не ругается, может лукавить вообще смело. Не лукавьте, друзья мои. Так вот, за вас есть кому слукавить. Заходят коллеги, говорят, да, мы ругаемся. Вне эфир, конечно, все равно очень приятно. Так, тема актуальненькая, ангажируем, животрепещущая. Юрьевна пишет, еще один яркий представитель у нас бимболталки. Юрьевна, значит, последний особенно раздражает, или когда у них поворотник направо едут налево. Ну она видео сняла, что-то там объясняет. Юрьевна, я по видео не могу понять. Последний особенно раздражает, или когда у них какие-то раздражают ее, в общем-то. Дима, слепому не покажешь, балбесу не докажешь, так что смысл ругаться. Вообще, Дим, нет смысла ругаться, я с тобой согласен. Вот. Лучше сругаться на дороге, чем поругаться на близкого человека. Так, добрый день, Сергей. Тут портяночка, зачитаю. Марина, значит, все-таки решила высказать свое мнение. Стаж 21 год, целый день за рулем. До того, как села за руль, никто и никогда не слышал от меня матерного слова. Как только села. У меня такая сейчас вот заходила сюда. Оленька. Так пришлось. Без этого никак. Ведь столько водителей, которые не уважают других. Ругаются на тех, кто поворотники не включает. Это прям бич нашего города. На тех, кто поворачивает с 3-4 ряда. Горите водой. Это я от себя добавил. И не дает движение ехать прямо. Кто резко разворачивается там, где нельзя, несмотря в зеркала, и создает аварийные ситуации. И, конечно же, на обочечников, от которых летит пыль и мелкие камни. А еще кто ездит с фарами, которые безумно слепят. Хочется, да, на секундочку, Марина, забежать в какой там круг ада и посмотреть, как их там это... Вот примерно под эту же музыку, как их там, да? Как вы ругаетесь за рулем? Ругаетесь, друзья мои. И какой у вас стаж? Это немаловажно. Пишите, пожалуйста. Это Бим Радио. Пока, Д.

Сегодня 24 августа отмечается День странной музыки. Интересно. Национальный день вафель в США. Вафель. Обожаю его. А еще сегодня в этот день, в 1853 году, впервые были приготовлены то, что нам нельзя, но очень хочется. Иногда мы украдочкой целую упаковочку так... вечерочком, да, картофельных чипсов. Знаю я вас. Да, так, что еще интересненького? Примечательно именно, что сегодня, в 2023 году, Владимир Путин встретился в Москве с экипажем легендарного танка «Алеша», который в зоне спецоперации уничтожил группу из 8 единиц бронетехники украинской армии в одном бою. Танком командовал уроженец Татарстана старший лейтенант Расим Баксиков. Гордость неимоверная.

0: Здорово, ребята, всем тем, кто пишет на номер +7 972 72 42 102.8. Ругаетесь ли вы за рулем? Ну, понятно, что ругаетесь. Как все это происходит? Такой достаточно красивой цензурной форме. Пишите. Вот, и какой стаж? У меня стаж, чтобы понимали, 26 лет точно, честных моих 26 лет за рулем. У нас впереди проект «Золотые нулевые», Чичирина, Тулула. Я вот думаю, может, какую-нибудь сентиментальную минуточку устроить здесь в эфире Бим-радио.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: точно не помню, когда сегодня дождь ночью зарядил. Где-то в районе 3-4, но забарабанил. Так что было очень приятно. Снова провалиться в сон. Примерно об этом коллектив «Аха», «Crying in the Rain» — одна из лучших музыкальных вещиц про это время года. Возвращаемся к тому, ругаетесь ли вы за рулем, господа хорошие, да? И считаете ли вы в этом что-то зазорное? Вряд ли. Сабина Камилевна пишет. Добрый день, Сергей. Рада слышать вас за рулем. 18 лет. Очень боюсь и ругаюсь на молодежь и людей не русской и татарской национальности. Ну что это? Ну, они все время куда-то летят. Молодежь вообще не имеет национальности. Летят куда-то. Я таких персонажей опасаюсь и пропускаю. У меня есть правило. Тише едешь, дальше будешь. Не особо ругайся. Лучше буду петь песни. Так снимаю стресс. Гороскоп
1: на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени. Заставьте других работать на вас. Рыбы. Вас могут мучить угрызения совести, а ночью – кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Дегтевые заметки на БИМ-радио.
1: К этому времени 11.54 на студийных, 3 балла местами затруднения, привычной ситуации. Кто-то испортил статистику у нас по ДТП на улице Копылова, там, где гиперлент, прямо напротив, по этой стороне, получается, единственное ДТП. Ах ты, боже ты мой, кто-то сейчас в очередях постоит, да, вот этих. Да, друзья мои, ну вы, будьте, пожалуйста, уж добры это. До завтрашнего дня хотя бы. Возьмите правила. Никуда, ни в кого. Не давайте такой возможности тоже другим. Соблюдайте правила дорожного движения. Так, что касается затруднений на данный момент. Ну, все хорошо же, все отлично. Я посмотрю, все прекрасно. Даже нет ничего такого примечательного. Как всегда, дамбы и мосты благоволят тому, чтобы быстренько перемещаться. Всем удачи, всем быстро выполнить свои делишки и пораньше поехать домой.
0: Дегтевые заметки на БИМ-радио.
2: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

0: в огромном количестве на номер +7 927 242 102.8. В Максе ругаетесь ли за рулем? Как это происходит? Здорово, Серега. Я, говорит, пешеход, и если буду ходить и ругаться по улице, то меня крепанут в психушку. Ну, аккуратненько про себя там. Раз. Максимка сказал, он такой секунд. Зову собаку сутулой. Это высказывание от Андрея, слушателя. Собака ты сутулая. Бывает. Расим продолжает. Бесит еще у кого стоп-сигналы не работают. Охота остановиться и дать денег на лампочки. Ну, там действительно какие-то копейки. Стаж мой 25 лет. Расим. Ёкарный бабай, гребаный кибастос. Что за заявки? Даже работать неохота. Привет, Серега. Стаж с 1990 года. Это бабай написал. Так, Артомонстр, здорово. Мне 41 год. Не особо-то ругаюсь. Больше, наверное, удивляюсь тому, насколько люди глупы и немощны. Не могут включить поворот. Ну, тяжело, ты понимаешь. Я им всегда пытаюсь донести... Что, ребят, ну вы просите тогда скидку, что ли, в автосалоне, когда покупаете автомобиль. Вам же все равно поворотники не нужны. А так, может быть, снимут, но другой автомобиль поставят там. Как-то там все это дело вам компенсят. Компенсят. Угу. Закомпенсируют. А, так, не могут включить поворотник, но могут смотреть сериал за рулем и вести переписку. Ну и, само собой, слепящие фары. Бывает еще ночь, ездят с прицепами без габаритов, вообще не подключены. Но все же основные проблемы, как по мне, это фары и телефонисты. Надо начать лишать за телефон и за криво настроенный фар. И пробок станет меньше. Понятно, понятно. Очень тяжело потом дома в беседе с людьми перестроиться на нормальную речь. У меня стаж вождения 18 лет. Я работаю на стройке, строим коттеджи. Так вот, ругаюсь я и на стройке. Но там сам Бог, как говорится, и за рулем. А так как приходится ругаться и на работе за рулем, вдвойне ругаться приходится. Я не могу. Очень тяжело потом дома человеку в беседе перестроиться. А это профдеформация, извините, кто на кого учился. Артем Патрин, мой соведущий сегодняшней вечерней программы «Легенды и Беды». Ругаясь, Артем, он ругается, да. Но он так красиво, знаете, интеллигентно ругается. Не страшненько. А еще сегодня первый рабочий день у Зухры Рамилевны, с чем ее, собственно, и поздравляем. Так, Евгений, УДД, уступи дорогу дураку, не всегда срабатывает. Вот, интересно, стаж 28 лет. И на грузовых и легковых машинах. Называй всех Асланбеки. Ну, это примерно как у меня со сложопами. 12.00 в Казани.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 25 по 31 августа в Казани пройдут торжества в честь Дня города и Дня республики, а главным днем празднования станет 30 августа. Гостей ждут яркие мероприятия. Фестиваль уличных культур в Ураме, скачки на ипподроме, музыкальный фестиваль «Казанская осень» и большой концерт возле чаши. Финальным аккордом праздника станет салют над Казанкой 30 августа. Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, могут бесплатно пройти профобучение, освоить профессии рабочего или служащего. Финансирование идет за счет региональных бюджетов, при этом ребята вправе параллельно продолжать учиться по общеобразовательной программе. Ученые рассказали, почему в мессенджерах точка в конце сообщения нередко кажется грубостью. Это происходит потому, что границы реплики и так видны из-за формата чата, поэтому точка стала считываться как знак, что разговор окончен. Поэтому люди чаще ставят смайлик или скобку. В длинных текстах точка остается нужной, а в коротких диалогах уже нет. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Всех рад приветствовать уже в следующем музыкальном часе. У нас тут начинается программа «Рабочий полдник», все верно, до 15.00. Есть прям четкий сценарий, как все это будет происходить, друзья мои. Несколько игрушек приятных с призами, конечно же, много полезной информации. Гости сегодня будут во третьем часе после двух. Гость приятный — Денис Супрунов, генеральный продюсер фильма «Я приду». Очень любопытно пообщаться с Денисом Супруновым. Весьма талантливый и очень умный молодой человек. В общем, как и вы.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30 05.
2: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
3: Реклама на Бим-радио.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30.
2: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
3: Реклама на Бим-радио.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили.

0: Акции по телефону 8-843-230-30-30-05.
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
9: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-00-21-651-0+.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
11: для детей. Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
12: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
13: Гум, гум, гум.
14: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
15: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
16: Билеты на официальном сайте клуба. О футболе клуб Рубин. Украинство 18-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
17: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
18: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
17: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
17: Или падают.
19: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
19: А это получается кража со взломом до 2 лет.
17: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: У нас первая игрушка. Скоро, с 10 минут на минуту, будем играть в игру под названием «Музыкальный пересказ». Есть песня уже, я ее перескажу, а вам, двум участникам, нужно будет кому-то из вас первым догадаться, сказать название. И поехали! И классный приз сегодня на кону. У нас это сертификат на бизнес-ланч у наших друзей в баварском клубном ресторане «Максимилианс», где, кстати, у нас 28 августа будет здоровская вечеринка. Если вы еще не слышали о ней, то, конечно, расскажу. Это вечеринка серии «Мы из 90-х», там будет круто, музыка 90-х. What соответствующий вайб, диджей Айон, Альберт Ботанин. Все на сайт maximilians.ru за билетами и бронью столов. Ну а мы к игре скоро придем.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду?
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк». Выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
0: Чувствуй себя в ритме. И в небо красная ракетница, друзья мои. Будем сейчас ждать ваших телефонных звонков. Мне нужно два участника для игры «Музыкальный пересказ». Набирайте прямо сейчас номер прямого эфира 292-102-8. 292-102-8. Жду, уже вижу. Звоните. Какие вы вообще? Вы молодцы, оперативные в понедельник. Все уже проснулись, да, к 12? Здрасте, здрасте.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Так, потирая руки, в руках сжимая сертификат на что? На предъявителя бизнес-ланч у наших друзей в баварском клубном ресторане, друзья мои. Два участника у меня есть для этой игры под названием «Музыкальный пересказ». Тут все очень просто. Сначала давайте поздороваемся, а потом объясню, напомню правила этой игрушки. Так, дозвонился к нам первым Семен. Семен, здравствуйте, Исямыс. Алло, Семен.
2: Да.
1: Первый, я второй. Семен, как дела?
2: Да, нормально.
1: Да ничего, говорит, нормально все у меня. Как понедельничек-то? Нормально все у тебя там? Что, зарядил? Ты уже денежку заработал? Все, уже домой едешь, да? Я правильно понимаю?
2: Откуда вы знаете?
1: Антоша, чувствую по голосу, что уставший, расслабленный, довольный жизнью. В кармане есть деньга, все, сейчас можешь себе позволить заехать в Пятерочку, купить цельный пакет, правильно же я понимаю?
2: Как вы прям все предугадали.
1: Ну, ты я ж... В десяточку всегда, я своих слушателей знаю. Так, Семен, ваш оппонент, его зовут Руслан. Руслан, приветствую вас тоже, здрасте.
2: Всем привет, привет, Казань.
1: Здравствуйте, Руслан, тоже расскажите себе о себе немножко.
2: Ну, нормально, погодка, правда, не айс, а так.
1: Ни слова о Руслане, больше о погоде, конечно же, да. Нам нормальная погода, шотландская прекрасная погода. Чё, кто не любит осень, поднимите руки. Не вижу ваших рук абсолютно. Я обожаю осень, особенно золотой. Так, ребят, смотрите, каким образом будем играть. Музыкальный пересказ, я вам кратко, витиевато, интересно буду подавать песню и ее содержание. А вам нужно будет догадаться по этому рассказу, о какой композиции идет речь, кто ее исполняет, либо как она называется. Кто первый выкрикивает, тот папка, тот, собственно, идет в скором времени и прям так шагает бодро, голодным, желательно, в наш баварский клубный ресторан «Максимилианс», и там просит свой законный бизнес-ланч. Готовы?
2: Да.
1: Но если готовы, давайте слушайте внимательно. Итак, музыкальный пересказ. В этой песне звучит светлая надежда, даже когда вокруг темно, и кажется, что между людьми выросла стена. Ну, тут уже можно прям сразу, как орешек. Так, все, продолжаю, понял. Между людьми выросла стена. Ночь обязательно пройдет, и наступит ясное утро, а солнце взойдет. Мелодия будто обнимает и напоминает, что тяжелые времена не вечны. Они проходят, и у каждого периода есть что? Ну, после него наступает рассвет. Композиция прозвучала в известном мультфильме «Продолжение про...» музыкантов. Ее считают одной из самых узнаваемых песен Геннадия Гладкова. Стихи...
2: «Луч солнца золотого».
1: Ну, молодец ты, ну ж ты молодец ты. Ты солнышко, ты мое. А кто это был?
2: Семен.
1: Ну, ты понимаешь, как тебе сегодня прет, Семен, ты понимаешь? Вот достаточно было настроиться на частоту 102,8, понимаешь, ты пораньше рабочий день свой завершил, деньги заработал, сейчас Пятерочку едешь, продукты можешь себе позволить, еще и бизнес-ланч выиграл, ты прикинь, Семен, в полную панамку счастья ты сейчас еще и приветы передашь, но прежде Руслану такую возможность дадим. Руслан.
2: Всем привет, ему, всей Казани, всем слушателям Бим-радио, всем отличного настроения. Всем пока.
1: Ты молодец, спасибо. Ты молодец. Я в тебя верю. Все будет дальше у тебя хорошо. Так, теперь к Семенам. Семен.
2: Да.
1: Ну да, давай. Че ты там прям вообще растекся-то по этому? По своей торпеде, по рулю. Давай, собрался. Все, давай, приветики свои, красиво.
2: Привет, передаю всем, кто меня узнал. Всем, да. Дербышкам. Саньку, Эльдару, Марату и вам.
1: И все, да. Пацаны, сейчас приедет человечек, все нормально. Так, Семен, все, трубочку не кладите, я объясню, как вы получите свой презент. Это был музыкальный пересказ здесь в эфире Бим-радио в рамках рабочего полдника. Завтра ждите следующий выход уже. Будет другой ведущий, Махмуд Аракаев, кстати. А меня зовут Сергей Белов, я всех рад приветствовать здесь. 24 августа на календаре. Посмотрим, сколько сейчас за бортом у нас. Давайте посмотрим, сейчас скажу. +20.

0: 12:25, у нас как будто обеденный перерыв, да, назревает. Кто уже отправился, всем приятного аппетита. Думаю, тоже у меня тут перцы фаршированные. Вкуснотища. Сейчас один заточу точно. Друзья, на этой неделе, 28 августа, вас ждет классная вечеринка. Мы вас приглашаем. Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бимратио. Бимратио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйво. Вообще, это уже знак качества. Самое время, так сказать, присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи. Конкурс на лучший образ, подарки за пультом «Диджей Айон». Ведущий вечера наш коллега Альберт Ботанин сделает все красиво. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями. Друзья, приходите с друзьями, с родственниками на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Прекрасно просто. Как называется трек, сейчас напишу в личку, да. Всех рад приветствовать, меня зовут Сергей Белов. Это «Рабочий полдник» здесь на Бим-радио. Хорошего вам денька.
1: Реклама на Бим-радио. Сами.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ Радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ Радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавта». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Соцсети могут прилечь. А БИМ Радио с тобою всегда. 2-930-800.
8: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

Казани. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 25 по 31 августа в Казани пройдут торжества в честь Дня города и Дня республики, а главным днем празднования станет 30 августа. Гостей ждут яркие мероприятия. Фестиваль уличных культур в Ураме, скачки на ипподроме, музыкальный фестиваль «Казанская осень» и большой концерт возле чаши. Финальным аккордом праздника станет салют над Казанкой 30 августа. Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, могут бесплатно пройти профобучение, освоить профессии рабочего или служащего. Финансирование идет за счет региональных бюджетов, при этом ребята вправе параллельно продолжать учиться по общеобразовательной программе. Ученые рассказали, почему в мессенджерах точка в конце сообщения нередко кажется грубостью. Это происходит потому, что границы реплики и так видны из-за формата чата, поэтому точка стала считываться как знак, что разговор окончен. Поэтому люди чаще ставят смайлик или скобку. В длинных текстах точка остается нужной, а в коротких диалогах уже нет. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Будем поздравлять. Людей хороших, добрых, наших слушателей в том числе. Вы можете поздравить своего любимого близкого человека, воспользовавшись вот такой опцией, как первый тост. Это можно сделать на нашем сайте bimradio.ru, заходите, либо позвонив по номеру 2-930-800. Екатерина на связи вам все объяснит, как это сделать в прямом эфире в любое удобное для вас время. Для именинника главное, с розыгрышем или без. В общем, дерзайте, господа. Ну а я пошел к нам в группу ВКонтакте. Группа Бим-радио ВК. Здесь среди наших подписчиков сегодня день рождения отмечают следующие прекрасные люди. Алексей Паймаков, поздравляем. Наталья Зайцева, Гульнас Харасова-Малякова, Юлия Матушанская, Вадим Юсупов, Надежда Софьина, Алена Гришина, Наталья Микушкина, Кристина Мингалиева, Альберт Князев, Евгений Чигарин, Равиля Юсупова, Виктор Вадимович, Артем Климанов и еще другие прекрасные наши слушатели. Да, среди людей богатых, знаменитых, кто родился в этот день, я еще тут и других смотрю музыкантов на 24 августа. Так вот, в этот день, 24-го, в 1947 году, родился бразильский писатель, вами любимый, Пауло Коэльо. Известность ему принес роман «Алхимик», который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый переводимый на иностранные языки. В 1948 году родился французский музыкант, один из пионеров электронной музыки, Жан-Мишель Жар. Его концерты не раз отмечались как наиболее массовая история. В 1965 году, это то, что ближе к нам, уже к Республике Татарстан, родилась директор ГАУС, Республиканский дом ребенка специализированный, Алсу Надыршина. Мы поздравляем Алсу с этим замечательным праздником. Сегодня также среди артистов, музыкантов, в этот день родился, например, Кен Хэнсли, британский рок-музыкант, клавишник и автор песен группы Uriah Heep. Вообще, стал знакомиться с музыкой, именно с рок-музыкой, благодаря этой группе Uriah Heep. Поздравляем вас, именинники этого дня. Счастья, здоровья!

окнах одного здания точно 28 августа в пятницу. И мы это событие всегда с большим удовольствием ждем. Я вас приглашаю, напоминаю, вернее, может быть, вы уже знаете, или для вас это станет новостью. Так вот, в пятницу в эту на Кремлевской устроят перформанс «Голоса Казани». Как всегда, на улице отключат подсветку, фасады мэрии, все это будет как раз в здании мэрии, станут фасады мэрии полотнами для световых картин, а балконы мэрии — сцены для артистов. В этот раз казанцы увидят театрализованное представление «Есть только миг». Оно расскажет историю страны длиною в полвека сквозь призму жизни двух людей. В постановке примут участие артисты театров Камала Качалова, Тинчурина и Тюза. Главные роли исполнят Полина Малых из Тюза и Зульфат

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБК Нафта».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: наконец-то донесли яблочки до нас. Я все думал, что слушатели принесут яблочки. Алена Медова принесла яблочки. Классно. Вкусненько, друзья мои. Всем самого вкусного яблочка сегодня, чтобы вам достал самое вкусное яблочко. А то был недавно Спас, 19 августа, а яблочек нет. Где шарлотка моя вкусненькая? Кстати, вот как раз вчера себя поймал на мысли, что вот так вот не придешь, не купишь шарлотку, например, в пекарне. Если вы знаете, где купить, я поеду. +7 972 72 42 128. Немного из наболевшего от наших слушателей. Я, говорит, помню, когда ехал с бывшей, она, говорит, за рулем так материлась, что я одел беруши. Пара-пара-пам. Ляля, привет тебе от Расима. Да, это Бимрадио. Всем здравствуйте.
1: Лето на любимой волне.
0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «КанАвто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии, проверенные с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «КанАвто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 3030. Не оферта.
2: Реклама на Бим-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226 93 45. Крутовская 20.

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Спонсор проекта — «Бодрый старт» с Мартином, ООО «Мартин».
2: Свет, ты определилась?
3: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
2: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
9: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
10: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800.
3: 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2 930 800.
6: BIM Radio. Первое в Казани.

0: Бузовые заметки на Бим-радио.
1: Всех рад приветствовать, друзья мои. Расскажу о том, что происходит на казанских дорогах. Сейчас обновлю информацию. И вот согласно порталу Яндекс.Пробки, в данный момент весь казанский трафик оценивается уже в 4 балла. Однако местами есть затруднения, где у нас тут образовалось слабое звено. Но вот ДТП я вижу... другой, на улице Декабристов, знаете где? Если двигаться по направлению к ДК Химиков, вот по той же полосе, которая к тандему перед светофором, по всей видимости, при повороте на улицу Горсовецкую. Знаете, возможно, здесь есть затруднения. А в чем же 4 балла-то? Так, 12 минут, вот, на проспекте Ибрагимова, улица Кпылова, от улицы Академика Короленко до Тецовской. Возможно, здесь тоже из-за аварии. Ленинская дамба, все мосты и Кировская дамба в обе стороны по нулям. В общем-то, нормально для этого времени. 12 часов 52 минуты. Пожелаю всем удачи за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Итак, спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Проявили свою любовь и знания родного города. Если проявили, правильно это сделали и ответили на мой вопрос правильно, то получите за это приз сертификат в семейный парк развлечений. Итак, открывай Казань за рулем ГАК GS4. Атмосферу приключений и свежих впечатлений в каждой поездке создает полный привод и 7 режимов вождения. Мы сегодня проедем по улицам тысячелетнего города, заглянем в его историю, познакомимся с великими людьми и раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. Пристегните ремни и поехали! Задаю вопрос, но прежде хотелось бы обозначить сообщение, которое станет победным, с номером, ну пусть будет это восьмое послание, на номер плюс 7-9272-42-102-8. Восьмое сообщение от вас, и на кону будет классный приз от Бим-радио. Итак, вопрос звучит следующим образом. Это знаменитое учебное заведение было... Я уже знаю ответ на этот вопрос. Открыто в Казани в 1804 году. Вот. Это Казанский университет. А это не вопрос. Это Казанский университет, один из старейших университетов России, где учились многие выдающиеся личности. Главное здание было возведено в 1822, с 1822 по 1825 года. По проекту архитектора Петра Гавриловича Пятницкого. Классический фасад с тремя портиками сохранился до наших дней. В стиле классицизм, надо добавить, сделано это здание. Назовите количество колонн у главного здания КФУ. Колонн. У главного здания КФУ есть три варианта. 12, 24 и 36. Три варианта. 12, 24, 36. Присылайте ваш вариант на номер плюс 7-9272-42-102-8. Восьмое сообщение станет победным. Желаю всем удачи.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

Я тоже такой сейчас подхожу к Лене Медов. Говорю: Лена, а вы уверены, что 24 колонны? Я, честно говоря, у меня вылетела эта информация, какое количество колонн. Но там действительно классический портик такого ионического ордена. Но чтобы вы понимали, гостиный двор, нынешнее здание Национального музея Республики Татарстан, имеет 18.

наконец-то доходишь, что там в два ряда. Айрата Надыршина поздравим. 24 колонны. Верный ответ. Столько колонн у главного здания КФУ. В 1804 году в Казани был открыт один из императорских университетов, что сделало город крупным научным центром. Здесь учились Лев Толстой, Сергей Аксаков, Владимир Ленин, преподавали великие ученые Николай Лобачевский, Владимир Бехтерев, Александр Бутлеров и многие-многие другие. Я поздравляю нашего слушателя Айрата Надыршина. Он получает приз от Бим-радио в рамках игры под названием «Открывай Казань» с новым ГАК-С.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 1 сентября в 10 школах Казани запустят проект для ранней подготовки инженерных кадров. Ученики 5-6 классов познакомятся с основами конструирования, а старшеклассники займутся профессиональной робототехникой. Проект станет частью городской системы предпрофессионального обучения и поможет сформировать резерв специалистов для промышленности. Врачи дали рекомендации по укреплению иммунитета перед осенью. Первое – наладить режим сна. Если спать меньше 7 часов, организм хуже вырабатывает защитные белки и становится уязвимее к вирусам. Второе – позаботиться о здоровье кишечника. Для этого важно включать в рацион достаточно белка, полезных жиров и минералов. Также специалисты рекомендуют повысить физическую активность, делать зарядку, гулять пешком и чаще бывать на свежем воздухе. Эксперты выделили черты часов, которые не выходят из моды. Это круглая форма корпуса умеренных габаритов и лаконичный циферблат. Секрет их долгой актуальности, универсальности, надежных материалах и выверенной функциональности. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: по-прежнему, но немного не меньше. 24 колонны у главного здания КФУ. 18 колонн у Национального музея Республики Татарстан. Не верите? Идите посчитайте.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
6: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-00-21-651-0+.
7: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Пристав Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Артур Конан Дойл в рассказах о Шерлоке Холмсе описал многие методы криминалистики, которые были еще неизвестны полиции. Среди них сбор окурков и сигаретного пепла, идентификация пишущих машинок и разглядывание в лупу следов на месте происшествия. Впоследствии полицейские стали широко использовать эти и другие методы Холмса.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300.

Потихоньку готовится к чему? К Дню города, который состоится уже, кстати, в это воскресенье. Там и схема уже появилась на сайте мэрии о том, какие дороги будут перекрыты. Заявлено, что общественный транспорт будет ходить до 23:30 аж. Но посмотрим. Хотелось бы, конечно же, в это верить. И главное, хедлайнером выступления главного концерта будет коллектив Ума Турман. Давненько я не был в такой подобной массовке перед сценой. Но очень хочется послушать этих ребят.

бодрый старт с Мартином, с шикарной возможностью выиграть призы от нашего партнера и от нас, от BIM-радио, друзья. Для этого надо дозвониться одному из вас прямо сейчас по номеру студийного телефона 292-102.8. Я, Сергей Белов, готов принять телефонный звонок.

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
1: Давайте поиграем. Всех приветствую. Специальный проект «Бодрый старт» с Мартином на Бим-радио. От Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам. Тем самым отборным и полосатым семечкам с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это уже не только семечки и снеки. У бренда есть своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно взять с собой на работу, тренировку или прогулку. А кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки, когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочешь чего-нибудь вкусненького. Так что мой выбор теперь выглядит просто. Семечки или снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. Если вы раньше знали от Мартина только по знаменитым семечкам, то присмотритесь к полкам внимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы там просто еще не замечали. Сейчас у нас будет игра. К нам дозвонилась Наталья. Наталья, вас приветствую. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Каждый победитель у нас получает фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Любите ли вы семечки, как я? Наталья.
2: Даже больше, скорее всего.
1: Какая ты молодец вообще. Вот с вашим телефонным звонком мы сейчас разыграем один из первых призов. Здесь у нас игра под названием «Бодрый старт» с Мартином. Я вас поздравляю, вы одна из первых участниц. Так вот, вопрос для вас звучит, Наталья, следующим образом. С какого именно легендарного продукта много лет назад началась история бренда «Мартин» в России? Есть три варианта. Надо? Надо. Жареных отборных семечек. Это первый вариант. Второй вариант с картофельных чипсов. И третий вариант с фруктового мармелада. Красно-синий-голубой. Выбирай себе любой. Наташ.
2: Не знаю. Скорее всего...
1: Жареных отборных семечек с картофельных чипсов и с фруктового мармелада.
2: Семечек.
1: Все, принял. Правильно, молодец, умница. Тебе. Молодец. Да какая вообще, Наташ, прям вообще молодец. Вот. Сегодня все звонят такие классные, бодрые, умненькие ребятки. Прям, ну...
2: Все зависит от того, какое радио мы слушаем.
1: Конечно же, Бим-радио. Вот, пожалуйста, хотите вот таким вот, как Наташа быть, слушайте Бим-радио. Так, Наталья, на радостях можно передать приветы, я вас слушаю.
2: Я передаю привет всему городу Чистополь. Сейчас направляюсь в город Казани, город Чистополь. Вот. Всей республике с наступающим праздником. Всем всей школоте с наступающим учебным годом. Отличных оценок. Всем педагогам, послушных учеников, студентов. И всего самого доброго всем.
1: Спасибо, Наташа. Вы получаете фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей семечек в том числе. Трубочку не кладите, поэтому... Вам еще раз удачи, а я объясню, как вы получите свой презент. Всем остальным хорошего летнего настроения.
3: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Один день, один визит, один Белджи в «Канавта» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
5: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
6: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Море. Песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
9: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
10: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
11: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: 29 августа. «Смеш Бэнд». Концерт на крыше в рамках фестиваля «Руффест». Песни из «Смешариков», знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио. По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
14: На Бим-радио, спонсор дневного шоу «Рабочий полдник», ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии, проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026. Года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Это не оферта. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: напомню, что у нас в начале следующего часа будет гость. Будет разговор с Денисом Супруновым, генеральным продюсером фильма «Я приду». Пока можете посмотреть, что за фильм. И я тоже подробнее изучу, чтобы было интереснее выстроить разговор, друзья мои. 13 часов 33 минуты здесь на студийных. Бенни Бланко, Кэлвин Харрис. Я, говорит, тебя найду, как раньше, да? Пугали нас по IP. Так, точно знаю, что сейчас будем радовать одного человека. Прям насели тут на меня представители бимболталки. Говорит, хотим, качаем, прям раскачиваем. Алена Апина, так уж и быть. Ксюша для бимболталки, любимый.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 сентября в 10 школах Казани запустят проект для ранней подготовки инженерных кадров. Ученики 5-6 классов познакомятся с основами конструирования, а старшеклассники займутся профессиональной робототехникой. Проект станет частью городской системы предпрофессионального обучения и поможет сформировать резерв специалистов для промышленности. Врачи дали рекомендации по укреплению иммунитета перед осенью. Первое – наладить режим сна. Если спать меньше 7 часов, организм хуже вырабатывает защитные белки и становится уязвимее к вирусам. Второе – позаботиться о здоровье кишечника. Для этого важно включать в рацион достаточно белка, полезных жиров и минералов. Также специалисты рекомендуют повысить физическую активность, делать зарядку, гулять пешком и чаще бывать на свежем воздухе. Эксперты выделили черты часов, которые не выходят из моды. Это круглая форма корпуса умеренных габаритов и лаконичный циферблат. Секрет их долгой актуальности, универсальности, надежных материалах и выверенной функциональности. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: попасть на ее концерт, да?
1: Если вы понимаете, о чем я. В Татарстане в ночь с 27 на 28 августа.
2: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
1: Вообще должна быть подложка. Ну, вот как меня, а? В общем, с 27 на 28 августа. Туда, куда вы точно сможете попасть своим невооруженным глазом, можно будет увидеть осетровую луну. Вот только недавно, буквально, знаете, когда месяц, наверное, назад была оленья, уже осетровая. Почему так называют, надо еще разобраться в этимологии этих названий. Августовское полнолуние совпадет с лунным затмением. Из-за этого луна окрасится в багровый оттенок, и наблюдать это можно будет даже в городе. Надеюсь, и в нашем в том числе. А то обычно анонсируют, а потом говорят, где-то там, в районе полярного круга только, это будет видно. И то, если посмотреть в большую такую дорогую лупу. В общем, точно, друзья мои, у нас как будто в Казани осетровая луна будет осетровая луна. Осетровая луна. Так, также будет первый чемпионат по беспилотникам на Кубок Раиса Республики Татарстан, который стартует под Казанью на этой неделе. А это вообще действие очень прелюбопытнейшее. Вы же понимаете, соревнования пройдут в Лаишевском районе, а их цель через спортивную борьбу разжечь у молодежи интерес к современным технологиям и решению реальных инженерных задач. Хотелось бы посмотреть, надо, где это будет точно происходить в Лаишевском районе в ближайшие выходные. Так, ну вы проверьте, проверьте, если интересно. А я тем временем вас сейчас порадую группой Кино на Бим-радио.
3: Процветай с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гум-гум-гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: На Бим-радио.
1: Да, здесь на Бим-радио расскажу о том, что происходит сейчас на казанских дорогах. Пока у нас тут выставляют 30 тысяч 15-18 миллионов тренок. Пройти невозможно к рабочему месту. Огромное количество фотоаппаратов, видеокамер. У нас сейчас будет происходить что-то нечто. Напомню, в начале следующего музыкального часа у нас будет гость Денис Супрунов, генеральный продюсер фильма «Я приду». Поэтому здесь вот это все медиа-ажиотажное пространство начинает заполняться журналистами и представителями вот этой прекрасной фотографической работы. Сейчас я вам расскажу о том, что происходит на казанских дорогах, и происходит все на 3 балла. Именно так оценивается казанский трафик, местами затруднения. В данный момент крупнейшие пробки, ну прям вообще невыносимые, это на проспекте Ямашева от Меридианной улицы до проспекта Фатыха Амирхана. 30, я все шучу, на самом деле там нет ничего такого. 13 минут всего лишь, проскочите очень быстро, друзья мои. На улице Копылова тоже есть какое-то затруднение от улицы Олега Кашевого до Тецевской улицы. В остальном город прекрасно себя чувствует. Все мосты и дамбы в обе стороны по нулям. Посмотрим, что происходит у нас с ДТП. А с ДТП у нас... Ну вот то, что было до этого. Разъехались, оформляют по европротоколу, возможно. Надеюсь, чтобы, ну, с минимальными, как говорится, повреждениями. Так, чистенько, аккуратненько, молодцы прям. Надеюсь, что в этом моя заслуга есть. Пожелаю всем еще раз удачи за рулем и соблюдаем правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Казани заявили о планах открыть школьные спортплощадки для детей не только в учебное время, но и в выходные, а также в каникулы. Сейчас многие площадки закрывают на замок. Для организации доступа школьников подготовят необходимые документы. В Казани завершили строительство самого большого в России реабилитационного центра для людей с ОВЗ. Среди уникальных объектов – первый в стране бассейн, адаптированный для незрячих. Также в центре работают массажные кабинеты, лечебные залы и специально оборудованные сенсорные пространства. Врачи отметили пользу небольшой дозы корицы. Специя содержит антиоксиданты и может способствовать поддержанию нормального уровня сахара в крови. Еще один плюс – если класть корицу в кофе, можно использовать меньше сахара. Пряность сама по себе дает яркий вкус. На одну чашку хватит щепотки. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник», а он продолжается у нас еще часочек здесь до 15 часов. У микрофона Сергей Белов. Так вот, наш спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» — ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей, гарантии 12 месяцев. Приезжайте в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта, у нас в ближайшее время, я уже анонсировал, еще раз повторю, будет встреча здесь, разговор с Денисом Супруновым, который уже в студии, генеральный продюсер фильма «Я приду». Найдем точки соприкосновения для разговора, и вы тоже присоединяйтесь.
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Строит районы смело.
0: Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта, у нас в ближайшее время, я уже анонсировал, еще раз повторю, будет встреча здесь, разговор с Денисом Супруновым, который уже в студии, генеральный продюсер фильма «Я приду». Найдем точки соприкосновения для разговора, и вы тоже присоединяйтесь.
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Реклама на Бим-радио.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
4: Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2 930 800.

Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которую устраивало им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Друзья мои, всем добрый день. Здравствуйте. Как и анонсировали здесь прямо сейчас на Бим-радио, у нас в гостях Денис Супрунов, генеральный продюсер фильма «Я приду». Денис, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Сергей.
1: Да, приветствую вас и наши многоуважаемые слушатели. Разговаривать будете со мной, но вопросы они могут тоже задавать. Кстати, плюс 79272-42-102-8. Друзья, присылайте, если в течение нашей беседы сегодня у вас возникнут таковые. Фильм «Я приду» — это тема нашего разговора «Красная линия». Сняли его в Татарстане 7 лет назад. Это, получается, 2020 год, да?
2: 2019-й, 8-2.
1: Официальный релиз. И последние 2 года стали для него вообще решающими. Вот так вот. Раскачался, как это мы говорим,
2: так
1: да?
2: Так и есть.
1: 20 кинофестивалей, 9 наград, и теперь 8 октября фильм наконец-то выходит во всероссийский прокат. Это круто. Это наше поздравление.
2: Спасибо.
1: И тут возникают вопросы, разумеется. 7 лет спустя. Раз, и фильм выходит во всероссийский прокат только сейчас. Почему спустя такой длительный, ну, так скажем, для кинематографа срок? И что произошло такого за 2 года? Ну, давайте так. Почему спустя 7 лет? Как вы думаете?
2: У меня есть ответ, почему мы так тянули время. Наверное, ключевой фактор, естественно, это деньги. Мы их поднакопили. Ну, если прям супер откровенно вам говорить. Вот, мы их поднакопили. Поднакопили опыт, связи, контакты, наработки, насмотренность и так далее. И нам это было очень важно, потому что мы двигаемся без какого-то звездного ключевого дистрибьютора на рынке. Мы, по сути, двигаемся с самого нуля, не имея ничего, ни сценария, ни дистрибьютора, никакой больше помощи, условно, там, от инвесторов и так далее. Поэтому мы все через свои попытки, ошибки, опытным путем двигались. И был момент, где-то как раз-таки года 2 назад, когда мы уже, в принципе, подзабыли, такие уже, ну, в принципе, наверное, можно отпустить, забыть, где-нибудь показать 2-3 показа для семьи, для детей и родителей и успокоиться на этом. Но так случилось, что мы подались в Казани на кинофестиваль «Минбар». Это был 24-й год, сентябрь. И мы там выиграли первую свою награду. Это была награда...
1: Какая номинация?
2: Номинация «Лучший художественный фильм для детей».
1: Отлично.
2: Вот. И самое ценное там, что у нас, собственно, было, это был закрытый показ, где мы собрали полный зал. И люди, выходя из зала после просмотра фильма, они говорили не просто «какой хороший фильм», они благодарили нас и говорили «спасибо». Спасибо, что вы сняли такое кино, побольше бы таких фильмов в российских кинотеатрах. И именно эта зрительская любовь, вот эта честность, искренность зрительская, она вселила в нас новую веру, новый виток любви к своему же продукту, к своему же фильму. После чего, собственно, мы поняли, что надо двигаться дальше и начали подаваться на десятки других кинофестивалей.
1: Это настоящее время, то, что происходит сейчас, и то, что мы можем потрогать. Вообще, правильнее, наверное, спросить вас в самом начале, откуда этот фильм, идея? Почему вы стали генеральным продюсером? Вообще, вот эта история фильма, она же должна быть в любом случае, потому что вас об этой истории спрашивают, а мы о ней совсем не знаем. Мы задаемся вопросами, почему там через 7 лет только такое внимание, да, в рамках всероссийского проката. Почему только вот последние 2 года активное участие в кинофестивалях и такое количество наград. А вообще, с чего все началось, истоки? Расскажите, пожалуйста.
2: История нестандартная для российского кино. Обычно есть продюсер, условно, с деньгами и идеей, он находит сценарий, и дальше они уже находят всю остальную команду режиссера, художников-постановщиков, операторов и всех остальных. У нас же главным идеологом проекта и фильма стал Булат Сабитов, наш режиссер-постановщик и мой сопродюсер, который вместе работал в Институте культуры с Антоном Шутовым, а у Антона Шутова был написан сценарий фильма. Он был на тот момент драматическим. Вот, Булат его взял почитать, изменил его под семейный фильм, трогательный, под добрый фильм, на который можно идти всей семьей, полноценный игровой зрительский фильм. И дальше уже он написал мне в соцсетях: «Дэн, привет, мы с ним были знакомы на тот момент очень давно. Вот, есть идея, есть сценарий, есть такой вот фильм, давай встретимся», и мы с ним встретились. Он говорит: «Хочу быть режиссером, хочу свою первую дебютную картину снять».
1: Булат Сабитов.
2: Да, Булат. И мне говорит, а давай ты будешь продюсером. Я говорю, ну, звучит, конечно, громко, кинопродюсер, генеральный продюсер. Я говорю, а что делать-то надо вообще?
1: Да, продюсером.
2: Да.
1: Кого продюсировать?
2: И, собственно, с этого 8, получается, лет назад началась наша такая история познания вообще российского рынка, российского кино. И, собственно, на это тоже ушло время.
1: Вот в центре фильма подросток, который отправляется искать свою бабушку. А почему именно отношения бабушки и внука вот стали сердцем этой истории? Это режиссерская задумка.
2: Сначала, на самом деле, в сценарии сердцем истории было то, что ребята... Вообще акцент весь был на ребятах, потому что они сбегают из спецшколы. И у нас даже лозунг такой был: дать шанс каждому, несмотря ни на что. И мы думали, что вся история разворачивается для зрителя, да, как он смотрит и читает этот фильм, разворачивается вокруг ребят, которые взаимодействуют друг с другом, сбегают, потом они там находят, не находят. А в итоге зрители нам подсказали, что им интересна именно вот семейность этого фильма. Они сами именно это нам заметили, подметили, подсказали. И в итоге, ну, как бы в маркетинге же как все устроено. Как корабль назовешь, так, собственно, он и поплывет. И в данном случае и название мы хорошее выбрали. Называется «Я приду». И как бы есть вера в то, что он придет, но это не факт. И в этом как бы суть и задумка, зерно фильма.
1: Как будто вторая часть напрашивается.
2: А мы на эту тему уже шутим, да. Мы на эту тему уже шутим. Уже даже были задумки. Поэтому все возможно. Дай бог, первая часть выйдет у нас, первая часть вообще, первый фильм наш, дай бог, выйдет успешно. К счастью для нас, по крайней мере, не так много региональных фильмов в целом, которые берут и выходят в федеральный российский прокат. Угу. Поэтому, возможно, мы будем хорошим прецедентом на рынке.
1: Угу. Вот, возвращаясь к семейности, вы сейчас просите людей со всей России открыть семейный альбом и прислать фотографии своих бабушек, я знаю об этом, да? Зачем художественному фильму понадобились настоящие семейные фотографии, потому что он же, в принципе, уже закончен как таковой, да? Что нужно сделать человеку, который сейчас нас слушает и хочет присоединиться?
2: На самом деле все комплекс. Очень просто, все очень случайно произошло. На одном из показов мы решили в конце фильма, у нас драматургия фильма так устроена, что ну, как бы вся история в конце заканчивается, буквально минута-две, это самые активные минуты фильма с точки зрения действий. Вот, и мы решили в конце в титры на каких-то показах вставить наши детские фотографии со своими бабушками, нашей съемочной группы. И это удлинило драматургию фильма. Люди начали оставаться, задерживаться, досматривать фотографии, доплакивать все, что они начали плакать в самом конце. Но, слава богу, слезы счастливые, поэтому мы сами, ну, как бы, каждый раз, когда смотрим, с Булатом в конце уходим, потому что мы не можем эту драматургию сами выдержать.
1: Накал этот, да, я понял.
2: Вот. И мы решили дальше, мы увидели, как зрителю это понравилось, и мы подумали, почему бы не дать такую возможность всем жителям страны, прям всем жителям страны, взять и загрузить свою детскую фотографию с бабушкой, угу, которую мы можем вставить в фильм реально,
1: куда,
2: фактически.
1: Куда грузить-то?
2: Грузить на сайт я приду фильм.ру, угу, ну и через наши соцсети. И как бы фотографии, 5000 фотографий, пока мы еще 5000 не собрали.
1: А,
2: пока
1: вы только еще собираете.
2: А пока 2000 собрано. Вот 5000 технически мы можем вставить в фильм.
1: Тих, 5000 фотографий?
2: Да, 5000.
1: Это насколько его удлинили?
2: Вот на самом деле не насколько. Это вставляется в титры. Титры длинные, они идут минут как раз-таки 5 в конце. Хорошо, и оно удлиняет драматургию фильма, да, как, да, раз-таки, да, в самом конце.
1: А сам фильм по времени 1 час 23 минуты с рекомендацией, да, 12+. Я знаю, что с бабушками связана еще одна идея, которую вы пока практически не раскрывали. Вы действительно хотите собрать на одном показе? Действительно ли хотите собрать на одном показе «Я приду» в фильме, да? Фильм, когда будут показывать «Я приду»? 1000 бабушек одновременно. Это ж какой зал-то?
2: Все так. Это Москва, это кинотеатр «Октябрь». А это 3 октября, дата уже утверждена.
1: 3 октября 1000 бабочек. И бабушек тоже. У нас кинотеатр «Октябрь», да, в Москве?
2: Да, 1500 на самом деле вмещает зал. Это будет 1500 бабушек и дедушек. Это была тоже случайная идея, которая нам пришла в голову. И я эту идею
1: Отлично, с дедушками.
2: Случайно встретившись с главным редактором Книги рекордов России в Казани, представляете? Угу. Просто на улице я его встретил, а в лицо-то как бы я его знаю, потому что он по телеку часто светится.
1: Вот это удача. Это,
2: и говорится, мы с ним это обсудили.
1: Прям в руку.
2: Мы с ним обсудили, да. Он говорит, у нас такого, он даже посмеялся, такой, блин, это прикольно, у нас такого не было. Давайте обсудим, и вот мы сейчас уже как бы на финальной стадии.
1: То есть это 1500 бабушек и дедушек в одном месте в кинотеатре «Красный Октябрь». Да, 3 октября, кто на это действие хочет посмотреть,
2: кинотеатр «Октябрь», да.
1: Будет ставиться еще, я так понимаю, мировой рекорд.
2: Рекорд России. Книгу рекордов России, да, попадет этот показ, потому что за всю историю российского кино такого не было для, в таком количестве и для такой аудитории. Обычно все собирают звезд, селебрити там и так далее. А мы хотим бабушкам показать фильм, потому что наш фильм посвящен именно им.
1: 8 октября фильм, снятый 7 лет назад, который называется «Я приду», наконец увидят зрители по всей России. Что вот для вас лично будет главным результатом этого пути? Касса, количество зрителей или то, с каким чувством люди выйдут из кинотеатра? Ну, мне кажется, вот то чувство, с которым люди выходят из кинотеатра, вы уже столкнулись, вы его вот изучаете.
2: Так и
1: да?
2: есть, да, так и есть.
1: Вам, наверное, как продюсеру интересно все же количество и касса.
2: Аппетит приходит во время еды.
1: Это показатели проката.
2: Зрители я увидел, тысячи зрителей довольных, счастливых, со слезами на глазах я увидел, победы на кинофестивалях увидел. И сейчас, безусловно, мне как продюсеру, который вкладывает свои личные средства в продвижение и в производство, важна касса, важна любовь зрителя к нашему фильму.
1: Голос кошельком.
2: Да, именно рублем. Это, безусловно, самое ценное сейчас будет для нас, потому что мы все делаем благодаря зрителю и ради зрителя.
1: Отлично. Так, если есть вопросы, плюс 792-72-102-8, это БИМ-радио. Буквально вот пару минут у нас остается. Смотрите, есть очень много вопросов, но они, конечно же, касательно сюжета этого фильма, да? Почему тема бабушки? Почему тема внука, подростка и бабушки взята вообще вот была за основу? Все же вот этот вопрос, он остался неотвеченным. Не ответил, да, вы не ответили на него. Это задумка ушел. Режиссера, да, красиво, по-продюсерски, да. Вот нам пишут, прочитал описание, Андрей Сергеевич пишет, привет еще раз, прочитал описание, уже, говорит, хочу посмотреть. Вот давайте мы с сюжета затронем умы и человеческие сердца.
2: Как я начал говорить, не было такой задумки изначально. В целом, безусловно, это художественная задумка самого сценариста изначально, потому что сценарий так прописан, усиленная уже нашим режиссером-постановщиком Булатом. И как бы суть истории в том, что двое ребят сбегают из спецшколы в поисках бабушки, единственный родственник, который перестал отвечать на письма. И весь фильм — это вот их такая приключенческая, трогательная история, где они ищут бабушку, найдут они ее или нет, покажет концовка фильма.
1: Так,
2: вот. Но самое ценное, что они получают по пути, преодолевая все сложности на своем пути, это они познают сами, в принципе, что такое вообще жизнь, что такое честность, что такое дружба и справедливость. И именно это, наверное, самое ценное в нашем фильме, нежели просто физический путь ребят, будь то до бабушки, дедушки или какого-нибудь другого родственника. Именно вот это мироощущение, именно их познание мира, благодаря которому, слава богу, они меняются, у них происходит переосознание, и что-то происходит в конце.
1: А вот в конце, что происходит, вы узнаете с 8 октября во всероссийском прокате. Приходите на фильм «Я приду», называется, 2019 года выпуска, спустя 7 лет во всероссийском прокате. Уже 9 наград, участие в 20 фестивалях, если не ошибаюсь, вот 16 августа у вас последняя награда была получена в Крыму.
2: Даже
1: 2 награды. У нас в гостях сегодня был генеральный продюсер этого фильма Денис Супрунов. Напутствие нашим слушателям и...
2: Напутствие очень простое. Ходите на российское кино. Российские продюсеры очень стараются.
1: И Денис Супрунов в том числе. Спасибо большое, Денис. Приходите к нам еще.
2: Спасибо вам большое.
1: Удачи. Информация на правах рекламы. 8 октября фильм «Я приду» выходит во всероссийский прокат. Встретимся в кино. ОГРН 32-016-940-61-140. ИП Супрунов Денис Олегович. Возрастная категория для лиц старше нуля. Всем доброго дня. Желаю.
0: Реклама на БИМ-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
5: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
8: «Максидом». Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

0: Как будто в такую погоду действительно хочется рвануться туда, где потеплее, но... Знаете ли, дела. Но непременно я все же что-то придумаю на свой день рождения, который у меня в октябре. Куда-нибудь Сережка обязательно Белов вырвется, и желательно где потеплее. Так, у нас в ближайшее время проект под названием «Моя любимая песня». Звоните прямо сейчас, 292-102.8. Будем слушать ваши песни.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани заявили о планах открыть школьные спортплощадки для детей не только в учебное время, но и в выходные, а также в каникулы. Сейчас многие площадки закрывают на замок. Для организации доступа школьников подготовят необходимые документы. В Казани завершили строительство самого большого в России реабилитационного центра для людей с ОВЗ. Среди уникальных объектов первый в стране бассейн, адаптированный для незрячих. Также в центре работают массажные кабинеты, лечебные залы и специально оборудованные сенсорные пространства. Врачи отметили пользу небольшой дозы корицы. Специя содержит антиоксиданты и может способствовать поддержанию нормального уровня сахара в крови. Еще один плюс – если класть корицу в кофе, можно использовать меньше сахара. Пряность сама по себе дает яркий вкус. На одну чашку хватит щепотки. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Прямо сейчас на Бим Радио любимая песня Ольги, которая к нам дозвонилась по номеру 292-1028. Ольга, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый. Как, ну вообще, что там у вас интересненького? Давайте, какой день классный вы прожили? События, возможно, этого дня? К чему-то готовитесь? Что-то вам подарили?
2: Ну, вообще выходной. Было недавно день рождения.
1: И что подарили?
2: Муж подарил цветы и в процессе рассмотрения нового автомобиля.
1: В процессе рассмотрения нового автомобиля? А вот этот процесс рассмотрения, он долго занимает по времени?
2: Ну, я думаю, в ближайший месяц рассмотрим.
1: Отлично, прекрасно. А какой автомобиль хотите? Вот у нас тут есть рекомендация от Канавто. Хотите от Канавто автомобиль?
2: Ну, пока еще не определились.
1: Да, ну вы определяетесь.
2: Ну, какой-нибудь кроссовер.
1: Я такой вбросик вам аккуратненький такой сделал сейчас. Так, Ольга, рассказывайте, во-первых, о ваших приветах и песню. Кстати, давненько ее, тысячу лет не слышал эту композицию. На самом деле, вам большое спасибо за то, что вы освежите ее в нашем музыкальном эфире. «Чай вдвоем», песня называется «Сынок». Правильно?
2: Правильно.
1: Осталось только...
2: Кино, ему, которому 2 сентября будет 4 года. Дорогому любимому мужу хочу привет передать, фамилия Алексея Вадимовича, который сейчас работает и, скорее всего, слушает.
1: Алексей Владимирович, вам здравствуйте, Алексей Владимирович, да.
2: Вы Вадимович.
1: Там... А еще раз, Вадимович?
2: Алексей Вадимович.
1: Алексей Вадимович, вы не отвлекаетесь от работы, у вас важно. У всех Алексей Вадимович, однозначно, с таким отчеством очень важная работа, да.
2: Тем, кто меня узнал, моей любимой дочери, у которой тоже несколько дней назад был день рождения, вам.
1: Спасибо.
2: Чтоб солнышко побольше светило,
1: ну,
2: чтобы настроение теперь... было
1: да,
2: хорошее
1: да,
2: у всех.
1: Да. Витамина D не хватало.
2: Да.
1: Как не хватало, так и не хватает.
2: Ну, дай бог, хватит, еще будет солнышко.
1: Ну все, давайте мы красиво как-то из этого по-доброму будем выходить.
2: Всем хорошего дня, хорошего настроения.
1: Да.
2: Песенка «Чай вдвоем», сынок.
1: Спасибо большое, Оленька. Друзья мои, большое спасибо вам. Проект «Моя любимая песня» часто здесь, каждый будний день в 14:30. Посещайте, пожалуйста.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 743 230 30 30. Не оферта.
2: Однажды в Казани.
3: А эту игру никто не отменял. У нас есть сертификат в картинг-центр на 1500 рублей, готов разыграть. Однажды в Казани. Связано все это с историей нашего города, республики и края. И надо вспомнить о том, что именно 5 лет назад, 24 августа, в Татарстане учредили республиканскую премию имени Ильгама Шакирова. Да, нашего величайшего Ильгама Шакирова, великого татарского певца, баритон, народный артист РСФСР, чье творчество определило лицо национальной культуры 20 века. Очень много интересных фактов с ним связано. Но, во-первых, родился он 15 февраля 1935 года в деревне Янабуляк. В 1937 году его отца арестовали по ложному доносу, из-за чего на двухлетнего Ильгама легло тяжелое клеймо сына врага народа. В военные и послевоенные годы будущий народный любимец спасался от голода тем, что ходил по дворам и просил подаяние. Если еду не давали просто так, он пел. Да, он пел, и тогда получал свой первый в жизни гонорар. Кусочки черствого хлеба или вареную картошку. Ильгам Шакиров. 5 лет назад была учреждена национальная премия в честь нашего великого татарского певца. Вот как его называют? Давайте так, какое у него есть прозвище? Общепризнанное. Напишите, пожалуйста, кто первый ответит, тот и получит сертификат в картинг-центр на 1500 рублей от Бим-радио и от наших партнеров. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите сюда, в Макс, и желаю всем удачи.

0: Денис. Нет, не Денис. Андрей, вот, Денис другой написал. Денис там что-то кому-то хочет огромный привет передать. И обратно ему тоже тут передают. В общем, обменялись, друзья мои, благодаря Бим-радио. Так, Андрея, вот Андрея, ха, с аватаркой собачьей. Собака на аватарке у него. Поздравляю, абсолютно верно ответил на мой вопрос в первом сообщении о том, что... А наш великий татарский певец, народный артист РСФСР Ильгам Шакиров носил такой легендарный, да, соловей татарского народа его называли. Соловей татарского народа. Сандугач. Сандугач. Чье творчество, я напомню, определило лицо национальной культуры 20 века. Андрей, поздравляем. Он получает сертификат в картинг-центр на 1500 рублей и выигрывает в нашей игре под названием «Однажды в Казани». А мы тем временем тихонечко, муравьиными шагами, идем с вами дальше.
1: По будням с 12 до 15 только для настоящих трудоголиков. «Рабочий полдник».
0: Так, нежданно-негаданно, потихоньку, моя смена подходит к своему завершению, но я сегодня еще вечером вернусь с Артемом Патриным, у нас вечернее шоу, да, мужское, с 8 до 10, в 9 часов еще и программа «Легенды Бенда» в этом составе. Ну а пока напомню, что есть у нас информация на правах рекламы, насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это было и было. Бывает драйвовый, такой своеобразный знак качества. Самое время присоединиться, друзья. Мы вас приглашаем. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом DJ Ion. Ведущий вечера наш любимец Альберт Ботанин. 28 августа ресторан «Максимилиансбор» гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
3: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: долго раскланиваться не буду, потому что сегодня еще в 8 вечера снова заступлю здесь на радио «Вахту». Друзья, меня зовут Сергей Белов. Желаю всем отличного времяпрепровождения вместе с БИМ-радио. Дальше у нас появится любимец ваш, конечно же, Альберт Баталин, который 28 августа будет вечеринку делать. Красиво.
1: Отдыхай с БИМ-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Родители вправе не участвовать в школьных чатах. В Госдуме напомнили, что это не обязанность, а личный выбор. Регистрация в мессенджерах для общения с администрацией и учителями не закреплена законодательно. Все значимые уведомления и решения должны быть доступны через официальные каналы, в том числе на сайте учебного заведения. Стилисты обозначили ключевые тренды сезона. Узкие брюки снова актуальны, но не как единственный вариант, а как дополнение к уже привычным широким моделям и свободному крою. Важнее ориентироваться не на самый модный фасон, а на то, насколько вещь отвечает образу жизни и задачам гардероба. В арсенале стоит держать разные силуэты. Пусть гардероб будет разнообразным, а планы на 28 августа – четкими. Запускаю сканирование идеальных планов на 28 августа. Оптимальный вариант найден. Ресторан «Максимилиан Сибим Радио» представляют финальную вечеринку летнего сезона «Мы из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов 90-х, танцев и хорошего настроения. За атмосферу отвечают ведущий Альберт Ботанин и диджей Айон. Рекомендация системы. Провожать лето красиво вместе с друзьями и Бим Радио. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: 15.05 в Казани, Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Ну что, всем отличного продуктивного понедельника. Где-то примерно через 5 минут Казань накроет сильный ливень, говорят синоптики. Ну это я вам так сразу чуть-чуть настроение в понедельник подпортил. А так, конечно, у нас на подходе множество игр. Например, игра «Смотри на мир ярче». В этом часе еще непременно разыграем пригласительную нашу вечеринку «Мы из 90-х». И еще какие-то игры. Ну, в общем, подарков тьма тьмущая. Главное, успевай только руки подставлять. Будут сыпаться прям как из рога изобилия.
2: Реклама на Бим-радио. Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ООФ «Боликл Клубе». ОГРН 118-169-013-120. Казань. Копылова 2+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Барс-Арена. Рубин, Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
1: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-013-120. Казань, Копылова, 2+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Часоноси! Кто это?
2: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
1: Господи, конечно, сплю.
2: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
0: Соусы пилявы! Соусы
3: пилявы! Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Бим Радио.
1: Ну, поехали, немного новостей вам накидаю забавных, любопытных. Смотрите, ну, в последнее время разворачивались всякие вот эти вот трагикомедии с кинофильмами, отечественными, неотечественными, отмена, не отмена. Ну, тут, в общем, другая история развернулась в интернетах этих самых. Тут любимый нами всеми Джейсон Стейтем, или Стэтхэм, как правильно, точно, Стейтем, наверное, все-таки, да? Значит, снялся в очередном фильме. Ну, все как по классике, он суровый дядька, с ружьем наперевес, где-то что-то там спасает, кого-то там чего-то, не знаю, что он там делает. Ну, все по классике, в общем. Никаких улыбок, никаких шуточек. Все по-серьезному. Ну и, естественно, что такое постер? Все представляете, да? Афиша, на которой Джейсон Стэтхэм изображен, бегущий, вот с ружьем каким-то, с винтовкой, значит, в куртке. Ну, видимо, там где-то в холодном климате все это происходит. И в шапке. В шапке. В стандартной вот этой вот шапке, которую мы носим зимой. Казалось бы, что такого? Обычный постер. Тот же самый Стэтхэм. Ну, чуть постарел, конечно. Борода с сединой теперь уже, ну ничего, он еще тот самый. Но, значит, у нас Стэтхэм без шапки на постере. В общем, Джейсону Стэтхэму на российском постере нового фильма «Убежище» убрали шапку. Вот, ну, так сказать, в оригинале актер-то в ней был, вот. Чтобы россияне вдруг не перепутали, а вдруг это не Стэтхэм без лысины, мы его не узнаем, конечно, да.
2: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну, а вот и возможность оказаться в эфире Бим-радио, поиграть немножечко в игры, ну и, естественно, заполучить для себя что-то приятное, а именно подарочный сертификат в развлекательный центр. Вот прямо сейчас можно дозвониться. 2-92-102-8, линия свободна, как ни странно. 2-92-102-8, пока никого нет. Ну, а я пока расскажу, что спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Алло, алло.
1: Да-да-да, как зовут?
2: Марат, Марат.
1: Марат, есть там где-то рядом радио играет, его лучше убавить, и вот прям в трубку слышать, все будет отлично, хорошо слышно. Марат, как со зрением, все ли хорошо?
2: Со зрением?
1: Ну да, да. Со слухом-то, видимо, все хорошо.
2: Хотелось бы, чтобы получше было.
1: Ой, мне бы тоже хотелось, но вот что имеем, то имеем. Смотрите, Марат, а вы знаете, что такое концентрические круги? Сейчас, смотрите, а вот мишень когда-нибудь видели в тире, вот круглую? Круг, а в ней нет. Еще один круг, а потом еще один круг, маленький-маленький-маленький, сужается к центру. Вот это называется концентрические круги. Скажите мне, Марат, вот когда вы смотрите на статье, ну, например, вот на компьютере открыли у себя какой-то вот подобный рисунок с концентрическими кругами, и долго на него статично смотрите, не отводя глаз, видели когда-нибудь, что круги начинают двигаться, вот прям шевелиться, как вот гипнотизируют вас?
2: Ну, есть такой
1: гипнотизм. Да. Ну, так вот, а за счет чего происходит вот, вот этот эффект, в частности, за заставляют картинку ожить. Что именно? Варианты это следующие. Первый. Зрительное утомление. Глаза устают. Вариант второй. Микродвижение ваших глаз. Это второй вариант. Или третий. Мерцание экрана. Как вы думаете?
2: Да уж.
1: Да уж, вот так вот вопросик. Так вопросик. Ну, там, вот смотрите, зрительное утомление, микродвижение ваших глаз или мерцание экрана. Как вы думаете?
2: Ну, утомление глаз, наверное, получается.
1: То есть через секунду буквально у вас глаза сразу утомились, и вы все уже там, ничего не видно, уже все поплыло, да?
2: Ну, блин, ну вы прямо...
1: Ну, я же вам говорю же, вот смотрите, зрительное утомление, микродвижение ваших глаз или мерцание экрана?
2: Мерцание экрана?
1: Мерцание экрана, да? Точно?
2: Ну, точно.
1: Ну ладно, точно, так точно. Нет, нет, ну я же вам подсказывал. Я же говорил, микродвижение ваших глаз. Ну что ж вы. Ну что такое, ну я же. Ну там же у нас глаза постоянно все время двигаются. Вот не останавливаются ни на секундочку. И поэтому круги как будто бы шевелятся, как будто бы плывут. Ну ладно, кому привет передадим?
2: Приветы городу Казани от города Альметьевска. Всем слушателям Бим-радио, ну и всем, как говорится, кто меня узнал, ну и вам, естественно.
1: Спасибо, спасибо большое. Ну, в следующий раз вот прям внимательно слушать. Вот интонации, вот это все, чего-то там. Мы же периодически, нам, конечно, нельзя, но мы подсказываем. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим-радио. Главное дождаться.
0: «Смотри на мир ярче». С Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Спонсор шоу «Утромене» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: 29 августа. Смеш Бэнд. Концерт на крыше в рамках фестиваля Руффест. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
6: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
7: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа. Приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Родители вправе не участвовать в школьных чатах. В Госдуме напомнили, что это не обязанность, а личный выбор. Регистрация в мессенджерах для общения с администрацией и учителями не закреплена законодательно. Все значимые уведомления и решения должны быть доступны через официальные каналы, в том числе на сайте учебного заведения. Стилисты обозначили ключевые тренды сезона. Узкие брюки снова актуальны, но не как единственный вариант, а как дополнение к уже привычным широким моделям и свободному крою. Важнее ориентироваться не на самый модный фасон, а на то, насколько вещь отвечает образу жизни и задачам гардероба. В арсенале стоит держать разные силуэты. Пусть гардероб будет разнообразным, а планы на 28 августа – четкими. Запускаю сканирование идеальных планов на 28 августа. Оптимальный вариант найден. Ресторан «Максимилиан Сибим Радио» представляют финальную вечеринку летнего сезона «Мы из 90-х». Мои алгоритмы предсказывают аномальную концентрацию любимых хитов 90-х, танцев и хорошего настроения. За атмосферу отвечают ведущий Альберт Ботанин и диджей Айон. Рекомендация системы. Провожать лето красиво вместе с друзьями и Бим Радио. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
0: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим Радио.

0: Бим-радио.
1: Ну, вы наверняка знакомы с нашей бим-болталкой. Если нет, то обязательно зайдите, познакомьтесь. Я вот как туда не зайду, там все время какая-то еда. Да что такое? Туда вообще голодным заходить нельзя. Там все время что-то кто-то рассказывает про еду, кто-то что-то приготовил. Сейчас вот они там рыбку какую-то обсуждают с очень интересным названием. Да, кстати, тут же еще просили болталки привет передать. Денис пишет, привет, говорит, от Шурпы Лагмановича, Мишки Гамми и бим-болталки. Вот, передал, пожалуйста, Денис. У нас, конечно, для приветов есть отдельное время, называется программа «Привет-привет». Вечером сегодня в 9 часов стартует. Но раз уж бим-болталки, привет, ладно, передадим. Так, а где ее найти, кстати, расскажу. Это все в Максим, там есть специальный канал, так и называется, бим-болталка, ищите. Бим-болталка, легко и просто. Там весело и всегда есть на что посмотреть. Что-то только в последнее время мимасиков маловато, ребята. Что-то надо мимасиков, мимасиков. Шуточки, мимасики, вот это все, чтобы не только слюнка течь от того, как вы вкусно готовите, но еще и посмеяться на чем-нибудь было.

0: «Золотые нулевые». «Золотые нулевые».
1: Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКонавто».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «КонАвто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «КонАвто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Бим Радио.
1: Кстати, о мимасиках я тут вот рассказывал, что периодически можно в бим-болталке мимасики найти годные, свежие. Тут, значит, сейчас, подождите, если рядом есть дети, подростки, заткните им, пожалуйста, уши, потому что это слово... Или хотя, наверное, сейчас уже не так реагируют они. В общем, 6-7 за последние полгода стал самым обсуждаемым мемом в русскоязычных соцсетях. За полгода о нем упомянули 1,26 миллиона... В общем, 1 260 000 раз. А по числу упоминаний дальше расположились черемша и советская эстетика. Ну, в общем, со словом черемша я вообще не понимаю, что это, зачем, для чего. Какое-то слово ни о чемное. Советская эстетика, ну, советская эстетика, тут все понятно. А на третьем месте по упоминаниям слово воздухан, воздухан. Ну, в общем, по-русски говоря, балабол.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Тут что-то все проснулись, приветы начали друг другу передавать. Ребят, приветы позже, приветы вечером. А вот что на подходе у нас, так это игра «Открывай Казань». Ну а там, как всегда, что-то приятное можно заполучить. Главное, ничего не пропустить. Ушки на макушке.

0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
2: Ну а спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8 843 555 5555. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, не оферта. Ну а еще можно проявить свою любовь и знание родного города и получить за это приз. Сегодня это сертификат в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. Ну и атмосферу приключений и свежих впечатлений в каждой поездке создает полный привод и 7 режимов вождения. Мы проедем по улицам тысячелетнего города нашего, заглянем в его историю, познакомимся с великими людьми, раскроем тайны, которые хранит столица Татарстана. В общем, пристегните ремни, поехали. Но прежде, чем мы тронемся, напомню, куда отправлять ваши правильные ответы. 92-72, 42-102-8. И туда можно. Оба мессенджера работают. Все вижу, все читаю. Значит, смотрите, вопрос сегодня такой. В Казани раньше, давным-давно, в общем, были горы. Первая, вторая и третья, так называемые горы. Горы отсчитывались по удалению от центра. Первая гора, так называли территорию, где сейчас находятся улицы Ульянова-Ленина, Маяковского, Щербаковский и Катановский переулки. Вот. Название связано с особенностями рельефа. Тут, в общем, холмы, ямы, овраги, поэтому назывались, вот это место называлось Первые горы. Денис вот тут сразу предложил про горки. Нет, горки, горков тогда еще вообще даже в помине не было. Назовите, пожалуйста, улицу, которая ранее называлась Второй горой. Варианты ответов следующие. Это Волкова, это Калинина или это Салимжан. Ух ты, смотри, что какие молодцы. Знают, ничего себе. Сразу прислали первые, даже я вот... Ну что, поздравляем с правильным ответом. Так, Люция у нас оказал самый первый. Хе-хей! Это улица Волкова. Да, Люция, мы вас поздравляем. Сейчас я вам, Люция, какой-нибудь в ответ смайлик веселый отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Так, значит, что тут у нас? Ни номера телефона, ни фамилия. Люция, отпишите, пожалуйста, как вас по фамилии и номер телефона вас, ваш, пожалуйста, что... Внизу у вас список победителей. Вот, кстати, до 27-го года, 1927 года, на карте города даже вот сохранялось название «Вторая гора». Ну, а потом вот стали улицы Волкова называть это. А Третья гора, кстати, это территория, ограниченная улицами Калинина, Вишневского и Тихомирного. Вот такая история. Теперь вот, знаете, немножечко больше про Казань. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
3: Лето на любимой волне.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани на форуме «Работаем на результат» подвели итоги развития Кировского и Московского районов столицы Татарстана. В мероприятии приняла участие министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Она отметила, республика является промышленно развитым регионом. И, безусловно, без сильной экономики не было бы сильной социальной сферы, потому что все, что складывается из налогов, идет на помощь конкретным семьям многодетным. Развитие детских садов, системы здравоохранения, капитальный ремонт школ – это то, что создает комфортную среду. В Татарстане на ремонт местных дорог направили 20 миллиардов рублей. В рамках программы предстоит привести к нормативным показателям порядка 1300 километров дорожного полотна. На текущий момент выполнено 55% запланированных работ. Интересный факт. Чайки способны употреблять соленую воду. В их организме есть особые железы, выводящие избыток соли. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Никаких вечеринок, кроме вечеринки от Бим-радио, не существует. Да, на этой неделе, по крайней мере, точно. Ну и вот пригласительный на предстоящую нашу крутую тусовку разыграем в этом часе обязательно.
1: Бим-радио.
0: А еще на подходе у нас игра «Выбирай Сочи». Все те, кто оставляли свои заявки, также ждите, кому-то из вас наберем. В общем, подарков в этом часе тоже навалом. Самое главное, ничего не пропустить.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
4: А у нас на подходе игра «Выбирай Сочи». Так что все те, кто оставляли свои заявки, будьте готовы. Скоро кому-то позвоню.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос «Куда едем?» нужно ответить «В Сочи». Ну и, соответственно, гарантированный подарок уже в кармане. А если еще верно ответить на вопрос «Викторины», то тогда в финале можно получить крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодромов, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что, давайте звонить. Звонить мы сегодня будем, ну пусть это будет, вот, например, Ольга. Вот, сейчас, я надеюсь, она возьмет телефон. Потому что если не возьмет, придется звонить кому-то другому. Все очень просто. Так, ну-ка, гудочки-то есть у нас уже? Ну, что такое? Ольга, берите трубку. Даже гудков нет. Как-то странно. Алло. Алло. Говорите, алло. Ну, в общем, мы пытались. Ладно, так, кому мы тогда позвоним? Позвоним мы тогда, пусть это будет у нас, пусть у нас это будет, вот, Саид. Саид, так, сейчас вот этот номер, поехали, полетели. Так, я надеюсь, он возьмет трубку у нас. О, гудки пошли. А, это не Саид, это Анастасия, кажется, мы звоним. Ладно, главное не перепутать. Алло, куда едем? Куда едем?
8: Куда не едем?
7: Ну, Саид, ну, куда едем?
8: Ну... А, в Сочи едем.
7: О, я даже уже думал, все, Саид сейчас проиграет. Ну, что такое? Что такое?
8: Нет.
7: Все, собрался
8: конец, сконцентрироваться. Конец рабочего дня, да.
7: Да, я понимаю, понедельник, день тяжелый. А, ну что, Саид, мне все, легче уже стало. Я что-то тут перепутал, я думал, мы Анастасии звоним, оказывается. Ну, ладно, раз уж мы до вас зазвонили, Саид, вопрос у меня для вас есть. Если верно на него отвечаете, то еще и отправляйтесь в финал, а там подарков просто тьма. А, скажите мне, а вы, кстати, были в Сочи когда-нибудь?
8: Нет.
7: Пробовала
8: недавно.
7: Была. Ну, она вот есть что подскажет. Смотрите, там есть популярный такой зимний фестиваль на Роза Хутор, в общем, в конце которого вот много-много вот райдеры их называют, вот, лыжники всякие, вот эти вот скейтбордисты, они прям вот в пляжном формате, в купальниках, в шортах одновременно спускаются с горы на лыжах и сноубордах. Вот, как называется этот популярный зимний фестиваль? Варианты ответов следующие. Бугель-вугель, первый вариант. Второй, Ньюстер Кэмп. Третий вариант, Роза Фест. Или четвертый вариант, Снежный карнавал, как вы думаете?
8: Думаю, Роза Фест.
7: Роза Фест. Прям вот Роза Хутор и Роза Фест. Прям так вот легко взяли, назвали. Что-то как-то это...
8: Ну да, как-то.
7: Ну ладно, давайте вот еще раз я вам прочитаю вариант, а вы выберете. Итак, смотрите. И это, значит, Роза Фест. Это Снежный карнавал. Это Ньюстер Кэмп. Или это Бугель-вугель?
8: Последний вариант тогда.
7: Вот этот
8: меня привлекает.
7: Бугель-вугель? А что такое?
8: Бугель-вугель, да.
7: Странное какое-то название, вам не кажется?
8: Ну, странный, да.
7: Ну да,
8: странное название.
7: Странный и заезд тоже странный. Все правильно, конечно. Бугель-вугель называется. Поздравляю, Саид, отправляйте в финал.
8: Спасибо.
7: Супер. А кому привет передадим? О, победитель вы наш.
8: О, привет. Ну, супруге, детям. Всем, кто меня узнал.
7: А как, кстати, оказаться вот на вашем месте? Расскажите, Саид, вот многие спрашивают, где, что, как оставлять в заявке, где это все найти?
8: Да все очень просто.
7: И забыл.
8: Да, вот. Я говорю, конец рабочего дня.
7: Да смотрите, дайте я вам подскажу. Есть такой мессенджер, называется Макс.
8: Да, там есть группа Бимрадио.
7: И там прям есть, чего там есть?
8: Там, да. Там есть всякие сообщения, где указывают условия и чего-то.
7: Да, там есть в закрепленке, ищите. В общем, форма для оставления заявок: имя, фамилия, номер телефона, что там еще, паспортные данные, номер телефона, любимый цвет. Что там еще?
8: Да.
7: Вот так вот.
8: Номер банковской карты.
7: Да, с пин-кодом обязательно. Все правильно стоит. Поздравляю с победой. Эфир расскажу немножечко подробнее. Ну вот, вы тоже можете поучаствовать легко и просто в игре «Выбирай Сочи».

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Обратный отсчет, который неизменно сопровождает запуск космических ракет, был придуман не учеными и не космонавтами, а кинематографистами. Впервые обратный отсчет был показан в немецком фильме «Женщина на Луне» 1929 года для нагнетания напряжения. Впоследствии при запуске настоящих ракет конструкторы просто переняли этот прием.
0: В мире столько всего интересного.
2: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
5: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. Забудь там диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
5: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. Забудь там диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани на форуме «Работаем на результат» подвели итоги развития Кировского и Московского районов столицы Татарстана. В мероприятии приняла участие министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Она отметила, республика является промышленно развитым регионом. И, безусловно, без сильной экономики не было бы сильной социальной сферы, потому что все, что складывается из налогов, идет на помощь конкретным семьям многодетным. Развитие детских садов, системы здравоохранения, капитальный ремонт школ – это то, что создает комфортную среду. В Татарстане на ремонт местных дорог направили 20 миллиардов рублей. В рамках программы предстоит привести к нормативным показателям порядка 1300 километров дорожного полотна. На текущий момент выполнено 55% запланированных работ. Интересный факт. Чайки способны употреблять соленую воду. В их организме есть особые железы, выводящие избыток соли. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Какие танцы будут на вечеринке «Мы из 90-х»?
1: Бим-радио.
0: Уже совсем скоро, в эту пятницу, все это состоится. Жду вас всех обязательно, и билеты на предстоящую вечеринку разыграем обязательно. Ну, а пока, может, вы не слышали, конечно, если не слышали, я вам расскажу. В Госдуму внесли законопроект об обязательной 13-й зарплате для работников государственных и муниципальных учреждений. Дополнительную выплату предлагают начислять ежегодно в фиксированном размере или в процентах от дохода, но не меньше средней месячной зарплаты за предыдущий год. Сейчас такие премии остаются только на усмотрение работодателя. Как вам такая новость? Классно?

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Бим радио.
2: Еще немного новостей вам накидаю. Тут, значит, драма с тульской школьницей, которая нарисовала смешариков. В общем, если кто не в курсе, вкратце расскажу. На детской площадке девочка нарисовала смешариков мелками на площадке. На это. Причем такие классные смешарики получились. Они действительно классные, здоровские, прям красиво очень. Естественно, кто-то пожаловался, сказали, ай-яй-яй, порча имущества, тра-та-та и все такое. Тут все посыпалось. Администрация сказала, это же, ну, как бы, вандализм. Все, завели уголовное дело. Прям уголовное дело, представляете, что. Вот. Так бы все это и закрутилось по накатанной, если бы не поднялся хай-вай. Это дело дошло до губернатора Тульской области. Он сказал, так, вы что это совсем? Это куда это? Какой? Не надо, давайте вот этого без всего. В общем, чем все закончилось? После угроз статьи девочку Ксению заставили стереть рисунки с детской площадки, чтобы дело не дошло до суда. Вот. Местные чиновники пообещали учесть это как смягчающее обстоятельство. Все. Страна может спать спокойно. Вот. Минус одна проблема у нас в стране. Зашибись.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКнафта».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Но прямо сейчас формация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, тот знает, как там круто. Вас ждет живая музыка, любимые хиты, танцы и атмосфера эпохи. Конкурсы на лучший образ. Обязательно наряжайтесь. Ну и подарки. Подарки. Все это от меня. Буду с вами вместе с вами тусить. Альберт Ботанин меня зовут. За вертушками, как всегда, диджей Айон. 28 августа. Уже в эту пятницу ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Ну, давайте проводим лето, как положено. В общем, приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаэльевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: Ну и в завершении часа немного о рекордах. Тут российский парашютист установил мировой рекорд, совершив прыжок с высоты 11,5 километров. Сергей Бойцов добрался до нижнего слоя атмосферы, спрыгнул с теплового аэростата, установив установление рекорда было приурочено ко дню государственного флага России. Ну, мы помним еще рекорд из стратосферы, конечно, Баумгартнера, но там немножечко другая история, у него и костюм совсем другой. А тут прям вот парашют, все как положено. На весь полет ушло 7 минут 19 секунд. Из них 2,5 минуты спортсмен находился в состоянии свободного падения. Максимальная скорость 501 км в час. Ничего себе! Холодно, наверное, ему было. Так, купол парашюта раскрылся на высоте 1,5 километра, после чего Сергей приземлился в Усть-Калманском районе Алтайского края. Ну что, мы поздравляем, это здорово, 11,5 километров. 11,5 километров, там самолеты летают, это выше облаков. Не стратосфера, конечно, но с обычным парашютом и обычной экипировкой как бы ничего себе. Как говорится, не пытайтесь повторить это дома, трюк выполнен профессионалом. Ну, а меня зовут Альберт Ботанин, на этом закругляюсь, прощаюсь, оставляю вас в надежных руках. Петр и Ярослава уже совсем скоро появятся, вечерний Трубим. Делайте громче, двигайтесь ближе, подарков у них тоже, как всегда, море.
0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Готовимся. Слышите, готовится.
5: Я сегодня не ору, у меня нет голоса сегодня. Кто меня сглазил, признавай.
4: Ай-яй-яй, мерзавцы.
5: Смотри. Нет, просто... Не могу
4: и
5: орать.
4: Так тоже неплохо. Ну да? Что ж, добрейшего вечерочка, 17.02 на часть в студии. Вечерний трубим на своем рабочем месте. Здесь Ярослава.
5: И Петр Нежинский. Всем здравствуйте.
4: Всем пламенный привет. Да, вот решили мы так немножко с Леней Кравицем начать. Хороший денек. Энергичный. Слушай, ему сейчас сколько лет вот даже, да, прикинуться? Он видел, как выглядит? Видел? Посмотри.
5: Я работать после этого смогу?
4: Вряд ли.
5: А подрабатывать?
4: Вряд ли. Ну, в общем-то, добро пожаловать в наш, как говорится, трехчасовое путешествие. Призы, подарки у нас все имеется. Ну, вот что-то, вот как выйдешь в эфир, начинает кто-то названивать сразу. Ну, на личный номер, я имею в виду. Вот. Так что следите внимательно за нами, за нашими включениями. За нами не надо внимательно следить. Там, кому надо, уже давно за нами все следят.
5: О, давай сегодня трансляцию поставим, пусть следят за нами все.
4: Думаешь, конечно. Песня вспоминается, у меня группа мультфильма была такая, знаешь, за нами следят, я не узнаю обычных ребят, школа, дом, институт. Нет, вообще таких не знаете.
5: Не-а.
4: Ну и ладно, может быть, когда-нибудь узнаете. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, вот это уже наши мессенджеры, это Макс, Телеграм. Какие еще есть?
5: Какие-то
4: еще есть, наверное. Береста Лайф. Вот, можно будет писать туда свои комментарии. Ну, наверное, что-нибудь обсудим, да?
5: Да, я вот сижу как раз-таки и роюсь в своих закромах. Что же мы можем такого обсудить? Но далеко ходить не будем.
4: Не будем.
5: В этот раз, да.
4: Ибо сыро на улице.
5: А в этот раз дети болели, я болела. И Бим-болталка тоже какую-то тему такую подняли. Что из лекарств есть в аптечке в домашней? Вот у меня, когда дети заболели, казалось бы, трое детей, да? А у меня ни капель в уши, ни капель в нос. Вообще ничего, кроме хорошего настроения. Поэтому в час ночи я с ним, с этим самым хорошим настроением, поперлась в аптеку, чтобы все купить.
4: Ни
5: так вот.
4: Оскар Иванович Капель.
5: Ни.
4: Фамилию вспомнил просто одного дяденьки.
5: Поэтому давайте сегодня о том, что есть в вашей домашней...
4: Аптечки?
5: Косметички, хотел сказать. Аптечки, да, в аптечке вашей домашней. Что есть? Ну, там, не знаю, противодиарейное, например, противодавленевое.
4: А может быть, вообще, как бы, ну, народными средствами, там, я не знаю.
5: Подорожник.
4: Гвоздичку.
5: Сушеный.
4: Например, можно, понимаешь?
5: Одну, две.
4: Две, желательно. Противодиарейное-то.
5: Ну да, сначала она, а потом две гвоздики. А потому что обезвоживание. Может, от обезвоживания у вас что-нибудь там тоже завалялось. А может, не завалялось.
4: Завалялось.
5: Я, кстати, периодически перебираю, потому что срок годности.
4: Конечно. Вот так вот шлепнешь таблеточку, синюю и красную.
5: Потом
4: и будет
5: она шлепнет тебя.
4: Из реальности в матрицу.
5: В общем, что из лекарства у вас есть в аптечке? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Название можете не писать, просто там против головной боли.
4: Кстати, можете написать, как профилактику вот соблюдаете, потому что сейчас все-таки на носу уже потихонечку осень, да?
5: Сопля!
4: Период простуд начнется.
5: Нет.
4: Какие-то профилактические, может быть, действия вы производите, ну, там, не знаю, обтираетесь холодной водой, там, да, или там лучок, чесночок и кушаете.
5: Обтираетесь полотенцем, может, после душа.
4: Не обтираетесь
5: еще
4: соседкой. Ладно, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, пишите.
0: Это вечерний трубим.
6: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Мам, а где мне делать уроки?
3: Можно потише, у меня созвон.
4: Кто сейчас в ванную?
5: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
6: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
8: Гум-гум-гум, только гум.
9: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
10: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
11: 30 августа. Акбарс-арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18:00.
12: Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. Программа 18-169-013-120. Казань, Копылова 2+.
13: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
14: «Максидом».
15: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
17: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
18: Организатор акции ООО «Нефть» АЗС-центр. Плюс.
13: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
14: «Максидом».
15: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
17: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
18: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте.

0: застройщик СМУ 88. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
5: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: получатся лабутены.
1: Шути меня, давай.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку,

0: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто». Вечерний.

0: Хорошего вечера всем, что ли. Здравствуйте.
1: Я говорю, неожиданно как, вообще.
0: Да, я как училка, да, говорю, у меня сегодня встреча класса.
1: Как училка? Как училка.
0: Мальчик, тебе сколько лет?
1: У тебя прикольный бы как училка получилась бы.
0: Да, мне очки надеть, да. А там можно училку, все папашки
1: да,
0: бы это.
1: Это на второй год оставлять после занятий.
0: Они бы сами ходили бы уже. Ну да ладно, плюс 7, 9,
1: они бы говорили, сынок, учись плохо, пусть меня вызывают в школу, пожалуйста.
0: Опять пятерка, ты
1: чё офигел? Разбей окно, наконец-то. Я как училки хочу. Да ладно, шутки, мы все шутим.
0: Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. Это наши мессенджеры. Я не болею. Просто сорвала себе маленько голос. Голос лучше сорвать, чем спину, вообще-то.
1: Ну, вообще, да. Чем или еще что-нибудь.
0: А то кому-то пришлось бы на руках меня нести на эфир.
1: Например, понимаете, вот тоже, когда срывает, наверное, этот Фредерикович, или как его там, все время про это говорит. Говорит, сделку опять сорвали. Ну, а мы, между прочим, с вами говорим о, как это ни странно, в понедельник о таблетках мы стали почему-то говорить. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102,8. Какие лекарственные препараты вы храните дома? А может быть, вы ими не пользуетесь, а действительно профилактически какие-то у вас есть методы? Ну, о чем мы вспомнили? Обтирание холодной тряпочкой?
0: Прелюдия в том, что у меня заболели дети, а у меня ничего не оказалось дома. Вообще, вот правда, ничего из того, что им нужно для лечения. Все пришлось покупать заново. Хотя, казалось бы, дома должно быть все.
1: А вот что вот должно быть реально вот в аптечке? Прям вот как это, знаешь, как
0: ну, дома.
1: Must have. Вот, ну, дома,
0: чтобы
1: понятно.
0: Я не в аптеку ходила, а позвонила Ксении Сергеевне, например, и сказала, Ксения, иду к вам. Все. Она мне все сложила.
1: Перекись, наверное, вот должна быть обязательно. Йод.
0: Марля, пластырь.
1: Марля такая, сейчас я тебе скажу.
0: Не марля, пластырь.
1: И бинты вот эти, это просто вообще какой-то трэш. Вот я вот помню бинты советские. Там вот бинты были так бинты, а это все
0: там мумина разворачивали, это нормально было.
1: Когда говорим о таблетках, не могу вот без этой музыки.
0: Да, мы бим-болталку стали.
1: Чего-то никто не оценил наш этот кинематографический шедевр.
0: Мы сняли кружочка. 2,2 кружочка сняли в бим-болталку. Петр там вообще Оскара. Оскара ему, пожалуйста, кто-нибудь выдайте.
1: Дайте Оскар этой богине. Ну что, какую выбрали?
0: Нет, тебе огонечки поставили.
1: Кстати, вот интересно, а какую бы выбрали, если бы вам предложили? Красную или синюю? Какую бы вы выбрали?
0: Ну, у меня сегодня настроение, я бы красную, red flag. Вот
1: а может все. Две сразу, да, чтобы это штырило туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.
0: Так, добрый вечер, ведущий. Я вижу, да?
1: Да-да-да, март, конечно.
0: Да, добрый вечер, ведущий. Есть в аптечке все, кроме спирта и шариков.
1: И шариков?
0: Каких шариков?
1: Непонятно. Какие шарики-то? К шарикам еще и ролики
0: ртутные?
1: Понадобятся.
0: А ртутные они в этом. Кстати, есть семьи, у которых даже градусника нет дома. Так, идем дальше. Привет, Бим, походу Ярослава ведьма. Шучу. В субботу поехал кататься на мотоцикле, никогда не падал. Ярослава пожелал не покалечиться, как итог вывих ноги.
1: Ох ты.
0: Так вот, залез в аптечку, и что только там нет. А вот мази...
1: У вас мазь есть?
0: Сейчас, подожди, я потеряла. Мне тоже кто-то названивает.
1: Есть.
0: А вот мази от растяжения жибов нет. В итоге купила. Теперь у меня есть все в аптечке. Обращайтесь. Роман, между прочим, вот вы, мужчина, не слушайте женщин. Это как матери с детям своим.
1: Как у вас
0: не
1: интересно
0: уходи!
1: Посипывает голос. Мне нравится.
0: Да, я еще не рассказывала вам прогноз погоды.
1: Все
0: об этом немного позже.
1: Я постараюсь вам музыку хорошую найти под
0: да,
1: это.
0: Да, спасибо. Так. На самом-то деле, вот не зря матери, которые переживают за детей на детской площадке. Рома, не упади! Рома, упадешь! Это мы, вот у нас это заложено с молоком матери. И поэтому, когда я вам сказала, Роман, миленький, аккуратно давай, ничего там себе не сломай. Вот я просто вас предупредила.
1: Не потеряй его, Роман,
0: и
1: не
0: сломай.
1: Сломай.
0: А детей презервуары в аптечке должны
1: что
0: лежать.
1: Что вы говорите? Что вы говорите?
0: А сколько должно там лежать?
1: Самое главное, вот это потом не хоть шарики вот эти надувать.
0: А у них строгатый стяг просто.
1: Такс.
0: А мы купили в 2022-2023 году в Турции все, что нужно. Основное, прям тонну лекарств. Как раз, когда у нас все исчезло с магазина.
1: Вон о чем.
0: В итоге не болеем, тьфу-тьфу, и вышло срок годности из всего. Вот у меня так же вышло, все выбросило. Дети редко, слава богу, болеют. Ты что там?
1: Что? Мне музыка очень нравится. Хороша.
0: Ну, тут опять презервуары пишут.
1: Ну, мужчины, что ж вы
0: конечно.
1: Все это?
0: Девчонки, давайте поактивнее. Что вот мы, как женщины, у нас дома всегда есть аптечка, косметичка или что-то. В аптечке должны быть непросрочные лекарства.
1: Ну, смотри, вот на самом деле, действительно, да, наверное, йод, все-таки бинт, вот это вот...
0: Перекись.
1: Перекись, хлоргексидин, она же и есть.
0: Подожди, от горла, от головной боли.
1: Тогда можно желтенькие таблетки.
0: А, маленькие.
1: Синюю, красную или желтенькую. Такой Спанч Боб свои протуливает.
2: Или желтенькую возьмите, желтенькую таблеточку.
3: Да, Спанч Боб, а есть еще?
2: Есть желтенькие таблеточки.
1: Забыл, как называть, фурцелин.
0: А, вот в этот раз полоскало горло фурцелином.
1: Ну, хорошо помогает, он же обеззараживает.
0: Он еще и дешевый очень.
1: Да, зачем платить больше, если можно засушить подорожник?
0: Ромашку.
1: Ромашку, вот. Любит, не любит.
0: Сначала
1: понимаешь.
0: Погадал на ней, потом засушил.
1: Засушил, да.
0: Высохла ваша вся любовь.
1: Сначала погулял с ней, потом засушил.
0: Это лучше, чем прикончил. Плюс 7, 9, 2.
2: И желтенькую.
0: Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. Какие лекарства у вас есть в аптечке? Как вы считаете, какие самые необходимые средства по лечению должны быть дома?
4: Бим радио.

0: любое время года всегда хорошо, когда рядом есть любимая радиостанция и полезная информация на правах рекламы. От спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
11: Свет, ты определилась?
12: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
11: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему

Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 60.

0: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
2: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр».
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП Храмов Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-651-657-0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 20 градусов, по ощущению плюс 22. Сегодня весь день дождь, и будет очень много влаги, поэтому берите с собой зонт и купите себе ботиночки, как они там, боты называются, да? Я, какая подложка такая, я могла бы что-то по-другому
7: какие
6: сказать.
7: Какие боты? Но... Что за боты?
6: Ну, которые за тебя кружочки делают, тебе отвечают, когда ты говоришь «здравствуйте», вот эти вот боты.
7: Автоботы, думал.
6: Да. А завтра, 25 августа, днем плюс 21 градус, к вечеру плюс 17, облачно и без осадков. Хотя ранним утром ожидается небольшой дождь. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
8: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
9: Вечерний ТРУБИМ.
7: Мы возвращаемся к теме лекарственных препаратов.
6: А есть препараты от зевотины?
7: От зевотины?
6: Да.
7: Звучит вот как от, страшно.
6: Вот от, есть, а от зевотины есть, интересно?
7: Вряд ли.
6: Чтобы коллега не сидел и не зевал напротив.
7: Это же спазм, понимаете, вот, организма.
6: Но
7: происходит.
6: Спазм от желудка же
7: когда
6: есть?
7: Когда кислородная недостаточность возникает или усталость определенная, вот человек зевает.
6: У меня на тренировке мне все время говорят, ты чего не выспался? А я мне воздуха не хватает.
7: Вот, праны не хватает.
6: Поэтому
7: надо вот, кстати, окна открывать, все время проветрить и на улице много времени проводить. Это прана, жизненная энергия.
6: Так, это нам прислали сообщение. Отцы тоже прикалываться умеют. Мне, когда было лет 12-13 на даче, отец всегда говорил, когда мы купаться с ребятами собирались, утонешь, домой не приходи.
7: Весело, шутник.
6: Ну да. А для детей есть все. Обновил не так давно, так как дочки болели.
7: А, ну в смысле для детей, чтобы не болели лекарственных препаратов.
6: Ну вот хорошо, а у кого нет детей, маленьких детей дома, какие у вас лекарства имеются в вашей аптечке? Вы что, не болеете, что ли? Или по факту горло заболело, само пройдет, не прошло, раз антибиотиком закинулся.
7: А что, взял сразу вот этот вот район Республики Татарстан, накапал перед сном? Носки шерстяные.
6: А,
7: спать.
6: Мужикам только дай, конечно, вот этот самый
7: вот и
6: повод.
7: Вот все лекарства.
6: А у меня что-то горло запершило. И так каждый день, да. Вообще удобно, конечно.
7: Перчик туда чук-чук-чук, и все нормально, полечился.
6: Да и без перчика можно.
7: В баню можете сходить опять же.
6: С мужиками.
7: Лучше с друзьями. Конечно, там лечение быстрее происходит.
6: Они мне будут градусник подавать и таблетки.
7: Ладно, не ставить. Вот. Лечение так лучше происходит.
6: Базальную температуру никто не отменял.
7: Базальтовые породы, о чем вы? Добрый день, любимый ведущий, пишет нам Артем. Здравствуйте, Артем.
6: Здравствуйте.
7: Ярослава, зажигайте вы супер огонь, огонь, огонь, три огонечка вам. Классика. Классика аптечки. Классика аптечки. Понимаете это? Аспирин, анальгин, парацетамол.
6: Парацетамол!
7: Йод, бинт, пластырь. Можно еще клей БФ. Но это ранки заклеивать.
6: А еще на клей БФ сразу клеится на глаза.
7: Знаешь, как он написал? Ну и антидрист какой-нибудь.
6: Неплохо. Где ты это видишь вообще?
7: Я это вижу в этом теляшечке. Вот. На случай отравления с углем активирован. Да, вот, кстати, да, вот уголечек-то мы активированный подзабыли. А вещь полезная, нужная в хозяйстве. Абсорбенты какие-нибудь.
6: Ну, раньше только он. Но там, знаешь, что неудобно? Там же таблетка на сколько-то там граммов у тебя. И надо за раз выпить.
7: Таблетка
6: потом...
7: на 1 килограмм
6: а
7: вес.
6: А потом пошла на свидание. Внепланово осталось 50 килограмм.
7: Вот 55 таблеток надо. 5 таблеток надо выпить.
6: Ну,
7: тебе.
6: А потом ты осталась на свидании на ночь, например.
7: Ну?
6: Да, у тебя животик, там все черное.
7: Не только животик будет все черное. А еще как-то в носе ковыряю, мне там лишнее на кой. Я случайно замечаю, черное все там.
6: Ну, короче, так себе вариант. Уже там, это как, знаешь, ветрянку раньше мазали зеленкой, а потом каламин придумали беленький. Вот, то же самое, вместо угля
7: я смотрю,
6: уже...
7: А зеленка куда-то пропала. Вот, оказывается, в чем дело.
6: Да нет, просто шреков много развелось в городе.
7: И эта марганцовка тоже сейчас нет. Не
6: и фион много.
7: Фион?
6: Да. А марганцовка, по-моему, вообще пропала же.
10: Да. Раньше малышей купали в ней.
7: Да-да-да, тоже такое,
10: она,
7: знаете.
10: Она так пахла
7: как
10: неприятно.
7: Бы.
10: Так, ну, есть, значит, эти спазмоостанавливающие.
7: Это что это?
10: Нож по тут написали.
7: Говорили же, солпадеин, понимаешь.
10: Потом от головной боли и от аллергии. От аллергии-то мы забыли с тобой. Это же тоже обязательно.
7: Но если вы аллергик, а если
10: да знаешь,
7: нет?
10: Сейчас такая химоза бывает где-то, нигде не попадя. То, в общем-то, в принципе, не пригодится. Вот арбузик съела, например, потом пи-пи-пи-пи. И надо еще обязательно какой-нибудь этот антигистаминное, короче
7: говоря.
10: Дальше
7: иду. Сидят две девчонки на бетонной земле, на бетоне.
10: А ты мне сидите на холодном, детей
7: я
10: не
7: будет. Я развернулся, подошел к ним, я говорю, давайте это, ну-ка, вставайте. А мне друг говорит, ты совсем старый уже, все, понесло тебя.
10: Нет, они встали, что ли?
7: Ну, я говорю, вы потом лечиться замучаетесь, видишь, я как это, забочусь о людях. А камень, он быстро же тянет тепло. Это я еще помню с фильма «А зори здесь тихие», где им говорил, не сиди на камне. Mm-hmm. Камень, он тепло быстро тянет. А во мне две конфетки просто, синяя и красная.
10: Привет, Бим, всегда дома есть Нурофен, трое детей и Энтеросгель как раз-таки.
7: А, угу.
10: Так, идем дальше. В отпуск ездила отдыхать, купила все. От простуды, от боли в горле, от давления, от диареи, обезболивающие, от растяжений, бинт эластичный, от боли в желудке, перекись. Есть еще бинты, салфетки, мироместин и так далее. В общем, есть все.
7: Мироместин все-таки проскользнул.
10: Надо контакты Екатерины сохранить меня.
7: А, понятно. Но перекись, на самом деле, она лечит все.
10: И горлышко тоже.
7: Все. Все вообще.
10: Добрый вечер, я диспетчер. Тут больше, чем в аптеке. Тут действительно, там витамины, я смотрю. Витамины для кишечника.
7: А, вот, ну одна таблетка на 10 килограмм. Да, Артем, все правильно. Это про активированный уголь, он говорит.
10: На 10?
7: Да-да-да, ага. На 10 килограмм, да.
10: Пластыр, коллеги, наклейте от зевоты.
7: Пластыр?
10: Да, от зиготы. Полисорб, куда уж без него.
7: Зигота-то откуда тебя взялась?
10: Биология, у меня сегодня встреча класса.
7: Понятно. В аптечке, пишет нам Пергюнт, читаю осторожно.
10: Осторожно, да.
7: От головы бальзам на букву «Б». Также по утрам помогают волшебные пузырьки одного напитка. От живота нюхательный табак.
10: От живота пресс качать надо.
7: От живота нюхательный табак. Чтобы быстрее излить хворь. От насморка насапшик фирмы Сплистоп. Сплистоп. Насапшик. Это польское какое-то лекарство, да? Насапшик. Сплистоп. Насапшик. Ну и градусник, чтобы не загнуть когти от температуры 37,2. Это да, это важно. Пергюнт, когда у мужчины поднимается температура 37,2, главное не загнуть ногти. Ну и руки в том числе. Так, что еще у нас тут есть? +7 927 242 102.8. Это наши мессенджеры, напомним вам. Можете писать, кстати, да? Мы пока пособираем сообщения.
10: Лекарство обезбол. Ага. Стабильно. Спрей в горло, в нос, противовирусный. Плюс всякие антитемпературы. Золотой запас. Стараемся брать все это в Турции. Там дешевле, да и качество получше, на мой взгляд.
7: Да, интересно, как это мы до такого дожили, что лекарство мы подешевле и получше берем уже там на Босфоре. Любопытненько.
10: Добрый вечер, Петр.
7: Добрый вечер, Ярослава.
8: Да. Радио.
7: Это вот вам про
10: это
7: дождь.
10: Это очень смешно.
7: Ты ругаешь дождь. Ты зачем дождь-то ругаешь?

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – Канавто 3.
3: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
4: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. От 31 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
6: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73 6+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Так, тишина. Микрофон работает? Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени. Заставьте других работать на вас. Рыбы. Вас могут мучить угрызения совести, а ночью – кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: трубим.
1: Ай, какие все-таки саундтреки хорошие были тогда. Propeller Heads, если кому интересно. Это вот их творчество. Ярослава. Что там покашливаете? Петр, все нормально у вас?
2: Петр Нежинский, да. У меня сегодня встреча одноклассников, не дождетесь.
1: Голос прикольно сыпит, мне нравится.
2: Да, надо какие-нибудь хитяры петь этим голосом там.
1: Почаще надо срывать тебе голос, чтобы вот
2: да,
1: так вот.
2: Да, ну это... почаще приглашаем на свой концерт.
1: А будете врать там?
2: Да. +7 9 2 7 2 42 2 8 это наши мессенджеры. Здесь так вот и написали. Добрый вечер, Петр и Ярославушка. Сегодня не узнаю ваши голоса. У Петра появились нотки Махмуда Ракаева.
1: Серьезно? Он меня вроде не кусал.
2: Нет, он как Спанч Боб вообще-то разговаривал, не как Махмуд.
1: Да.
2: А у Ярослава? Шонтенькую таблеточку. А голос Ярославы совсем не узнаваем.
3: Мистер Крабс.
1: Получилось.
2: А планктона можешь?
1: А я не помню, как он разговаривал.
2: Как жулик такой наглый, просто маленький.
1: Да?
2: Который так... И все, его нет.
3: Берите мои крабсбургеры.
1: Нет?
2: Нет.
1: А там еще был этот злодей.
2: А еще была Сэнди.
1: Ну ладно. Что там пишет?
2: Сегодня у меня... Так, у меня дома есть от температуры. Угу. Два вида. Капли в нос, так. И для горла суспензия. Последнее время еще таблеточки от давления появились. Потому что мой любимый мужчина Денис Валерьевич исполнил мою... пополнил, прошу, думал, мечту. Исполнил, уж хотел спросить, какую?
1: Тонометр купил, подарил. Тонометр подарил, конечно. И больше, пояс из собачьей шерсти.
2: Больше и пояс верности. Больше никаких лекарств нет.
1: Пояс верности из собачьей шерсти.
2: Это вообще любого отпугнет. Так, больше нет никаких лекарств. А вот как раз простуда у меня возникла неожиданно. Температура, спасая, жар понижающий.
1: Слушайте, вот, кстати, про простуду, температура, когда вот эта вся штука неожиданно. Бог с ним, с этими всякими, да, вот эти белую-белую таблеточку, белую-белую, да, там, белую, да, ага, вот. Про здоровье вообще в частности. Давайте тогда с вами пообщаемся, как вы действительно поддерживаете свое здоровье.
2: А еще вот вы вспомните, что последний раз вы проснулись, и у вас болело. Вот я, например, сегодня проснулся, у меня болела левая лопатка. Я подумала, что это мое сердечко болит. Но лопатка болела. Вот это из сегодняшнего
1: отдает,
2: прям.
1: Отдает, знаете, иногда ведь в лопатку как раз и отдает.
2: Отдают долги, дорогуля.
1: Вот, не все.
2: А у тебя?
1: Не все отдают.
2: В общем, что у вас болело?
1: Все хорошо.
2: Последний раз. +7 9 2 7 2 42 102 8.
1: А душа побаливает, конечно.
4: Бим радио.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Давайте перенесемся на Казанские дороги, посмотрим, что там происходит. У нас 6 баллов, движение затруднено. Крупные пробки, рассказываю, где улица Комиссара Габишева от Рихарда Золги... Золги. Простите меня, наш великий разведчик. От Рихарда Зорги до Кулгали 18 минут. Улица Кулгали от Юлиуса Фудчика до Комиссара Габишева 16 минут. Воровского от Короленко до проспекта Ибрагимова 13 минут. Также 13 минут затруднение на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. И 10-минутное затруднение на Васильченко от остановки магазин «Стройматериалы» до Восстания. Ситуация на мостах и дамбах. Но вот Кировская дамба из центра 7 баллов затруднения. Остальные, в принципе, нормально. Вообще свободно в обе стороны. Только мост Миллениум из центра 1 балл. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе. Будьте рядом.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Добро пожаловать.
1: От нас даже СММ убежал.
0: Добро пожаловать.
1: Пятки сверкали только.
0: В новый музыкальный час.
1: Маргарита, подожди.
0: Это не пахнет.
1: Оно не пахнет.
0: Это мы о здоровье просто, чтобы метеоризмов не было.
1: Да. Она помахала ручкой. В общем, всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим», второй час. По-прежнему мы здесь. Петр Нежинский, Ярослава. В этом часе. Ну, хватит.
0: Ну, вот это вот Ярослава была.
1: Музыкально.
0: Ну что, ладно, давайте. Что в этом часе? О, камон, камон, что в этом часе?
1: В этом часе у нас будет гость. Мы будем говорить про то, что у нас... О, смотри, кстати, вот говорят, что, дети могут себе позволить кружки в детстве, да?
0: Да.
1: Ходят там на гимнастику, на вокал, на музыку. А почему мы, взрослые, не ходим? А потому что взрослые себе могут позволить лишь кружки под глазами.
0: Да.
1: Понятно вам? И
0: так
1: вот о кружках под
0: от
1: глазами...
0: От усталости.
1: Мы будем говорить, типа, о нависших веках мы будем говорить, и веках тоже.
0: О.
1: Будем говорить в этом часе совсем скоро. Кто давно мечтал сделать блефаропластику, делайте погромче и записывайте. Совсем скоро мы об этом сможем разобраться.
0: Совершенно верно. Салахова Луиза Идрисовна, скорее всего, совсем скоро появится у нас здесь в студии. Будет очень полезная беседа, особенно для тех, кто хочет освежить свое лицо в том числе. В том числе.
1: Да, а родниковая вода уже не работает. Так, смотрите, мы тут спрашиваем о том, что у вас болело в последний раз. Вот вы проснулись, например, сегодня, и Расим написал то, что болела утром голова, когда позвонила бывшая.
0: А, это вообще головная боль.
1: Ну, это значит...
0: Заблокируйте ее везде.
1: Да, заблочьте ее везде.
0: И все, ЧС и все дела. Это очень всегда хорошо срабатывает.
1: Да. Так, песенка. Добрый вечер. У меня жена фармацевт. А это ты не читал?
0: Нет.
1: У нас чего только нет в аптечке. Еще в холодильнике появились расщепления каких-то водорослей из Белого моря до состояния желе. В них содержится очень много макро, микро,
0: йода много,
1: мукро.
0: Кстати.
1: Элементов, полезных для нашего организма, и ДНК полностью соответствует плазме нашей крови.
0: Это есть такое, кстати, да. Я вот еще и спрашивал вас не только, вот Ярослава спрашивает, вы проснулись, что у вас болело вдруг,
1: мне
0: да?
1: Интересно, да.
0: А я спрашиваю, как вы профилактику проводите? Может быть, у вас режим какой-то
1: может,
0: вы соблюдаете?
1: Может, от вас луком вонякает?
0: Может, вы реально чесночок, лучок, потом ложитесь до 10 часов, чтобы как бы сохранить молодость, потому что с часу ночи уже все клаген.
1: Спите на спине,
0: мучитесь. Спите на спине, спите там еще где-то.
1: Главное, что вы спите.
0: Высыпаетесь? Куда? +7 927 242 102.8 наши мессенджеры. Давайте, рассказывайте. Сейчас это все подноготное. Будем играть еще в этом часе, кстати говоря.
1: Во что?
0: Ты мне зуб не заговаривай.
1: А, да.
0: Обязательно поиграй. Ну и плюс ко всему, у меня для вас будет полезная информация. Прямо сейчас информация будет на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Сип-7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Мам, а где мне делать уроки?
7: Можно потише, у меня созвон.
8: Кто сейчас в ванную?
9: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
1: Свет, ты определилась?
2: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
1: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: С 26 по 28 августа Татарстанский нефтегазохимический форум в выставочном центре «Казань-Экспо». Экспозиции ведущих компаний, деловые сессии и лучшие эксперты отрасли. 6+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе! Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ Радио.
9: Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ Радио. Это просто и быстро.

0: Лента Гафури 46.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: обычный голубь. Засуди меня. Давай.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Стрим радио.
1: Мы обещали вам встречу. Мы вас не обманули. Потому что прямо сейчас, прошу любить и жаловать, у нас в гостях Салахова Луиза Идрисовна, врач-офтальмолог, офтальмохирург. Здравствуйте, Луиза Идрисовна.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, если вам неудобно, вы можете микрофон подвинуть к себе поближе.
1: Можно, так даже будет лучше слышно. Вот
2: так?
1: Да, у нас будет тема.
2: Блефаропластика.
1: О, наша любимая тема.
2: На самом деле тема такая, которая многих пугает, многих интересует.
1: О чем они, кстати, часто разговариваем. Ну, разговаривали.
2: Ну, можно, это теория. А на практике люди боятся идти делать. Не так уж это и страшно. Как раз-таки об этом сегодня будем говорить. Вообще, Луиза, расскажите, пожалуйста, какие виды операций на веках существуют? Блефара, ее виды, птоз, мелкие удалялки. Вот еще это что такое?
1: Мелкие удалялки.
3: Да. Мелкие удалялки – это у нас удаление различных новообразований по типу папиллом, атером, различных образований на коже, одним словом.
2: То есть их выжигают просто?
3: Лазером убирают, да, все верно.
2: Хорошо, а вот блефаропластика и птоз...
1: Ну, птоз, это когда лицо вниз пошло,
2: да,
1: насколько я
2: нижний...
1: знаю. Нет, или я ошибаюсь? Нет,
2: мешочки есть сейчас... у молодых.
3: Нет, это не про мешочки. Птоз – это опущение века. То есть мы сейчас не говорим о нависании века, мы говорим об опущении века, когда само веко опускается, и мы вот эту мышцу, которая ослабла, мы ее подтягиваем вверх, получается. Когда такие полузакрытые глаза, так скажем.
1: Прибалдевшие. Полуприбалдевшие.
3: Наверное, да.
1: Ну ладно, хорошо.
2: А к какому врачу правильнее обращаться по поводу блефаропластики век? Офтальмологу или пластическому хирургу?
3: Да, смотрите, тут можно обратиться и к тому, и к другому человеку, потому что они оба занимаются блефаропластикой. Единственное, пациент может пойти к пластическому хирургу, если ему, например, помимо блефаропластики нужно что-то еще по типу подтяжки лба, бровей, вообще общего лица, да. А к офтальмологу это больше, наверное, целенаправлено именно по блефаропластике, потому что у него специализация более узкая, так скажем, направлена только на веки.
2: Смотрите, если малярные мешки, то есть это не совсем мешочки под глазами, да, а немножечко ближе к скулам, это офтальмолог решает или это, все-таки пластический
3: это
2: хирург?
3: Это пластический хирург. Это все-таки выходит за зону орбиту, поэтому это пластический хирург.
2: А как понять то, что мне нужно уже, пора делать блефаропластику, пора обратиться к специалисту? Ну, не конкретно мне.
1: Зеркало тебя вило? Вот это ты ждешь, что ли?
3: Я вчера бухала.
1: Аккуратнее, вредит вашему здоровью.
2: Вредит.
3: Но на самом деле каждый человек, наверное, к этому относится по-своему. То есть иногда, например, мне кажется, что не надо, а человек очень сильно хочет. Там даже минимальное какое-то опущение его смущает. И он хочет убрать вот это нависание века, даже минимальное. Поэтому...
2: Смотрите, а есть два вида, насколько я помню. Это транс... конъюнктивальная. Да, когда не убирают излишки кожи, ничего не подтягивают, не распределяют жировые вот эти пакеты. А бывает то, что как раз-таки там, ну, как это слово?
3: Сейчас.
2: Резня.
3: Есть.
1: А? Что?
3: Резня.
1: Я только одно знакомое слово сейчас услышал пока, ладно?
3: Смотрите, есть трансконъюнктивально, есть транскутанно. Транскутанно – это через кожу, трансконъюнктивально – это через слизистую изнутри. Трансконъюнктивально мы выбираем, когда у нас... просто жировые пакеты, и их надо удалить.
1: Ну, их как-то откачивают, что ли, получается?
3: Нет,
1: что
3: их
1: это?
3: Прям берут и удаляют.
2: Шприцом?
3: Ага. Нет.
2: Скальпелем?
3: Скальпелем, да. Ножницы.
2: А можете рассказать подробнее? Хорошо.
3: А если есть помимо жиров еще и лишняя кожа, то тогда уже трансконъюнктивально будет бессмысленно, потому что кожа останется.
2: Ну да, она будет висеть еще хуже.
3: А нам нужно это все убрать, чтобы было все красиво, конечно же, поэтому мы убираем уже через кожу.
2: Хорошо. Как проходит операция? Что вообще чувствует пациент? Я знаю то, что делают под общим и под местным наркозом. Ну, под общим все понятно, как будто бы наркоз, ты засыпаешь, просыпаешься, уже нормально. А вот под местным... Чувствуется ли что-то и какое преимущество есть у того или иного наркоза?
3: Местная анестезия, она что там делает? Берет шприц с анестетиком и обкалывается область века, где происходит операция. Это на самом деле, знаете, ну, да, это неприятно. Сам укол, да, ну, мы все понимаем, укольчики неприятно, да. Но там все настолько обезболивается, что, в принципе, потом во время операции пациент вообще ничего не чувствует.
2: А там как-то спрашивают, чувствуете, не чувствуете, чтобы подкольнуть, если что. Или бывают мнительные пациенты, которые лежат, мне больно, а на самом деле они ничего не чувствуют.
3: Ну, то есть сталкиваетесь такие, конечно, но очень редко, на самом деле. Они настолько обезболиваются, что они ничего не чувствуют. Если чувствуют, то можно, в принципе, доколоть, в этом нет ничего страшного.
2: А сколько длится операция?
3: Смотря какая. Если мы говорим про все-таки верхние, например, то это примерно час, может быть, полтора. Если нижние, то там подольше, полтора-два, иногда два с половиной часа. В зависимости от того, как операция идет. То есть, если это сильно кровит пациент, например, это, конечно же, надолго. Или, например, если нужно какие-то дополнительные мероприятия, так скажем, во время операции проводить, то там тоже дольше.
2: А правда ли, что когда человек делает блефаропластику, у него автоматически подтягивается, например, там носогубочка такая вот, посвежее становится?
3: Не думаю. Смотрите, мы когда кожу лишнюю убираем, мы убираем лишнюю кожу в области нижних век. И, соответственно, вот это вот слегка морщинки могут уйти, соответственно, нависающая кожа может уйти, да, а носогубка нет.
2: Хорошо, а как проходит восстановление после операции? На какой день человек уже может спокойно выйти в люди?
3: Смотрите, после операции первые три дня отеки нарастают. И первые три дня я всегда говорю, ну, готовьтесь, будет бомба. А дальше уже постепенно отеки.
1: Вы будете выглядеть просто безумно.
3: Да, да, да.
1: Нереально.
3: Именно так я и говорю. Там,
1: а то есть человек по-хорошему бы взять какой-нибудь, не знаю, выходные на неделю хотя бы, да?
3: Хотя бы на неделю. Потом отеки с третьего дня только-только начинают спадать. А синяки, вот все индивидуально абсолютно. У кого может продержаться неделю, например, у кого-то там две, у кого-то три недели. Ну, тут уже не угадаешь абсолютно.
2: А кто чаще к вам приходит на ваши практики? Мужчина или женщина? И часто ли женщина притаскивает за собой мужчину?
1: Нет,
2: давай
1: вообще
2: вместе.
1: Давайте вообще спросим, приходят ли мужчины для начала?
3: Сами,
1: давай
3: сами
1: спросим вот так.
3: Приходят.
1: А вот теперь можно уже спросить, все-таки тенденции, да, какая? Много стало приходить?
3: Женщин, конечно. Нет, женщин намного больше, конечно. Мужчины приходят, но ну, просто очень редко. Не знаю, мне кажется, они очень стесняются, на самом деле. Вот
2: то, так, что они это сделали, да?
3: Ну, я думаю, да.
1: А потом
3: ну,
1: как вот пацанам
3: даже не
1: объяснить?
3: Даже каждая женщина не стесняется, так скажем, а уж мужчины.
2: А как часто можно повторять потом блефаропластику? Как долго держится результат?
3: Ага. Результат держится... Мы даем примерно 8-10 лет.
1: О, ну слушайте, это прилично.
3: Да, потому что тургор кожи все равно меняется, с возрастом все это снова опускается. Вот, и ну, у кого-то 15, если эластичность там высокая, например, кожа, да, или молодой возраст, например. А повторно делать можно, надо смотреть просто по старому шву и там уже, соответственно, делать.
2: А вот по поводу швов, как
1: они,
2: долго
1: кстати, видны,
2: видно,
1: вот,
2: и, когда,
1: да,
2: и когда полный эффект можно? 8-9 месяцев, чтобы оценить полную картину, что вот я сделала блефаропластику, вот все, вот такой вот итог у меня.
3: 6 месяцев. Примерно 6 месяцев минимальные отеки уходят, наоборот, да, и, как сказать, века на место встает. Вот примерно 6 месяцев.
2: А какие неудобства есть? Например, швы первые дни тянут, или потом онемение какое-то?
3: Ну, вот этот отек, он же нарастает, и ощущение такого давления, глазки там могут не до конца закрываться, все начинают паниковать, мы все говорим, что это нормально. Это ну, чувство такого распирания легкого, да, в веках может быть. Но оно от холода, вот если бы холод прикладывать часто, то оно постепенно будет уходить.
2: Вообще, наверное, главное решиться на эту процедуру, просто пойти и решиться, как вот избавиться от страха и пойти просто сделать себе блефаропластику и, наконец-то, с удовольствием смотреть в зеркало, Луиза.
3: Не знаю, честно говоря. Я думаю, наверное, может почаще представлять себя такой красивой, без этих мешков.
2: С фильтрами посмотреть
3: на
2: себя.
3: Да, да. Хочу я этого, не хочу вообще точно, да, и потом уже прийти, потому что результат и вправду может удивить.
1: Здорово, спасибо большое. Напомню, у нас в гостях была Салахова Луиза Идрисовна, врач-офтальмолог, офтальмохирург. Спасибо большое, Луиза.
3: Спасибо вам большое.
1: И прямо сейчас у нас небольшая, но полезная информация на правах рекламы. Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция «Консультация офтальмохирурга Кузляр бесплатно». Подробности акции на сайте или по телефону клиники. Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
3: Свет, ты определилась?
4: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
3: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
8: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
9: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
13: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
14: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
15: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
16: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
17: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
18: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
19: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
20: Семейный шопинг стал проще с «Марс Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
21: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
22: Не, ну посмотрите, какая ностальгическая песня у нас для вас сегодня есть. 292-102-8. Звоните, будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». 292-102-8. Тебя смотрела и не знала.
23: Мальчик и девочка, звоните.
22: А, ну да.

0: говорила молчи.
1: Уходила, возвращалась, оставляла ключи.
0: А я думал обойдется, думал все ерунда.
1: И на кухне из крана все так же капает вода.
0: А тебе пустота.
1: И вокруг все молчит.
0: В коридоре лежат и пылятся ключи.
1: Я пытаюсь разглядеть, что же там впереди.
0: Собирая осколки разбившейся мечты.

0: ключи, забрала ты с собой.
1: Это сердце кричит, ты теперь не со мной.
0: Я пытаюсь разглядеть, что же там впереди.
1: Только холод и пепел, остывшей любви.
0: Что же там впереди?
1: Невозможно все знать.
0: Можно будет все найти.
1: А можно все потерять.
0: Можно где-то опоздать.
1: Можно что-то успеть.
0: Или просто упасть.
1: Или просто взлететь.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 18 градусов, по ощущению плюс 21, дождь. И дождь продлится до самого вечера. К вечеру, кстати говоря, 17 градусов. Завтра во вторник, 25 августа, днем плюс 21 градус, к вечеру плюс 17, малооблачно, без осадков. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» о «Канавто-3». «Канавто» — первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, то когда? Когда еще на «Волгу» в «Канавто» будет до 650 вот так вот тысяч рублей выгоды, а? Сейчас все расскажем. Когда резина, защита и бронепленка будет в подарок при покупке. Если думали о новом автомобиле, то ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа. Выгода при покупке в трейд-ин и в программе «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности
6: и риски.
8: Вот так вот. На кону подарочный сертификат на посещение картинга. Давайте же знакомиться с нашими участниками. Итак, первая до нас дозвонилась Алина. Алина, вы с нами?
9: Да-да-да.
6: Алина, вы пытались слиться, но я вас все равно нашла.
8: Мы вас нашли, Алина.
6: Алина, я, у меня вопрос к Алине, как женщина к женщине.
9: Да, слушаю.
6: Алина, что у вас болело последний раз? И когда?
9: Последний раз?
6: Да.
9: Зуб, наверное, последний раз болел.
6: Кто?
9: Зуб.
6: Зуб?
8: Зуб.
6: И как вы с этим, и как вы с этим разобрались?
8: Выдернула его?
9: Обезболивающе. Нет, не выдернула.
8: А, на месте оставили.
6: Просто таблетка, да, и все?
9: Да, просто таблетка приглушила и оставила все так, как есть.
8: Ага, ага. Ну, будете ждать, видимо, да, следующего какого-то этого рецидива зубного?
9: Да, да.
8: Правильно.
6: Какие цветы вы любите? Не гвоздейки, случайно, Алин?
9: Нет, розы.
8: Розы любите? Какая красота.
6: Слафаня. Сегодня против вас будет играть Андрей. Андрей, здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Дорогих участников сразу попрошу убавить свои приемники и слышать нас только в телефонной трубке, потому что мы тоже фиксируем вот это небольшое эхо.
10: Я выключил вообще его.
8: Здорово. У вас такой интересный голос и манера говорить, Андрей. Вы как будто засыпаете. Из клуба «Что, где, когда». Вы так размеренно.
6: Да нет,
8: немножко.
6: Засыпает, как будто сидит за рулем. Андрей!
10: Тут. Ищу место, где припарковаться.
8: Это правильно, это правильно. Ну, давайте вот тоже я вам теперь вопрос задам. Ярослав, видите, спрашивает, что болит. А я спрошу, как вы профилактику проводите, чтобы не болеть вообще.
10: Вот, я недавно начал пить водоросли вверх.
6: А, это вы?
8: Водоросли начали пить.
10: Да.
6: Я думаю, чем в студии запахло?
8: Так вот, почему из суши все водоросли пропали. Все Андрей забрал. А, ну я не знаю, режим дня, может быть, как-то там...
6: Жена фармацевт.
8: Контрастный душ. Что-то в этом духе применяете?
10: Ну вот, да, контрастный душ. С утра приседания начал делать. Все. А так режим дня у меня за рулем.
8: А, ну это, видите, дня. это же сидячий образ жизни.
6: А постоянно. Супруга тоже делает приседания с утра?
10: Нет, супруга нет.
8: Делайте. Вместе. Это будет веселее. Давайте напомним правила игры. Ровно по одной минуте у каждого игрока, ровно по 10 слов у нас уже не готовы. Так или иначе, они
6: Какого
8: связаны
6: Жене?
8: С темой здоровья. Вот. А? Что?
6: У нас уже они готовы, но ты сказал, у нас уже не готовы. Я Ярослава. По 10 слов у каждого из вас, дорогие наши. Ровно по минуте. Да чтобы...
8: Эй, сиплый. За это время вы должны отгадать больше слов, чем ваш оппонент. Еще раз напомню, тема здоровья. Первым до нас дозвонилась Алина первой. Причем это дебют у Алины. Алина, выбирайте, с кем будете играть. Ярославой или с Петром?
9: Ярославой.
8: С Ярославой.
6: Я думала, мои шутки про гвоздики оттолкнули.
8: Нет, они наоборот добавили шарма.
6: Давайте сближаться тогда. Наша минута начинается прямо сейчас, Алина.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Врач, как по-другому сказать?
9: Доктор.
6: Да, а еще на деревьях они бывают весной, болят они у нас. Арбуз вот поел, они работают.
9: Почки.
6: Да, а мы за ней туда ходим за лекарствами.
9: 20. Аптека.
6: Да, бывает лук вонючий, а бывает он еще тоже, еще более вонючий. Но вкусный.
9: Чеснок.
6: Да, есть молодость, а есть... Наоборот.
9: Старость.
6: Да. По утрам вот надо делать ее 3-4.
9: Зарядка.
6: Да. Есть овощи, а есть...
9: Фрукты.
6: Да. А еще ее берут из пальчика.
9: Кровь.
6: Да. А еще она полезна, жидкость, как по-другому сказать. Вот мы ее в себя... Еда есть?
9: Вода.
6: Да, молодец. А еще вот С, магний. Это что такое?
9: Витамины.
6: Молодец, моя умничка.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Великолепие просто какое-то.
6: Да, я даже испугаться не успела, Алина. На самом деле, да, там была вода, все правильно вы сказали. Я вас поздравляю, вы большая-большая умничка. Первый раз очень круто прошел.
8: Алин, прям вот, прям действительно, знаете, как-то размеренно, спокойно, все, не торопясь. Вы со здоровьем прям чувствуете дружны. А зуб, это ладно. Дело житейское. Отличный результат. Очень хороший результат. Очень хороший результат. Алина, Андрей, а перед нами стоит непростая задача.
10: Я уже это понял.
8: Перед нами стоит задача 10 из 10 теперь выбить, чтобы была ничья, и дальше попробовать побороться. Вы готовы?
10: Все, да, 100% готов.
8: Тогда стартуем, Андрей.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Ну, доктор, как вот по-другому можно еще сказать?
10: Врач.
8: Правильно. Песня такая была. Тебе не хочется покоя. Первое слово я пропустил. В груди бьется у нас тук-тук-тук-тук.
10: Сердце.
8: Молодец.
10: Сердце.
8: Медикаментозное средство, которое вот прессуют, а потом вот его пьют. Ну, есть таблет. Порошок, таблет. Таблетки. Правильно, принято. Туда ходим лечиться.
10: Больница.
8: Верно.
10: Поликлиника.
8: Вот, верно, верно. Есть чеснок, а есть вот попроще, да? Он еще перец зеленый дает.
10: Лук.
8: Верно. Тонометр для чего мы берем? Чтобы измерять?
10: Давление.
8: Верно. Шприцом его делают?
10: Укол.
8: Правильно. Есть фрукты, а есть наоборот?
10: Овощ.
8: Правильно. Подмышку ставят, чтобы температуру измерить?
10: Градусник.
8: Верно. И в здоровом теле здоровый?
10: Дух.
8: Блестяще.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: У вас какой театральный смех,
6: Андрей. Какой зловещий вообще. Я бы рядом была в переулке, даже не оглядываясь, бежала бы в противоположное направление от вас.
8: Молилась ли ты на ночь, Дездемона?
6: Каждый день, каждый день. Так, ну что, у нас супер игра.
8: Да.
6: Одно словцо.
8: Да.
6: Очень простенькое, на самом деле, очень легонькое. Кто первый выкрикнул, тот... И победил сегодняшний
8: игре. Хочешь сама,
6: игре.
8: Да? Или...
6: Да, хочу.
8: А, ну давай, все,
6: хочу,
8: хорошо.
6: Хочу сама, я привыкла
8: хочу,
6: хотеть
8: хочу,
6: сама.
8: Хочу, хочу, хочу,
6: вы готовы? Алина, Андрей?
9: Да, готов.
6: Вам на А.
8: Там все у нас на А, обратите внимание.
6: Так, ну что, я начинаю объяснять слово. Это комплекс мероприятий.
10: Зарядка.
6: Направленных на сохранение укрепления здоровья. Предупреждение возникновения, распространение заболеваний и их раннее выявление. Выявление причин и условий. Не бубните, Андрей.
10: Диспансеризация.
6: Это что-то на старческом. И условия возникновения развития, а также на устранение вредного влияния на здоровье человека, факторов среды его обитания. В медицине она включает формирование здорового образа жизни. Алина, вы где? Предупреждение возникновения распространения заболеваний, раннее выявление заболеваний, устранение факторов риска, которые могут привести к болезни.
9: Профилактика.
6: Молодец,
8: профилактика.
6: Моя хорошая!
8: Это было слово профилактика, действительно. Андрей, ну вы прям, конечно, загнули там. Диспансеризация.
6: Да.
8: Это, понимаешь, пальпация. Анамнез.
6: Дискриминация.
8: Вот это что ж. Вы как-то с медициной связаны, что ли, Андрей?
10: Нет,
6: вообще нет.
8: А, водоросли ем. Слушайте, ну слов вы много знаете хитрых. Давайте теперь на радостях вот так и привет передадим.
10: Все, привет всему БИМ-радио, всей Казани. Всем доброго вечера, хороших новостей. Всего доброго.
8: И здоровья, конечно же.
6: И мест на парковке.
8: И мест на парковке. Андрей, классно было с вами пообщаться, поиграть. Звоните еще, вы очень интересный игрок. Хорошего вечера в компании с любимой радиостанцией. Ну и поздравляем нашу Алину. Я вот замечаю, что, кстати, новичкам везет, действительно.
6: Да не всегда, в рыбалке вообще не работает.
8: Алина, вот первый раз сегодня дозвонилась, говорит, я вообще первый раз сегодня играю. И вот таке вот это, и вот таке вот.
6: Алиночка, вы большая молодец. Мне тут сказали, Ярослава, с тобой в последнее время никто не выиграл. Вот Алина смогла. Алина молодец. Алина, тоже можете передать привет в прямом эфире всем, кому хотите.
11: Я передаю большой привет всей Казани. Передаю своему брату, который сейчас в рейсе доставляет топливо во все города. Передаю огромный привет вам. Спасибо большое за такую возможность участвовать, выигрывать. Ну и всем, кто меня узнал, всем хорошего вечера.
6: Спасибо огромное, Алиночка. Трубку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется совсем скоро.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Ну а пока у меня для вас информация на правах рекламы. Насладитесь последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио. БИМ-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ и подарки. За пультом диджея Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилиансбор», гостей 20.00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+.
0: Реклама на БИМ-радио.
12: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
13: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
14: Гум, гум, гум. Только гум.
15: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
16: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
17: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-013-120. Казань. Копылова 2-0+.
18: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
19: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
20: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.

0: Отец, чем будем новую беседку красить?
1: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
0: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
2: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio. Это просто и быстро. 2-930-800.
8: Что такое? 292-102-8, номер телефона в студии. У нас еще одна игра, кстати, сейчас будет. Будем открывать Казань вместе. На кону отличный подарок. Если хотите поиграть и захватить его себе, звоните 292-102-8 прямо сейчас.

0: спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности
2: и риски.
1: Не оферта. Прояви свою любовь и знания родного города и получи за это приз-сертификат «Семейный парк развлечений». Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. Ну и первым до нас сегодня дозвонился Рафаэль. Здравствуйте.
3: Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя, черепашки.
1: Здравствуйте, Рафаэль.
4: Здравствуйте.
1: Казань... Хорошо
4: Казань,
1: знаете?
4: Казань, да.
1: Казань, хорошо знаете?
4: Ну, так, лет 5 только живу и все.
1: Лет 5? Ну, тогда, слушайте, как минимум для вас это будет интересный исторический факт.
3: Вам нет 18,
1: факт.
3: Рафаэль?
4: Нет, мне есть 18.
1: Есть 18. Это слышно по голосу. Рафаэль, в общем, когда мы зададим вопрос и 3 варианта ответа вам дадим. Когда будет правильный вариант, мы вам подмигнем.
4: А как я увижу?
1: Молодец. Вы поняли мою шутку. Ну, давайте, коллега, переходите к вопросу.
3: Да, все нормально, я смеялась, подыграла. Так, смотрите, есть небольшая предыстория. Слушайте внимательно. Петр, не ты, Петр, Петр Первый.
1: Ну, почему ж не я?
3: Официально в своем высоком статусе всероссийского императора посетил Казань и в ознаменовании его юбилея на месте деревянной церкви меценатом-промышленником Михляевым Иваном Афанасьевичем был возведен и великолепный Петропавловский собор. Семья императора гостила в Казани у купца Михляева. Этот дом сохранился до нынешних дней в Казани. Мемориальная доска на его стене гласит «Дом Михляева. Памятник гражданской архитектуры конца 17 века. Здесь останавливался Петр I. Памятник охраняется государством». Итак, внимание, вопрос, Рафаэль. Где находится этот дом? Варианты ответов. Кремлевская, Мусы Джалиля или Островского?
4: Пусть будет Островского.
3: Что-то Петр заморгал часто.
1: Да-да-да, заморгал часто. Давайте подумаем еще, где Петр Алексеевич мог остановиться.
3: Мусы Джалиля.
4: А, ну Петр был царем в Кремле, Кремлевская.
1: Да, он был не царем, он был императором, кстати говоря. Титул, да. Это первый, он этот титул и взял, император всероссийский. Ну, смотрите, вот еще раз, где находится дом? Вот,
3: самый древний,
1: вам. Кремлевская, Мусы Джалиля или Островского?
4: Мусы Джалиля.
1: Молодец!
3: Молодец!
1: Молодец. Дом, где останавливался Петр Великий, находится по адресу Мусы Джалиля, дом 19. Дом примыкает к Петропавловскому собору и считается одним из старейших каменных зданий города. Мы вас поздравляем, Рафаэль. Можете передать привет кому хотите.
4: Ну, привет всему городу Казани, особенности ЖК МЧС, улица Зурурам. Всем большой привет. И РЦ красно-белое. Красно-белое, всем привет, все вперед.
1: Или вы про «Спартак»?
4: Нет, я про...
3: Или РПЦ.
1: Я понял. Хорошо, Рафаэль, за эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Оставайтесь на линии. Сейчас...
3: Или МФЦ.
1: УФХЦЧ. Дорожная информация, после чего мы вернемся.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. На БИМ-радио.
1: Ну что ж, 3 балла у нас в городе. Местами затруднения. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты, за что мы их, конечно, благодарим. Крупные пробки. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали 16 минут. 11-минутное затруднение. Проспект Альберта Камалиева. Улица Академика Сахарова от улицы Тулпар до улицы Назиба Жиганова. 10-минутное время проезда на Кулгали от Юлиуса Фудчика до комиссара Габишева и по 7 минут затруднение замечено на Закиево от проспекта Победы до академика Сахарова, а также Давлекеевская улица, Новодавлекеевская, от Борисковской улицы до моста через железную дорогу. Ситуация на мостах и дамбах вся зелененькая, все мосты и дамбы в обе стороны совершенно свободны, с чем всех и поздравляем. Ну и благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Совсем скоро с вами уже услышимся в новом музыкальном часе.
0: Путевые заметки на BIM-радио.

0: Передаешь привет всем своим бывшим коллегам?
1: Да.
0: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Третий час мы здесь, не заставляй меня смеяться. Сегодня это не очень хорошо у меня получается.
1: Ладно,
0: как сделать, чтобы она не орала, как сделать, чтобы она не смеялась. В общем, все сегодня здесь, в этом часе. Итак, что же будет в этом самом третьем часе? Петр Нежинский, конечно же.
1: И Ярослава, конечно, с нами будет по-прежнему, чему мы несказанно рады.
0: А тут многие пишут, что не узнали меня, что меня заменили, подменили. Не дождетесь!
1: Я не узнаю вас в гриме. Иннокентий Смоктуновский, Кеша! Она, это она, подсипла немножко просто.
0: Ну, и много ору, потому что вот, пожалуйста, карма или что там.
1: В этом даже есть определенный шарм, звук интересный. Интересный звук.
0: Я говорю, надо записывать рок-хиты какие-то. Итак, что вы пишете по теме таблеток?
1: Ну, как вы поддерживаете, вообще,
0: поддерживаете
1: здоровье,
0: свое здоровье. В аптечке нет ничего, кроме полного витаминного комплекса со всякими там вот этими жирами, вот этими всякими. Не болею уже год ничем. Дождь, снег, ветер, замерз, промок, организм держит оборону. Я даже не начал использовать весь комплекс оздоровления.
1: Молодец.
0: Только грыжа появилась, но с ней подружился. Если не уберу, то тихо сидеть уговорю.
1: Ну, это хорошо, это профилактика, вот как раз о чем я и говорил. Видите, человек, вот и поэтому болеет меньше. В этом часе мы еще будем играть.
0: Будем играть? А будем играть, шалунишки.
2: Давай сыграем в игру.
1: Давай мы с тобой сыграем в прятки.
3: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
0: Люди применение находят моему голосу. Да. Вы что, говорите, к школьным будням готовитесь, что ли? А то, что надо «Я убью тебя, лодочник» записать этим голосом.
1: Нет, у него же там такое прямо.
0: Нет, у меня страдают верха, я пока не могу продемонстрировать. Ну, в общем, игра за бабушка здесь на Бим-радио. Что нужно сделать? Мы вам фразу, вы нам окончание этой фразы. Естественно, про здоровье сегодня говорим. С чего начали, тем мы будем заканчивать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. До 19.40 успевайте принимать участие. И у нас на кону есть подарок. Это...
1: Засмотрелся просто на Мерс от Урфаэля. Мерс симпатичный.
0: Да.
1: Семейный парк активного отдыха. Готов вас туда отправить.
0: Если у Урфаэльчика завтра сломается Мерс, он знает, с кого спросить. Итак, фраза за бабушку сегодня звучит так. Ее таблетки были слишком горькие, поэтому... Все, и вот что, поэтому плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Успевайте участвовать, нужно продолжить фразу. Ее таблетки были слишком горькие, поэтому...
3: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь лес?
6: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
7: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
12: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
13: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. От 31 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
6: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
7: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Ран Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: и Кама. Звони 278-78-78 kamacement.ru.
1: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь. Такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
0: Пошути меня, а? Давай!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: За бабушка здесь на Бим-радио. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Что нужно сделать? Закончить фразу. До 19:40 принимаем ваши ответы. Ее таблетки были слишком горькие. Поэтому... И вот что же? Что-то про ЗАГС как будто хочется, да? Пошутить. И поэтому она ела водоросли. Ее таблетки были слишком горькие. Поэтому стул у всех был твердый.
2: Еще смешнее.
1: Это очень смешно, я не могу смеяться. Ее таблетки были слишком горькие, поэтому она сосала леденец.
2: Я вот так и думал про конфетку, сейчас вспомнят сладенькую-то. Ее таблетки были слишком горькие, поэтому она запивала их компотом.
1: Запивайка! Ее таблетки были слишком горькие, поэтому от обиды даже сахар в крови поднялся.
2: Неплохо.
1: Ее таблетки были слишком горькие, поэтому на запить он попросил сладкий поцелуй.
2: Ее таблетки были слишком горькими, поэтому я никогда не болел.
1: Понятно, нормально, кстати. Ее таблетки были слишком горькие, и поэтому она решила запивать их крепким мужским терпением.
2: Ее таблетки были слишком горькими, поэтому она запивала их шоколадом и весила центнер.
1: Нормально. Ее таблетки были слишком горькие, поэтому она решила заедать их тортом. В итоге врач не знал, что лечить – болезнь или внезапная любовь к десертам.
2: Ее таблетки были слишком горькие, поэтому она стала читать вслух анекдоты перед каждым приемом. Смех, говорят, перебивает горечь.
1: Читай дальше.
2: Ее таблетки были слишком горькие, поэтому она решила, что это новый вид экстремального спорта. Глоток и не морщишься. За неделю натренировала каменное лицо. Теперь даже плохие новости встречает с невозмутимым видом.
1: Еще есть?
2: Есть. Ее таблетки Давай. Были слишком горькие, поэтому она стала перед приемом включать песню «Районы, кварталы». Думала, что бодрый ритм отвлечет от вкуса. В итоге не только таблетки проглотила, но и случайно станцевала на кухне.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Игра за бабушка здесь, на Бим-радио. Нужно продолжить фразу. Фраза сегодня звучит так. Ее таблетки были слишком горькие, поэтому... Ну-ка, ну, кстати, у нас классный подарок.
3: Бим-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Напомним, что до 19.40 принимаем ваши вариации на тему. Ее таблетки были слишком горькие, поэтому у нее там и что дальше происходило, да? На кону отличный подарок. Осталось совсем буквально немножко там времени. Прочитаю то, что есть. Антон нам тут огурец прислал. Вы видели такой огурец?
2: Твой огурец, не хочу даже смотреть на огурец Антона, не хочу.
1: Прекрасный огурец Антона.
2: Не буду.
1: Итак, ее таблетки были слишком горькие, поэтому у нее никогда не болела голова. Вот это нормальный вариант.
3: Ее таблетки были слишком горькие, эфир она уже ведет с хрипотцой, а под конец еще Духаст Вячеславович споет.
1: Духаст Вячеславович?
3: Вячеславовича.
1: Духаст Вячеславовича? Флаулис Викторович. Ее таблетки были слишком горькие, поэтому она никогда не бывала в Нижнем Новгороде. Здесь на умном. Ну ладно. Всем привет.
4: Привет.
3: Ее таблетки были слишком горькие, поэтому она кинула их в чай. И теперь зовет его эликсир мужества. Тогда бы она яички в чай подкинула еще Юля. Ее таблетки были слишком горькие, поэтому она схватила банку варенья, запихнула туда всю пачку и гордо заявила Петру Ярославе с Бимрадио: «Теперь это десерт с витаминами».
1: Ее таблетки были слишком горькие, поэтому она...
3: Спела, давай, 3-4.
5: Бананы, кокосы.
3: Апельсиновый рай.
5: Стоит только захотеть.
3: Можно и звезды.
5: Стоит только захотеть.
3: С неба собрать.
1: Вот такие дела. Пишите дальше. +7 972 42 102 8. Ее таблетки были слишком горькие.
3: Поэтому он искал сладкой жизни в чужих постельках.
6: Бим-радио.
7: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
8: Обратный отсчет, который неизменно сопровождает запуск космических ракет, был придуман не учеными и не космонавтами, а кинематографистами. Впервые обратный отсчет был показан в немецком фильме «Женщина на Луне» 1929 года для нагнетания напряжения. Впоследствии при запуске настоящих ракет конструкторы просто переняли этот прием.
7: В мире столько всего интересного.
9: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
10: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Такая замечательная песня, что-то такое тут прям, ой, хорошо звучит. Да, и все вот это хорошее, конечно, только для вас, наши дорогие, здесь на любимой волне. Ну и, безусловно, полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» от доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное, осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
1: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
3: Еще круг.
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
8: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан. Вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова. И Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
1: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-0013-120. Казань. Копылова 2-0+.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
11: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра за бабушка на Бим-радио до 19.40. Принимаем ваши варианты продолжения фразы, которую мы вам сегодня предоставили. В общем-то, ее таблетки были настолько горькими, что она... Время идет. Смотрите, уже 19.33. Но что могу сказать? Ярослава убежала, и к нам пришла Аннабель.
2: Да, все, кто потерял Ярославу, вы были абсолютно правы, потому что сегодня я на замене. Новая ведущая Бим-радио, меня зовут Аннабель. Вау. И мне кажется, я неплохо смотрюсь и слушаюсь на этом месте.
1: Да. Кидайте говори, горячь. Аннабель, дальше говори.
2: Я, кстати, не ору, я предпочитаю, чтобы мой рот был заткнут хорошими новостями.
1: А что же еще?
2: Чупа-чупсы остались?
1: Остались. Здесь кто-нибудь хочет. Я хочу.
2: А у вас есть в штате врачи, которые могут тебе помочь?
1: А еще игра. Кто-то хочет.
2: Игра за бабушка здесь на Бим-радио.
1: Погодите, давайте. Надо стряхнуть на пульс старинных лет. Все, стряхнул.
2: Я отворачивалась, кстати. Итак, ее таблетки были слишком горькие, поэтому зажечь огни земли, разжечь их по сторонам.
1: Вот так, значит, да? Ее таблетки были слишком горькие, да. Поэтому он искал сладкой жизни в чужих постелях.
2: Мы это читали, ну ладно. Ее таблетки были настолько горькие, и тебя подсижу. Ее таблетки были настолько горькие, что она всегда ходила с кислой миной.
1: Ее таблетки были настолько горькими, поэтому труп в багажнике хотя бы перестал кричать и наконец-то дал спокойно послушать радио.
2: Ее таблетки были слишком горькие, поэтому глаза у нее были на затылке и заглядывали в душу сзади идущего.
1: Батюшки, какой кошмар, я представил это чудовище.
2: Ее таблетки были слишком горькие, поэтому она решила, что это секретный ингредиент для нового хита «Бим-радио». И предложила Петру Ярославе, я, кстати, Аннабель, записать трек «Горький бит», где вместо вокала ее бр-бр после каждой таблетки. Бр-бр — это судорога или что?
1: Пульсом бьет, бр, пульсом бьет, бр.
3: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Яндекс погоды в Казани на данный момент 18 градусов, к вечеру ожидается плюс 20. Сегодня осадки в виде дождя. Завтра во вторник, 25 августа, днем без осадков, плюс 21 градус. Петр, прекратите стряхивать.
1: Без осадков — вечеру это так круто.
2: Ожидается.
1: Без осадков — это хорошо.
2: Плюс 17 градусов.
1: Плюс 17 – это здорово.
2: Да, плюс 17 – это всегда кстати. А в среду, кстати... В среду плюс 17 днем, к вечеру ожидается плюс 15 и где-то там завалявшаяся одна капля, но в целом без существенных осадков.
1: Плюс 15 можно потерпеть.
2: И одна капля. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников «Первый тост».
1: Сейчас обалдеете, что это за музыка вообще. Кто-нибудь узнал, интересно? Кто-нибудь узнал, интересно? Кто-нибудь узнал, интересно? Кто-нибудь узнал, интересно?
2: Не я.
1: Вот это даже не узнаете?
2: Не я.
1: Да вы что?
2: Не весна.
1: Это же...
2: Не осень. Не жир.
1: Почти отец электронной музыки. Жан-Мишель Жар. Жарко аж стало.
2: Это потому что плюс 17.
1: Да-да-да. Ну и, конечно же, это вечерний тост, где мы поздравляем наших замечательных слушателей, как минимум из нашей группы «Бим-радио Казань» ВКонтакте.
2: Группе-друппе. Мультик такой был, да. «Бим-радио Казань» группа ВКонтакте открываем и смотрим, кто же из сегодняшних наших подписчиков отмечает свой день рождения. Итак, Эльмира Яшина, Ирина Синдяева, Диана Хайрулина, 39 лет сегодня Дианочке, Гульнас Низамова, сегодня именинница, Равиля Юсупова, Гульнас Харасова-Маликова, Кристина Мингалиева, Рима Батракова, Илья Ермилов, Вероника Бурунина, Евгений Чигарин и Виктор Владимирович. Дорогие именинники, здоровья вам, и пусть все у вас всегда будет кстати. С днем рождения! Ура!
1: Ура! 2-930-800, не забывайте про этот номер телефона. Позвонив по нему, вы можете поздравить своих родных и близких уникально. Либо заглянуть на сайт bimradio.ru. Вся информация тоже есть. Мы с удовольствием выполним вашу заявку. А теперь я расскажу, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Ну, как вы поняли, именно в этот день на свет появился Жан-Мишель Жар. Французский композитор, синтезаторщик, исполнитель электронной музыки и постановщик световых шоу, между прочим. Да, для музыки много сделал человек, очень легендарная личность. В этот день также родились писатель Хорхе Луис Борхес, актриса Татьяна Ташкова, актриса Джема Осмоловская, актер Анатолий Ябаров, фигуристка Алена Косторная, актриса Анна Арефьева, актер Алексей Демидов. Ну, много актеров, на самом деле, появилось на свет. Плюс ко всему, Кен Хенсли, клавишник-вокалист группы Юра и Хип, Андреас Кисер, гитарист бразильской, моя любимая группа, кстати, Сепультура. Также... кто у нас? Джон Буш, американский рок-вокалист, участник группы Armored Saint, ну, а также вокалист рэш-группы Anthrax. Это мы все по рокерам идем, в общем-то, да? Плюс к всему, Янис Юбалтс. Вам вообще ничего не скажет, но вот эта песня вы 100% знаете. Это группа Brainstorm. Вот этот товарищ там был гитаристом.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на Бим-радио.

0: колеса, не стучите колеса. Стоямба.
1: Это йодель от нищей на голос женщины сегодня вам. Итак, игра за бабушка «Стоп».
2: Все, остановили.
1: Да, все, что вы присылаете с этой минуты, уже пойдет вне конкурса. Что нужно было сделать? Нужно было закончить, продолжить фразу в наши мессенджеры +7 9272 42 102 и 8. Итак, фраза сегодня звучит так. Ее таблетки были слишком горькие, поэтому... И вот что поэтому? Ее таблетки были слишком горькие, что мужу она их преподносила исключительно, а в неглиже.
2: Вкуснятина. Ее таблетки были слишком горькие, что она съела яблок с червяком.
1: У меня, кстати, на столе тоже есть яблоко. Ее таблетки были настолько горькие, а голос сладкий, что Петр захотел наконец-то заменить эту букву в своей фамилии. Он стал Нежинским. «Нежность – это мое имя», – сказал он. Можешь повторить?
2: «Нежность – это мое имя».
1: Обожаю тебя.
2: Детка.
1: Все, это все.
2: Шепну совсем... на ушко дорого.
1: Шепни только ртом, пожалуйста.
2: Не шептуном, да? Совсем скоро узнаем имя победителя. Будьте рядом.
3: Бим Радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые хиты» ООО «МБКНАФТА». Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Немного полезной информации на правах рекламы. Насладитесь последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio. BIM Radio представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи. Конкурс на лучший образ, конечно же, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на BIM Radio. Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
5: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии BIM Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на BIM Radio – еще лучше. 2-930-800.

0: Мы из 90-х.
1: Совсем это старый стал, что ли? Забыл таблетки принять. Напомнить, что мы в 90-е вам готовы сейчас, ребятушки, отправить, да? Для этого позвоните-ка 292-102-8. Прямо сейчас желающие отправиться на дискотеку 90-х, на наш замечательный расколбас. 292-102-8.
2: Ну, отправятся они прямо сейчас, конечно. 28 августа, ресторан «Максимилиансбург», гостей в 20.00, 18+. И я там буду! Мы уже с девчонками наряды подбираем, чтобы одинаково выглядеть. Правда, пока не сойдемся еще никак.
1: Ну, что? 292-102-8, да. Есть у нас телефонный звоночек.
3: Алло! Алло!
4: Добрый вечер!
1: Добрый вечер!
2: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Ксения.
2: Ксения, это та самая Ксения?
4: Вот та самая.
2: Староста бим-болталки?
4: Нет.
2: Нет? Значит, не та...
4: Простой участник.
1: Простой участник, какая скромная. Давайте-ка я напомню наш простой участник, что недавно прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х. До сих пор вспоминаем, делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень здорово. Вы не бывали там случайно, нет? Нет, Ксения, не заходили?
4: А, я там была.
1: О, ну значит, вы у нас завсегдатай. Ну и мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами вместе с Бим Радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». За пультом будет диджей Айон, а Айон, ведущий вечер уже Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилиансбург», гостей 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Ну-с!
2: Ксения, а вы любите петь?
4: Нет.
2: Нет? Ну, а мимо нот хотя бы?
4: Вот так я умею, да.
2: Вот, отлично, пригодится ваш навык, наконец-то, хотя бы, да, здесь точно пригодится. Итак, что нужно сделать? Чтобы выиграть пригласительный билет, нужно проверить и показать свое знание песен 90-х. Нужно дополнить строчку. Итак, я начинаю, а вы заканчивайте, Ксения. Давайте мы в тандеме с вами сегодня в дуэте. Готовы?
4: Готовы.
2: Baby tonight, baby tonight.
4: Девочка, ночь.
2: Меня называй. Молодец!
1: Не говори, ты мне прощай.
2: И baby что-то... tonight. Вы молодец, большая
1: это
2: умничка.
1: Это кто пел-то? Это Лада Дэнс, что ли?
4: Лада Дэнс, да.
1: Батюшки, ах, я ее помню.
2: Увидимся с вами на вечеринке 28 августа. В 20.00 начало, ресторан «Максимилианс» 18+. Пока можете приветики передать.
4: Передаю привет бим-болталке. И себе, любимой, и всем слушателям и сотрудникам Бим-радио.
2: Спасибо большое, Ксюшечка, хотел сказать. Ксения, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать ваш пригласительный билет.
0: Мы из 90-х.
5: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
6: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
7: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
8: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени. Заставьте других работать на вас. Рыбы. Вас могут мучить угрызения совести, а ночью – кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.
0: К
9: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Встреча одноклассников. Одноклассники, ждите, совсем скоро к вам приеду. И дождь мне не помеха, и то, что в босоножках, и то, что нет у меня голоса.
1: Я понял, кого это мне напоминает. Знаешь, это птеродактиля какого-то.
2: Руки убрал.
1: Или такая-то горгулья какая-то.
2: Да, ну это прикольно.
1: Собор Парижской Богоматери, понимаете.
2: Итак, игра за бабушка. Мы готовы подвести итоги. В итоге мы готовы подвести итоги. Фразу нужно было дополнить в наши мессенджеры. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы.
1: Я ищу, пока не вижу. Понимаешь?
2: Да. И, ну, давай сначала мы объявим победителя, а потом слова благодарности.
1: Давай.
2: Да? Ее таблетки были слишком горькие, поэтому... Поэтому она ела водоросли.
1: Вот так вот.
2: Все просто, на самом-то деле. Много нам вариантов. Еще один очень сильно понравился, но ответивший...
1: Да, Сергей, нам ваш вариант тоже понравился.
2: Да, Сергей, чтобы вы знали, ваш Дубалатов, который ваш, ответ тоже был очень классный, но вы в этом месяце уже выигрывали, поэтому дождемся месяц, обязательно участвуйте. Спасибо всем, кто принимал участие. Пусть ваши таблеточки у меня в папочке будут... Так, поменяемся.
1: Сейчас уже я не успею у тебя в папочке. Ладно,
2: успеешь.
1: Давай, пусть ваши таблеточки, что там?
2: Пусть ваши таблеточки... всегда растворяются быстро, чтобы принести вам минимум последствий, да. А Денис Анатольевич, да, мы вас поздравляем, вы сегодня у нас побеждаете в игре за бабушку.
1: Да-да-да, это
2: я
1: вы,
2: вот
1: что ли?
2: Я вот прямо сейчас отправила вам вот так вот, да. Все, как будто бы, Петр, вам спасибо за эфир. Дождь на улице, конечно, проливной.
1: Тоже.
2: Какие у вас планы на этот вечер?
1: Пойду помокну.
2: Пойду помоюсь.
1: Пойду помокну. Всем хорошего вечера,
2: ребята. Все, берегите себя, мы вас любим. Пока-пока, до завтра.
9: Вечер.

0: мои, всем добрый вечер, здравствуйте. Я сегодня вообще смотрящий за эфиром. Я тут уже, какой сейчас получится, шестой и седьмой час. В ближайшее время исключительно мужское шоу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Наконец-то Сергей включил мне микрофон. И теперь я тоже могу всем сказать добрый вечер, привет и прекрасного настроения, прекрасной погоды. Все супер. А, Сергей, слушай.
0: Реализовался за неделю, накопил. Отличная песня, кстати, в начале часа. Айова. Мы недавно прогуливались как раз по набережной.
1: Я помню, да, она подходила, как раз тоже мы общались. Ага.
0: Прохожу, а издалека как будто мураками. Думаю, неужели Диляр Вагапов? Думаю, сейчас я тут.
1: Ну, а нет.
0: А... понимаешь, что не Диляра? По касательной ухожу, это парк Елмай, да? Uh-huh. По касательной мы уходим, приближаемся уже туда, ближе к парковке. Uh-huh. И понимаешь, что за мной-то Айова поет. Катя Иванчикова. Какой-то uh-huh. фестиваль был, она uh-huh. была спец-гест-стар, специально приглашенная звезда. Слушайте, мы с тобой вместе работали с ней, когда было 3,5 года нашей станции, на той, которой мы прежде работали. Удивительный просто человек. На сцене невероятное какое-то КПД выдает.
1: Не просто, я знаешь, мне больше всегда понравилось то, какая она была за пределами микрофонов и всего остального. Это такой душевный, энергетический человек. Прям столько энергии я никогда в своей жизни не видел.
0: Могу сказать, что я недавно смотрел, какие концерты можно mm-hmm. посетить, на какие концерты сходить. И если бы Айова попался, я бы точно взял бы на нее билет.
1: Вот обязательно.
0: Точно. Так, это такое небольшое лирическое отступление. Здесь Патрин, здесь Белов. До 10 вечера у нас с 9 программы «Легенды Бенда». А этот час ближайший мы обсудим новости. Вот той ушедшей недели и начало этой понедельника. Кстати, сегодня 24 августа, день вафелек. Любишь вафельки?
1: Нет, не люблю.
0: Нет? Нет. Не любишь? А я хотел тебя угостить. Кого угостить вафельками? Вот тебе пишет Артем Саныч, салямствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, бимболталка, знаю, как всегда, рады. Там Ксения Сергеевна, у нас администратор, уже днем не очень понравилась. Она, кто-то начинает там, вот я сегодня привет передам всем там, вам. Ага. Ксения Сергеевна строго.
1: Сегодня нет.
0: Сегодня нет. Сегодня понедельник, сегодня легенды и бенды и приятный смайлик. Это очень хорошо, что вы знаете, программа сегодня будет посвящена летним задорным песням, поэтому ждите, друзья мои. Ну и новости, конечно же, обсудим. Что-то долго мы с тобой в эфире. Давай еще раз всем доброго вечера.
1: Да, погнали.
0: Пока.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
4: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
3: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
6: ИП Храмовилина Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-657-0+.
7: 30 августа. Акбарс-Арена. Рубин. Динамо Махачкала. Празднуем День Республики Татарстан вместе с Рубином и звездами татарской эстрады. Гузель Уразова и Салават Фатхудинов. Начало программы 18.00.
6: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ Болик Клуб Бим. ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
7: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля Roof Fest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM.
12: Канал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
12: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
11: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: 29 августа. Смеш Бэнд. Концерт на крыше в рамках фестиваля Руффест. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Имени авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: спрашивают, а я не говорю. Отличный брейкинг у нас в эфире здесь на Бим-радио. Кстати, сегодня у меня была смена рабочий полдник, да, и в третьем часе, в начале третьего часа, получается, в плейлисте у нас классно еще один был трючок. Я сейчас его найду, чуть позднее поставлю. Ну, а это Contact is Sahanic is a Thousand Lives здесь в эфире Бим-радио, друзья. Сейчас новости обсудим какую-нибудь классную с Артемом Патриным здесь, Белов. Отлично, у нас дождливый шотландский вечерочек. Самое время вспомнить, где у вас лежит дождь.
1: Дождь?
2: Дождь?
1: Зонт.
0: Зонт, конечно.
1: Плащ.
0: Зонт. Но мне скидка. Я сегодня столько наговорил.
1: Да, ты не переживай, то, что
0: я вообще много. Имею право молчать. Вот, вот сиди и работай.
1: Да вообще легко.
0: Да.
1: Да.
0: Там, где...
1: Я все равно паспорт
0: не отдадим. По трудовому кодексу сколько радиоведущих?
1: А у тебя нет, у тебя паспорт не отдадим, не переживай, ты так и будешь работать
0: вечно. А были времена по молодости, мы в эфире в «Волге» сидели по 18 часов. 18. Но тогда вот жесткого тайминга такого не было, потому что у нас же здесь как бы, ну, вот есть регламент, через какое время ты должен выходить.
1: Так. Все почему? Потому что это великолепнейшая Бим-медиа.
0: Потому что это дисциплина прежде всего, а в основе бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим лежит дисциплина, и это очень важно, так что имейте в виду. Так, новость, подавай.
1: Ну давай, с какой начнем? С самой классной новости, которая произошла вчера. Я так думаю, ну не все осведомлены.
0: Еще не успели.
1: Нет, не все просто знают, не все просто слышали об этом, но краем уха слышали. Команда Team Spirit стала трехкратным чемпионом по Dota 2.
0: Ну, конечно, да.
1: Это
0: кого было, чего да. болит, тот о том и говорит. Вчера Артем Александрович выдернул вообще вечером с этого просмотра.
1: Да вот, это было
0: что-то. Я пишу, а он мне пишет в ответ, а он говорит, залип. Я, говорит, боюсь подходить даже к нему.
1: Да.
0: Человек настолько вник вообще в эту игру. Team Spirit стали чемпионами, а вот кто проиграл им?
1: Тоже наша российская команда.
0: У нас в этой команде есть человек из Азнакаева. Выиграл
1: Team
0: 4...
1: Team Spirit.
0: Он не в Team Spirit, он как раз в проигравших. Посмотрите, ага. Я забыл, как его зовут. Сегодня новость уже попадалась. Выиграл в числе этой команды, в финале проигравшая команда. И он получил, как игрок этой команды, 425 тысяч долларов. Вот так. А Team Spirit, они там, наверное, по ляму каждый получил примерно, да? Чтобы вы понимали.
1: Но они трехкратные. Впервые в истории всей игры.
0: Синие, синие. Мы за них болели?
1: Да, да.
0: Они победили.
1: Наши победили?
0: Ура!
1: А нам в любом случае наши бы победили.
0: Сейчас, кто в доту играет, в танки, тем более, сейчас встрепенулись, здесь тоже геймеры. Правда, я уже несколько лет не заходил в свой аккаунт.
1: А ты бы зашел, там много интересного.
0: Я знаю.
1: Там прям очень много. Поэтому вот еще раз их
0: поздравляю.
1: Просят
0: продать, не продают.
1: Да, кстати, интересно, вот меня другой интересует. А Владимир Владимирович опять их поздравит, как в прошлый раз?
0: Конечно.
1: Это будет просто шикарно.
0: Лично.
1: Да, он в прошлый раз и поздравлял лично.
0: Про что я говорю.
1: Да. Ну что ж, погнали, следующий трек.
0: Да, друзья мои, мы готовимся к еще одной классной вечеринке. Финальная вечеринка этого лета. Мы из 90-х. Она состоится 28 августа в ресторане баварском «Максимилианс». Мы вас приглашаем для того, чтобы там классно провести вот это шикарный такой, знаешь, росчерк после лета, после всей серии этих вечеринок, которые посвящены 90-м. Мы приглашаем, будет очень-очень круто. И вот вам немножко такая весточка оттуда, а?

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ча-ча-ча, вот 20-25, друзья мои. Мы сейчас расскажем вам о вечеринке, Артем Саныч. Прошу, вот у нас вечеринка «Мы из 90». Я знаю, что у вас в руках рекламный проспект. И потом идем на рекламу, еще одна классная песня. А потом с очередной новостью для обсуждения вернемся. Так, прошу.
1: Ну, недавно прошла вечеринка «Расколбас из 90-х». Мы до сих пор ее вспоминаем и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было, говорят, очень здорово, но я, к сожалению, не мог присутствовать.
0: Я же вел.
1: Да, да, я очень хотел, да. Но ты же знаешь, что юбилей коллеги был, и я как бы не смог явиться. Поэтому, друзья, мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом ваш любимый диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. Так хочется добавить, а в синих трусах, да? В углу Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. 18+. Подробности на maximilians.ru.
0: Для лиц старше 18 лет.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже, пора зажечь это лето по полной.
3: Beam Radio представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Beam Radio. 2-930-800. Яркие летние хиты на Beam Radio.

0: Кстати, в 90-х тоже была очень популярная песня. Это, правда, в ремиксе здесь на Бим-радио. Мы 90-е, друзья мои. Мы 90-е разгоняем. 28 августа. Если вы не попали на вечеринку «Расколбас» из 90-х, кстати, в самое ближайшее время мы готовы разыграть еще и пригласительные билеты на эту вечеринку, которая состоится у нас на этой неделе, между прочим.
1: Да-да-да.
0: Между прочим, друзья. Да. Ну, теперь к новости. Давай в рамках нашего шоу. Вот первый час мы обсуждаем новости. Вы присоединяйтесь. Наши контакты +7 927 242 102 8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Ну, а во втором часе у нас традиционная программа «Легенды и бэнды». И вот там тоже ваше участие очень даже понадобится.
1: Ну так, что ж, так, давай начнем.
0: Так,
1: давай.
0: Да, я
1: с хороших новостей.
0: Трепещу.
1: С хороших новостей начнем, да. В Казани увеличили гранты молодым учителям. Теперь они составят 100 тысяч рублей. Угу. Их можно будет потратить на профессиональное обучение. Так. То есть у нас сейчас государство очень сильно заботилось возможностью педагогов. Так. К сожалению, почему-то не затрагивают воспитатели детских садов. Им это тоже необходимо.
0: Мы вчера об этом говорили.
1: Да, они тратят большое количество денежных средств собственных зарплат на повышение собственного образования. Почему их игнорируют, непонятно. Вот Ильсур Раисович как раз-таки анонсировал на конференции работников образования, что вот поднимают гранты педагогам, угу. Они могут их тратить уже активно на собственное образование, литературу дополнительную. И это на самом деле очень замечательно, это хорошо. Наконец-то мы обратили внимание на тех, от кого зависит будущее. Вот в прямом...
0: От базы? Это база?
1: Это
0: воспитание
1: база.
0: Наших детей. Вы что,
1: нет, я не согласен. База дается в детском саду. Ты же знаешь, что в школу сейчас ребенок приходит, уже умеющим читать, писать, считать. У нас воспитатели в детском саду выполняют очень большую нагрузку, колоссальную. Они формируют первичные...
0: Вот то, что у нас был первый, второй класс. В мое время.
1: В твое время это был третий, четвертый.
0: Даже?
1: В
0: да.
1: мое это первый, второй. А сейчас это уже детский сад.
0: То есть сейчас дети умнее, чем я тогда?
1: Ну, я тебе больше могу сказать.
0: Я это не готов. Не готов это принимать вообще. Воспитатель – очень важная функция.
1: Да.
0: Педагоги начальных классов – очень важная функция. Почему-то действительно мы их как-то... Мы, я про нашу страну сейчас говорю, мы как-то их
1: забыли немножко.
0: Обтекаем вот этими решениями.
1: Всем педагогам, всем обязательно воспитателям детских садов огромное спасибо лично от меня.
0: Да, и заведующим тоже.
1: Да.
0: Да. Заведующий же тоже педагог?
1: Да. Это же нет, не всегда.
0: Не всегда? Это может быть ставленный менеджер, генеральный директор, да?
1: Нет,
0: кем вы работаете? Генеральным директором.
1: Детского сада.
0: Ура! Вот так вот. Интересно, друзья мои. Прикольно, я вам скажу даже. Не просто интересно, прикольно. Наконец-то что-то где-то приятное для педагогов, воспитателей начальных классов. +7 927 242 102 8. Хотите что-то добавить? Возможно, вы воспитатель, либо педагог начального класса. То, пожалуйста, пишите нам в Максе. Всех еще раз с добрым вечером здесь на Бим-радио.

0: помните, такая еще реклама была специальная, где мать подходит, значит, к ограждению перед мавзолеем, а у ней сын в Кремле...
1: Дима, помаши ручкой.
0: Да, в кремлевских вот этих вот карауле ставит. А там же вообще там не шелохнуться, как говорится.
1: Да.
0: И там весь народ такой: ну помаши рукой матери!
1: Да, помаши рукой!
0: Вот этот подбой куранта все-таки поднял белую перчатку. Почему-то всегда вспоминаю эту историю, эту рекламу. Лариса Черникова у нас, влюбленный самолет, друзья мои. 20 часов 43 минуты. Еще одну новость сейчас занесем в топку вашего сознания. Давайте послушаем.
1: А новость все-таки решили?
0: Да, новость. Мы, вот потом, погоди, после рекламы у нас песня. И вот тут у нас уже розыгрыш «Мы из 90-х». Если вот прям хронологию соблюдать. А пока давайте какую-нибудь такую приятную. Приятную.
1: Приятную,
0: приятную прям, чтобы защекотало везде от этой новости. Прям ну, тепло, тепло стало. И спалось сразу, понимаешь?
1: Спалось, чтобы легче, да?
0: Да, да.
1: Спокойно. Ну ладно.
0: Как это легче?
1: Ну, бывает же сейчас.
0: Я в последнее время, вот у меня только голова подушки касается. У тебя все.
1: Нельзя отключаешься.
0: Все.
1: Серьезно?
0: Все, вот прям.
1: Ты как в мультике «Три богатыря», помнишь, да, там был?
0: Да,
1: только темно,
0: бум упал. Единственное, что сегодня проснулся в 3 или в 4, я не помню.
1: Ну, как раз рассвет был, и вот проснулся.
0: Нет, гроза, дождь забарабанил. И так приятно.
1: Летний дождь, летний дождь.
0: Начался сегодня рано.
1: Вот как раз. Понесло нас.
0: Я все что-то рассказываю о своем, да, о своем. Недавно в пятницу работал в Соломе, это где у нас центральный вокзал. Выступал женский коллектив. Я тебе показывал видео, да? Девчонка лет 25-27, ну так вытянула эту песню, так красиво, вкусно, ребят. В исполнении Игоря Талькова «Летний дождь», кстати, вот почему бы сегодня нам не поставить ее?
1: Давай, кстати, его поставим.
0: Поставим, но она такая прям, ну вот прям, ну слезная.
1: Она прям, нет, слезная. Она не слезная,
0: но там мужчина, она душевная. Там мужчина красиво, вот есть такой фильм про войну, я не помню, как называется, где говорится: мужчина не плачет, мужчина огорчается. Там такая вот горчинка. Поставлю вам Талькова, хорошо. Но прежде новость.
1: Прежде новость, да, ну давай. В Татарстане снизилась автокредитация. В Татарстане банки в июле выдали на 8% автокредитов меньше, чем месяцем ранее. Да, вот по статистику как раз подвели. Поэтому республика находится на третьем месте среди регионов РФ по их количеству. То есть у нас в среднем выходит 4,5-4,7 тысяч машин в месяц в кредит.
0: Я правильно понимаю, что у нас кредитование авто снизилось в июле,
1: да,
0: но
1: да,
0: мы все равно остаемся на третьем месте?
1: Да, да.
0: То есть в топе после Москвы и Питера.
1: Ты можешь
0: описать,
1: больше 4,5 тысячи машин в месяц оформляется в кредит. 4,5 тысячи машин
0: там
1: в месяц.
0: Там же космическая ставка.
1: Да мало того, что космическая, куда их столько?
0: Куда вам столько? Вы, куда вам столько, скажите, автомобиль?
1: Да, кстати, а ваш автомобиль в кредит приобретен или нет? Напишите нам, +7 927 242 42 128.
0: У меня все тачки заново.
1: Ну, у тебя вопросов нет. Ты громко только об этом не кричи.
0: Почему?
1: Ну, мало ли.
0: 20.46, сейчас реклама, потом все-таки Игоря Талькова мы поставим. «Летний дождь», отлично, а после этого уже разыграем очередную порцию билетов на нашу вечеринку «Мы из 90-х» 28 августа.
2: Реклама на Бим-радио. Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
7: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Неделька вам всем наслаждаться летом. Следующий понедельник это последний день лета. 31 августа, воскресенье, день.
2: День рождения моего папы, да. Воскресенье 30 августа. Все можете отмечать,
1: поздравлять. А уже потом день города отмечается.
3: День города отмечается.
1: Я когда эту песню ставлю в эфире, это очень редко происходит, я всегда вспоминаю. В начале нулевых мне посчастливилось работать на одной площадке. Вернее, для хора имени Александрова. Это которые ребята потом, к сожалению, разбились в авиакатастрофе.
2: Да,
1: я был с ними знаком. И как раз в тот день, в тот вечер, когда они отдыхали, я работал ведущим. И один из них вышел на сцену и попросил вот время для того, чтобы спеть песню. Мы еще не знали, какую. Тогда я впервые, кстати, услышал Игоря Талькова. Ну, то есть в исполнении, так скажем, голоса, да, хора имени Александрова. И он вышел, говорит, у нас, говорит, тут у одной пары недавно была свадьба. Я, говорит, хочу подарить им песню. Вот эту Игоря Талькова. Ну, ребята, он так спел, это вообще просто. Это... Потом голоса его коллег подхватили, эту песню. В прекрасном исполнении сразу начинаешь искать оригинал. Бывают иногда такие перепевки, да? И вот это как раз Игорь Тальков, «Летний дождь», начался.
2: Ничего, сегодня. Поем с тобой. Давай. За кадром.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Мы из 90-х.
1: Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Игра «Мы из 90-х» — это когда мы разыгрываем три пригласительных сегодня.
2: А могли бы людей, да?
1: Ну, отменили в 1861 году эти товарно-денежные отношения с людьми.
2: Да-да-да.
1: Отмена крепостного права произошла. Кстати, вот у них там, вот в Тлетворном Западе, у них когда рабство-то отменили? Раньше?
2: А у них заменили на ипотеку?
1: Прекрасно, на самом деле. У меня просто уже нет реакции парировать его. У меня есть реакция разыграть три билета и провести программу «Легенды и бенды».
2: Так, три билета мы сегодня разыграем?
1: Три билета в лето.
2: Ничего себе.
1: Три билета до 28 августа, и вы пойдете на вечеринку «Мы из 90-х». Классно, классно, классно, классно, классно. Так, смотрите как. Все очень просто, друзья мои. Сообщение под номером 5.
2: Так.
1: Пусть будет 10 и 14 станет победным.
2: А что не 15?
1: Ну, 14 хочется. 14. У меня день рождения 14 октября. Имею полное право.
2: Все, окей, окей. Так, надеюсь, вся бимболталка слышала, что 14 октября. Все Серега Сибелова поздравляем.
1: Альфа-самца я тут включил.
2: Да, да, да, да.
1: Так, 5, 10, 14. Авторы получат пригласительный билет. А вопрос у нас следующего характера.
2: Нужно продолжить строчку песни, которую мы все помним из 90-х, а также помним по легендарному фильму «Брат».
1: Аккуратнее. Ты что, это прям вообще сейчас взорвет.
2: Да?
1: Да. Давай, какая там строчка?
2: Ну что ж, напевать я уже не буду или зачитать лучше?
1: Ну нет, зачитай.
2: Рэпчиком, да, так?
1: Да, конечно, стихотворение.
2: Да, как больно обжигалась я, только больше не попалась я. На уловки твои.
1: На уловки твои.
2: Эти глазки, эти...
1: Какие глазки? Глаз?
2: Итак, давайте вспомним. Есть три подсказочки? Ну что ж, написатели у нас...
1: Да нет, это все знают, они умные. 5, 10, 14. Запомним. Три сообщения, три победителя.
2: Погнали. Ох, побежала уже.
3: И

0: Бенды на Бим Радио.
1: Вот решили мы 24 августа с Артемом Патриным взять тему, прелюбопытнейшую тему.
2: Какую?
1: Да. Самые заводные песни лет. Это вот те песни, под которые ощущается, что лето идет, развивается, но никак не заканчивается.
2: Не просто, оно зажигает внутри тебя.
1: Да, то есть вот вы ставите эту песню, да, и хочется лето.
2: Нет, не хочется. Оно возникает вокруг тебя.
1: Оно возникает.
2: А если, Сергей, тебе не хватает лета, то знай, лето может быть в любое время.
1: Согласен.
2: Когда ты пожелаешь. Согласен. Ты же знаешь, что надо позвонить человечку.
1: Да.
2: Он тебе все организует.
1: Алексей, добрый вечер. На день рождения Сережа Белов хочет
2: куда-нибудь. Лето. Лето новое, да. Все.
1: Он меня так один раз отправил.
2: Да, я ж помню. Причем это было, по-моему, ты мне вечером позвонил, с утра ты уже был, летел уже.
1: Вот я днем позвонил ему, а с утра уже все, я уже был там.
2: А, ну вот, все, да, да.
1: Чунга-чанга. Так, программа «Легенды Бенды». Сегодня у нас тема посвящена самым заводным летним песням. Мы не сдаемся, мы не хотим, что... Как в песне, помните, пелось?
2: А я хочу, чтобы лето не кончалось.
1: Чтобы музыка звучала, сегодня будет звучать. А начнем мы нашу программу с композиции «Чтобы солнце грело». Но вы ее знаете по-другому, эта композиция называется, вот я ее сейчас поставлю. Вот. Является знаковым произведением российской поп-группы, уже легенда, группы «Вирус».
2: Да.
1: Выпущенная в 2001 году, эта песня стала заглавным треком одноименного альбома и укрепила репутацию коллектива за весомый вклад в отечественную танцевальную сцену.
2: Вот, да. Вот тут добавить нечего, это «Вирус».
1: Это «Вирус». Это «Ты меня не ищи». Девочкам очень больно нравилось. А мы танцевали, прям кислота хорошая. Оп, оп.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800. Легенды и бенды на Бим-радио.

0: От коллектива Last Ketchup здесь в эфире Beam Radio в рамках программы «Легенды и бенды». Рада всех приветствовать, друзья мои. Это вообще редкий пример песни, которую одинаково хорошо помнят и по музыке, и по танцу. Даже ты, вот когда услышал эту композицию, сразу показал вот эти вот ножницы, да?
1: Да.
0: Простая вообще хореография быстро разошлась по школам, лагерям и дискотекам по всему миру. Летом 2002 года песня «Ketchup Song» была практически везде. Ее невозможно было скрыть и от нее скрыться. Она стала одним из самых ярких символов ранних 2000-х и до сих пор вызывает улыбку уже после первых нот. И у вас, надеюсь, это вызвало. Следующая композиция тоже очень приятная. Она прям такая ласкающая. Такая,
1: даже название группы, знаешь, такое летнее, жаркое, пустынное.
0: Мираж.
1: Да, ты идешь, да. И такой мираж.
0: А вообще песня 87-го года, на секундочку.
1: Да.
0: Альбом «Звезды нас ждут». Эта песня сразу же попала в ротацию на радио. Видимо, тогда еще УКВ диапазон. Эта песня принесла группе всесоюзную популярность. Впоследствии музыкальные критики отмечали, что с этого момента и началась вообще с этой песни, и началась история отечественной поп-музыки как таковая. История. Песни для дебютного альбома записывали две солистки. Одной из них была Маргарита Суханкина, планировавшая оперную карьеру и не хотевшая светиться в несерьезных, на первый взгляд, проектах. Поэтому ей на смену была найдена Наталья Гулькина. Именно она и записала вокальную партию для «Солнечного лета» и ряда других композиций. «Завтра улечу в солнечное лето, буду делать все, что хочу». Когда говорят «хочу», надо сказать, что «чу-чу-чу». Может быть, пройдет? Может быть, пройдет. Группа «Мираж» у нас.
1: Давайте
0: одна из
1: добавим летнего настроения в этот дождливый вечер.
0: Вот с этого началась история отечественной поп-музыки. А вы, Филипп Бедросович, вот где собака-то порылась, друзья. Даду, даду, даду, не дрешь, помните? Всем доброго вечера.

0: чувствуешь, да, какая форма подачи мужчине? Завтра улечу, солнечное лето, буду делать
1: все, что захочу.
0: Ты понял?
1: Да, это говорит о том, что это all-inclusive.
0: All-inclusive. Это говорит о том, что...
1: Что?
0: Кого-то на крючок хотят посадить.
1: Собьюзить.
0: Да, я про что, понимаешь? Так, следующая композиция у нас... О, это песня до сих пор, кстати, на танцполе у нас.
1: Кстати, да, подожди.
0: До сих пор.
1: Добавлю, да, эта песня не просто на танцполе. Это песня, которая была первой моей мелодией на телефоне.
0: На моем... Рингтон был у тебя.
1: Рингтон, да. А у меня была тогда Т-610 такая модель, если помнишь. Это один из первых телефонов с камерой 0,3 мегапикселя.
0: А кто производитель?
1: Уже такого нет производителя, это Sony Ericsson.
0: А, Sony Ericsson.
1: Да. О, это было что-то шедевральное. У всех еще оставались эти монохромные дисплейчики, а здесь цветной дисплей.
0: Цветной, еще появилась функция Bluetooth, если не ошибаюсь.
1: Bluetooth,
0: уже
1: да.
0: Можно было с гарнитурой
1: да,
0: ездить.
1: У меня была гарнитура.
0: Да,
1: и самое классное то, что у меня была гарнитура, и я когда тогда, будучи школьником, ездил на автобусе, разговаривал по телефону, и меня шарахались в автобусе некоторые люди, потому что едет молодой человек и разговаривает.
0: Ну, вот это ёкарная баба, вот это алло. Это, помнишь этот фильм «Ирония судьбы», вторая часть, где он там тоже алло.
1: Да, нет, а здесь я спокойно разговаривал, да, и смотрел в окно. Я думаю, сейчас вот со стороны вспоминать, думаю, почему меня никто не вызвал спецбригаду, да?
0: Да, такие моменты были, я помню. Как раз вот эти первые Bluetooth, а почему гарнитуры такие были, сейчас как у этих у операторов колл-центра. Да. И все такие, вау!
1: Круто!
0: Что ты, прям Bluetooth у него сейчас. Так, следующая композиция, это как раз на румынском языке. А мы о ней говорим. Я к чему? Да. Потому что это вот, если ее ставить сейчас на танцполе, то я вас уверяю, вот на многих мероприятиях ее активно поддерживают, эту композицию. На румынском языке немногие песни добивались такой популярности за пределами своей страны. И вот песня «Драгости Динт».
1: Вот я Драгоста Динтей.
0: Да, вот видишь, ты лучше румынский знаешь, чем
1: Маяхи, Маяху. А самое главное, у них клип был классный на самолете.
0: Маяхи, Маяху.
1: Да.
0: Да. И эта композиция стала глобальным вирусным хитом еще до появления социальных сетей в современном виде. Да. В России композицию знали даже люди, далекие от танцевальной музыки. Знаменитая вот эта Маяхи, Маяху давно превратилась уже в часть поп-культурной памяти целого поколения. Слушаем. Слушаем.

0: Так, ну потанцевали, это 100% какой-то частью тела, как я. Стопами часто здесь люблю барабанить. Ксения пишет: уважаемый Артем и Сергей, не перестаю плясать под вашу программу. А где же ваши кружочки, болталки, станции? Ну вот надо Артема спросить, он, у него кружочки сломались, видимо.
1: Я в квадратике пока их сделал, но сейчас напильником подровняю.
0: Я готов.
1: А раз как раз в студии сейчас Елена Медова, она с ножницами нам сейчас поможет, сделает новые кружочки, вот и втроем. Мы обязательно запишем и отправим.
0: Вот втроем прекрасно сейчас можно. Так, что еще? Любимки. Так, про тучи. Светлана, голубые глазки. Все молодцы. Все молодцы, друзья мои, все молодцы.
1: Победители-то, кстати.
0: Победители, кстати, да, надо назвать победителей. Татарин, Татьяна Еделева и Виктория. Это те люди, которые пойдут у нас на вечеринку 28 августа. Самый из 90-х финальная вечеринка. Там прям вообще...
1: Там ведущий будет Альберт Батарин.
0: Будет, да, будет. Вообще он классный.
1: Так что будет очень весело. Ну что ж, а нам пора продолжать поднимать все-таки настроение, добавлять кусочки лета в этот прекрасный вечер.
0: Да, смотрите, у нас, значит, только что команда «Озон», а вот теперь наши ребята. Песня, помните, такая песня была? «Лето, это». И она вошла в альбом «Отпетых...»
1: «Это маленькая жизнь».
0: Нет, это у Митяева. Да, вошла в альбом «Отпетых мошенников» всякие песни о разном, а клип на нее стал 17-м по счету для группы. Его съемки...
1: В 2005 году.
0: На секундочку. 17-м. Настолько была популярна группа «Отпетые мошенники». Его съемки проходили на настоящем боксерском ринге, где по сюжету трио по очереди расправлялось с символами зимы: снеговиком, пингвином и брутальной снегурочкой. И запомнились курьезным случаем. Исполнители в кадре должны были представить в специально сшитых фирменных спортивных трусах, но этот элемент одежды внезапно куда-то пропал у всех троих. Поиски не принесли результатов, а потому съемки спас поход на рынок. Судьба исчезнувших трусов так и осталась неизвестной. Сейчас надо на музыку ставить из этого, и следствие хлопки.
1: Да.
0: Где трусы?
1: Да, мы с тобой будем как братья-пилоты, да?
0: Ага, да. Где трусы? А группа «Отпетые мошенники» мы не знаем. А вот песня наверняка, 100% не наверняка, будет у нас после рекламы. «Лето – это». А еще одна прекрасная летняя композиция в сегодняшней теме программы «Легенды и бенды».
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
3: БИМ Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ Радио. 2 930 800.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
1: Как говорил наш юный друг, ну, не совсем юный, там, кстати, по произведению, с кнопкой здесь нажимать, с пропеллером сзади. Продолжаем разговор. Программа «Легенды и бенды» здесь посвящена сегодня самым заводным песням лета. Мы его не отпускаем, держимся за него, несмотря на этот шум из окна студии бьющегося об асфальт дождя.
2: А это дождь?
1: Да это дождь. Барабанит нам дождь. А дождь такой хороший.
2: Да.
1: А зонт там, в машине. Ладно, куртка хорошая. Так, друзья мои, следующая композиция. Давненько ее не слышал, хотя всегда была на слуху. Она у меня в плейлисте есть. Почему я ее не ставлю? Почему я вам ее не ставлю?
2: Лубега вообще,
1: ну, Лубега, ты что, ну это же
2: классика.
1: Прям, ну это же прям, ну действительно.
2: Ну, да.
1: Смешав свинговые мотивы прошлого с современной танцевальной подачей, Лубега создал один из самых узнаваемых хитов своего времени лета. Простая структура, заразительный ритм и легендарное перечисление женских имен сделали песню настоящим культурным феноменом. Даже спустя десятилетия она сохраняет способность мгновенно оживить любую вечеринку. А наш эфир точно она оживит. Лубега, Mamba No. 5.
2: Погнали! И станцуем заодно.

0: Number 5.
1: Лу Бега у нас в эфире Бимрадио. 21:34. Вот так вот запозднились мы, как всегда, в понедельник вечером. Программа «Легенды и бенды». Здесь Патрин, Артем.
2: Здесь Белов.
1: Да, здесь Белов.
2: Мы зажигаем, получаем удовольствие, кайфуем вместе с вами.
1: Слушайте, я на этой неделе только в воскресенье появлюсь. У меня вообще вся выходная неделя отразила. Вот.
2: Серьезно?
1: Да, представляешь.
2: Тебя отпустили, что ли?
1: Да, сколько... Я отпустил. Сколько сил я... Представляете... Сейчас поднакоплю, как приду, как
2: и в следующий воскресенье.
1: Воскресенье, да. Утро, как всегда, традиционное. Так, продолжаем. Еще у нас понедельник. Что-то мы на воскресенье забыли. А воскресенье, подожди, у нас же этот.
2: 30-е число.
1: А я с утра. Классно. Я помню, что Ума Турман будет хедлайнером. Хедлайнером, да.
2: Да.
1: Ты на дне рождения у отца, наверное.
2: Да. Ну да, мы как всегда отмечаем, Ума Турман тоже будет вечером.
1: Это вот, а у нас сейчас будет песня, называется она «Лето». «Лето» песня называется, вы все это знаете.
2: А, это легендарная группа такая, где солистка с перчинкой.
1: Да. Рыженька.
2: Да.
1: Лето взяло в руки краски. Красивым контральто. Контральто ее голос называется.
2: Да.
1: Поет солистка группы «Чили». 2013 года Чи дефис Ли. Все это в английской транскрипции почему-то. Номинальная смена имени связана с расторжением контракта с музыкальным лейблом. Ирина Забияка ее зовут. С контральто. А эта песня с припевом кричалкой «Хоп!»
2: Да.
1: Не была дебютной у коллектива, созданного в 2005 году путем реорганизации группы Рио. Она стала первой, завоевавшей такую огромную популярность. Ну что, вот это контральто.
2: Давайте послушаем и насладимся, вспомним этот прекрасный и волнующий голос.
1: Ирина Забияка. Команда «Чили». «Лето».

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды». На Бим-радио.
1: Только что команда «Чили» у нас прозвучала. А дальше у нас твоя любимая группа «Fly». Чувствуете, даже здесь дождем? Вот я сейчас убавил подлогу.
2: Ага.
1: Слышно дождь.
2: Да,
1: смотрите, смотрите. Смотрите. Слышите, фон идет? Фон. Это дождь. Этот микрофон берет дождь. Хотя он направленный, имеет направленное действие, то есть 30-40 сантиметров. А вот такой вот стоит прям гул здесь.
2: Как будто, знаешь, такой белый шум.
1: Да, белый шум. Абсолютно верно. Это вот на диске записывали?
2: Да.
1: Вот это дождь. Да, вот настолько сильно он сейчас в Ахитовском районе на улице Тукая. Так, следующая песня для поколения, которое проводило лето в начале 2010-х. Мандалу. Помните так?
2: Да.
1: Стала одним вообще из главных саундтреков сезона. Песня идеально сочетала клубный бит, запоминающийся вокал и атмосферу теплого южного вечера. Она звучала в кафе, на пляжах, в автомобилях и на молодежных вечеринках. Сегодня «Мандала» воспринимается как один из самых узнаваемых символов летней поп-музыки начала десятилетия. 2010 год. Коллектив под названием «Fly Project». Здесь в эфире «Бим-радио». «Мандала» — «Мандалой».
0: Авторское музыкальное шоу

0: Fly Project только что у нас. Смотрите, тут еще 15 минут. Лето у нас здесь в эфире, точно, летних песен.
1: Не за окном, но в наших сердцах, да, головах и студии.
0: Самые заводные песни лета у нас. Тема такая, программа «Легенды и бэнды». Следующая композиция. «Открыты окна настежь». И музыка звучит и в далеком 2007 году. Этой музыкой очень часто была песня «Бьянки». Бьянка, о, Бьянка, королева нашего русского народного R&B, как она себя называла. Да, да.
1: И белорусско-российская певица.
0: И что-то никто не подхватил.
1: Почему?
0: Подхватили?
1: Конечно. Только
0: она и давила на это звание. Да.
1: А никто не стал с ней соревноваться, это бессмысленно.
0: Песня дополнила потому что уже, в принципе, R&B как таковой русский, во-первых, русский народный R&B непонятный нам был, что это за русский народный R&B. Во-вторых, уже R&B уходило из мейнстрима, и действительно, никто не стал соперничать. Песня дополнила переизданный в этом же году первый студийный альбом «Бьянки в миру» Татьяны Лепницкой. В миру, мне очень понравилось. И дала ему название. Клип на летнюю песню вышел в этом же году, оказался традиционно зажигательным и с элементами фольклора. В нем фигурирует русская печь и избушка на курьих ножках. Ну что, прекрасно просто. Есть еще информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бимрадио. Бимрадио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это было драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бэнды» на Бим-радио.

0: пошел под королеву русского народного R&B, только что Бьянка, она же Татьяна, она же Танюшка, она же Танечка.
1: Как Сергей сейчас зажигал за эфиром, такого тверка я давно не видел.
0: Тверк? Это называется тверк?
1: Да, это называется тверк.
0: Так, смотрите, следующая песня. Мы еще две, кстати, умещаем. Так получилось, что у нас 11 песен сегодня заедет, а не 10. Как красиво. На рубеже тысячелетия, когда это был миллениум, то есть 2000.
1: Подожди. Рубеж тысячелетия. То есть ты понимаешь, как это звучит?
0: Прекрасно.
1: В прошлом тысячелетии. Сергей, ты понимаешь, ты можешь говорить, я как тоже часто говорю, я родился больше тысячи лет назад.
0: Отлично. Я тебя поздравляю. Аксакал ты наш. На рубеже тысячелетий в 1999 году Энрике Иглесиас стал одной из самых главных звезд романтической поп-музыки, да. Подтверждаю, «Байламос», тогда песня у него вышла. О, это был локомотив, конечно. Объединила латиноамериканские мотивы с современной танцевальной аранжировкой, помогла исполнителю прорваться на мировой рынок. В России песня быстро стала обязательной частью летних дискотек и радиоротаций. Я помню, что свои первые демо Энрике рассылал не с фамилией Иглесиас, дабы его заметили не по звездности.
1: Не по фамилии отца, не смотрели, а именно
0: по голосу, по его творчеству. И у него получилось, кстати. Это же потом уже все догадались, что это... А вообще у него первые попытки были вот как раз засветиться именно без фамилии.
1: Без фамилии.
0: Ну и надо отдать должное. Парень взял в жены нашу русскую девчонку, да, которая отлично кричала на корте. Видимо, этим его зацепило. Про Курникова сейчас.
1: Да-да-да.

0: Беломос у нас, что ли? Беломос! А завершать будет Беломос Энрике Иглесиас. А завершать будет русский парень? Или нет? Или да? Да, Матвей его зовут.
1: Да?
0: Матвей.
1: Кстати, Матвей замечательно поет. Очень многие песни Матвей. У него действительно звучат шедеврально.
0: Он, кстати, и имя-то взял свое сценическое от своего основного имени, от Матвея. Мот, вы его все знаете. Этот паренек спел в 2021 году, а то все пишет там, что у нас тут начало 2000-х, конец 90-х. Не-не, вот, пожалуйста, 2021
1: год. Свеженько. Да, свеженько. 5 лет
0: треку. Лирическая рыба, еще под гарантией, если брать в сравнении с корейскими автомобилями, как раз там 5 лет.
1: Да-да-да.
0: Лирическая рэп-баллада «Август, это ты» — одна из выстреливших песен Мота и сумевших засветиться в лидерах всевозможных российских чартов. Кстати, во время работы над этим клипом и на эту песню, Мот попросил подписчиков поделиться видеозаписями самых ярких моментов лета. И затем эти кадры стали частью проникновенного снятого клипа, который называется «Август, это ты». Давайте и завершим этим сегодня выпуск программы «Легенды и бэнды».
1: Было очень приятно слушать такие замечательные треки. Молодцы. Поэтому всем спасибо, дорогим нашим слушателям.
0: Это был Артем Патрин. Меня зовут Сергей Белов. Скоро услышимся здесь в эфире Бим Радио. Всем пока, всем хорошего вечера.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. С абуйтом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
3: Кислотный день.
1: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. От любимых слушателей.
5: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Я не

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
3: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Азон Channel на 102.8 FM.
4: Доброй ночи, дорогие друзья. Я рад всех приветствовать, кто настроен на частоту 102.8 FM и тех, кто нас слушает онлайн. Это радиошоу Long Rock Ozone Channel, меня зовут Фобос Хейли. Каждый наш выпуск посвящен знакомству с творчеством продюсеров из разных точек нашей необъятной. Сегодня у нас в гостях диджей и продюсер Портапелла. Портапелла из Хабаровска на данный момент базируется в Москве, отметился релизами на таких лейблах, как «Сводка», «UK Club», «New School Reverse», «Дамаск». А также отыграл сеты на многих значимых площадках Москвы и на вечеринках во многих городах России. Музыки отдают предпочтение ломаным ритмам в разных направлениях и настроениях. Итак, в сегодняшнем выпуске мы слушаем гостевой микс от Портапелла, записанный специально для радиошоу «Лом».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Наслаждайся летом с Бим-радио.
1: Если хочешь танцевать,

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Что было?

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.